0: Занимательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

Детское радио.

дети спят.

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: У кита, оказывается, четыре ноги. У берегов Перу ученым удалось обнаружить окаменелости древнего кита. Только кит этот не простой, а четвероногий. Благодаря своим перепончатым лапам животное могло не только плавать под водой, но и передвигаться по суше. Такие киты жили на нашей земле более 40 миллионов лет назад. Подумать только! По древним перуанским джунглям вместе с динозаврами бегали на своих лапах киты. Осталось только понять, почему же они решили переселиться в воду и куда впоследствии делись лапы. Ответы на эти вопросы есть в книгах по эволюции животных.
1: А знаете ли вы, что...
2: Для того, чтобы сказать доброе утро каждому из своих детей, этой маме потребуется 1,5 минуты. Многие из наших слушателей воспитываются в многодетных семьях, таких, где трое и больше детей. Ну а самую многодетную маму в мире на днях разыскали журналисты. Живет она в Уганде, это страна такая в Африке. Зовут женщину Мариам Набатанзи. И за 39 лет своей жизни она родила 38 детей. Дело в том, что Мариам имеет редкую особенность организма. У нее никогда не появлялся на свет один ребенок. 5 раз у нее на свет появлялись двойняшки, 4 раза тройняшки и 5 раз четверняшки. Все члены семьи живут дружно в небольшом домике недалеко от кофейных плантаций.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Больница не место для скуки. У одного американского папы заболел сын и попал в больницу. И очень там грустил. Но папы, они же большие фантазеры. Вот и отец заболевшего мальчика придумал, как сделать пребывание ребенка в больнице более интересным. Он организовал производство постельного белья, но не скучного больничного белого, а разрисованного всякими развивашками. Например, на наволочках напечатаны картинки и предложения для сочинений и историй. На пододеяльнике расчерчены поля для игр и ободряющие слова. А на простынях – лабиринты, пазлы и легкие математические задачки. Теперь такое белье закупают детские больницы. Ребята говорят, что лечиться им стало намного веселей. А многие просят родителей и домой приобрести похожие комплекты. Соглашусь, поиграть на простынке в крестики-нолики или бродилки полезнее, чем без конца смотреть на экраны смартфонов. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Много песен на детском радио.

0: Планета динозавров.
1: Здравствуйте, друзья мои! Сегодня вас ждет новый рассказ о представителях необычайного семейства динозавров, обитавших на нашей планете много-много лет назад. Позвольте же я настрою свой телескоп и посмотрю, кто станет объектом нашего исследования.
2: Максимальное приближение.
1: Смотрите, что за огромный ящер с длинными страшными когтями на передних лапах шествует по равнине Триасового периода. Может быть, это опасный

0: Хищник ищет добычу себе на завтрак? Но почему тогда он тянется к молодым побегам и начинает их с удовольствием поедать? А потому, что это плотиозавр, первый из динозавров, достигший гигантских размеров. Он был величиной с автобус, питался растениями и жил в позднем триасе, то есть 200 миллионов лет назад. Судя по количеству обнаруженных окаменелостей, эти ящеры были когда-то весьма многочисленны. В песчаниках Германии и Франции найдены целые кладбища скелетов этих животных. Это позволило предположить, что плотиозавры кочевали стадами и, следуя за дождями, совершали далекие сезонные кочевки в поисках зеленой растительности. Порой целое стадо застигало в пустыне буря и засыпало песком. Плотиозавр был прекрасно приспособлен к жизни в лесистой местности. В его огромном туловище размещались громадный желудок и кишечник, которые переваривали огромные массы растительной пищи. Длинная изогнутая шея, увенчанная вытянутой головой, поднималась высоко над землей, а многочисленные пильчатые зубы легко обрывали с деревьев листву и молодые побеги. Для этого же служили и длинные когти, на длинных пальцах с виду весьма пугающие. Передвигался плотиозавр преимущественно на всех четырех ногах, но во время кормежки мог подниматься на задние ноги и удерживать равновесие, опираясь на сужающийся к концу хвост. Это первым из динозавров позволяло ему дотягиваться до верхушек деревьев и передними конечностями ловко нагибать высокие ветки. Плотиозавр еще не знает, что через миллионы лет ящеры станут владыками земли. Они овладеют всей сушей, водами морей, поднимутся в воздух. Но пока они вынуждены удовлетвориться довольно скромной ролью, какую им пришлось играть в числе многих других животных триасового периода. А о том, какими стали потомки этого травоядного гиганта, мы узнаем во время наших следующих наблюдений. Удачи вам, дорогие друзья!
1: Планета динозавров.
2: Другие выпуски этой программы слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах. Вот так.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио.

0: море на океане на острове Буяне, за 39 земель в 39-м царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+.
2: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление.
3: Разрешаю.
2: Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
4: Но, папа, это же детское радио.
5: Детское радио. Вместе веселей.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Мария Петровна, здравствуйте! Можно?
2: Здравствуй, Максим. Входи.
1: Что за книга у вас? Красивая такая. Тканевый переплет, золотые буквы.
2: Книга очень ценная. Федот

0: Федотыч, ты знаешь его?
1: Естественно, наш библиотекарь, очаровательный дед.
0: Федот Федотыч строго-настрого наказал сразу после расследования вернуть книгу в целости и сохранности. В этой книге самые известные сказки Шарля Перро: «Золушка», «Мальчик с пальчик», «Синяя борода», «Рикки Хохолок», «Красная шапочка», «Спящая красавица», «Подарки феи».
1: «Кот в сапогах».
0: Разумеется. Так вот, Макс, Добрыня сообщил мне, что у кота в сапогах пропали сапоги. Перемещаемся в сказку «Кот в сапогах».
2: Господин кот, позвольте представить детективы Хрум. Марья Петровна и Максимка.
3: Бонжур, мадам. Бонжур, месье. Parlez vous français? Вы говорите по-французски?
4: Вы, месье Ле Шаботи?
0: Да, господин кот.
1: Совсем немного, к сожалению.
3: Ничего страшного. Écoutez, месье. Слушайте, господа. Я расскажу вам все. В стародавние времена, то ли в Булоне, то ли в Гасконе, а может, и в самой Бургундии, жил-был старый мельник. И было у него три сына. Когда мельник умер, оставил он сыновьям наследство. Старшему досталась мельница, среднему – осел, а младшему – Жаку – достался я. Кот неизвестной благородной породы, ни булонской, ни гасконской, ну уж точно не бургундской. Охочусь я лучше всех котов на свете. Мыши в Булоне, Гасконе, а тем более в Бургундии дрожат при одном моем имени. Где я только не бывал, во всех амбарах, чуланах, на всех чердаках. Да что там, я в королевском замке охочусь. И, между прочим, слышал, что король хочет выдать замуж свою дочь, принцессу, и непременно за маркиза. А чем мой хозяин не маркиз? Но хозяин не сразу оценил мой ум и красоту. Пропаду, говорит, с тобой, а я ему: со мной-то не пропадешь, вот без меня, пожалуй. Будешь меня слушаться, жить будешь по-королевски. Делай, что я говорю, и не задавай лишних вопросов. Перво-наперво купи мне красные сапоги и шляпу с пером. Впрочем, вы наверняка читали мою сказку.
1: Да, конечно, читали. И не один раз.
3: Надо признаться, я довольно известен. Меня знают в Булоне, Гасконе, в Бургундии, да мало ли где еще. А сегодня у меня случилась неприятность. Кошмар. Утром я проснулся, умылся, отведал свежей сметанки и начал собираться на дальнее поле. Мне нужно было поймать для нашего короля парочку куропаток. Хозяина моего дома не было. Он на речке рыбу ловил. Перед тем, как уйти, я закрыл окна и крепко запер дверь. Когда я вернулся, точно к обеду, моих любимых красных сапожек не было на месте. Их нигде не было. Разумеется, я обратился в сказочную полицию.
2: Я немедленно примчался, Марья Петровна.
3: Уи, да.
1: Простите, уважаемый кот, а почему вы не надели сапоги, когда отправились ловить куропаток?
3: Странный вопрос. Ловить куропаток в сапогах страшно неудобно. Сапоги и шляпу я надеваю на выход.
1: Понятно.
0: Добрыня, ты осмотрел дом?
2: Я все осмотрел. Все на своих местах, все в порядке.
3: Так-то оно так. Но только вот зола, палка, лев и шапочка. Не понимаю, откуда они взялись.
1: Лев и шапочка?
2: Да. В комнате младшего сына мельника и кота на полу была рассыпана зола.
0: Любопытно.
2: Да, печная зола. а рядом с тем местом, где стояли сапоги кота, лежала вот эта тросточка с набалдашником в виде львиной головы.
3: Но это еще не все улики.

0: наверняка найдутся другие. Мне нужно сделать так, чтобы мой хозяин породнился с королем.
1: С королем? Но сначала с великаном-людоедом.
0: Людоед? Но у нас в сказке нет людоеда.
2: Как это нет?
3: В тексте сказки, что написал Шарль Перро, злым героем был огр. Когда писатель Иван Сергеевич Тургенев переводил сказку на русский язык, он заменил огра на людоеда.
0: Может быть. Но разве это важно? Который час?
2: 5 часов вечера по сказочному времени.
0: Прошу прощения, я должен вас покинуть. Хозяин там один. Скучает, наверное.
1: До свидания, господин кот. Не волнуйтесь, мы обязательно найдем и вернем вам ваши сапоги.
0: Мерси, благодарю. До свидания, господа.
2: Забавная трость. Почему-то перевязана синей лентой. Тут еще бант.
1: Это еще не все. Посмотрите.
3: Маленькая шапочка.
2: Внутри какие-то буквы.
3: Тут вышита маленькая буква «М».
2: Не может быть, чтобы злоумышленник оставлял на месте преступления улики, которые могут выдать его с головой.
1: А может, кто шапку потерял, тот и сапоги украл? Мальчик с пальчик, например. У него тоже сапоги были. Шапочка, может, его.
3: Буква «М» и тросточка могут указывать на маленького Мука. Помните сказку?
2: Ну да. Маленький Мук служил у старушки. Когда он попал в запретную комнату, он взял волшебные туфли и волшебную трость с головой льва.
1: А позже король отобрал у него и то, и другое. Значит, это не мальчик с пальчик, а маленький Мук. И шапочку потерял, и трость, и сапоги взял.
3: Мотив существенный. Взять сапоги, чтобы иметь возможность быстро перемещаться. Правда, Мук не знает, что сапоги кота не волшебные.
2: А может, виновата Золушка? Ведь неспроста в комнате младшего сына мельника и кота зола появилась.
1: Тогда непонятно, откуда взялась трость.
2: Трость и шапочка – улики серьезные. А что, если Золушке помогли?
3: А мотив? Для чего Золушке сапоги?
2: Обе сказки написал Шарль Перро. Так?
1: Так.
2: Что, если Золушка узнала о сапогах в соседней сказке?
3: То есть знала, что существуют сапоги-скороходы. Захотела попасть на бал и взяла сапоги кота, думая, что они и есть скороходы. Просто перепутала.
1: Да, такое может быть.
3: Интересная версия. Надо будет проверить.
1: А что, если это средний сын мельника?
3: Средний сын мельника в сказке Шарля Перро упоминается только в начале. Для чего ему брать сапоги, Добрыня?
1: Он, конечно, не главный герой. Только все не так просто, как кажется. Помните, что он получил в наследство?
2: Конечно, осла.
1: А может, средний сын мельника хотел восстановить справедливость? Вдруг средний сын мельника узнал о сапогах и подумал: ничего себе, мы в деревянных башмаках ходим зимой и летом, а младший брат коту сапоги покупает.
3: В те времена небогатые люди носили деревянную обувь, а сапоги были большой роскошью.
2: И что из этого следует?
1: Позавидовал средний сын мельника младшему брату и взял сапоги.
3: Проверим.
1: С чего, вернее, с кого начнем, Марья Петровна?
3: Я перемещусь в сказку «Золушка», а вы с Максом навестите среднего сына мельника.
2: Перемещаемся.
1: Так... где-то здесь должен быть средний сын мельника.
2: Вот он, и ослик рядом, симпатичный, серенький, с белым пятнышком на лбу. Только он, похоже, хозяина не слушается.
4: Ну иди же! Опять встал. Ну иди же! Да что с ним делать-то? Вот напасть.
1: Здравствуйте.
4: Бонжур, Добрый Никитич. Вы верно по делу? Спрашивайте, все равно я своего ослика с места сдвинуть не могу.
1: Сочувствую. Скажите, а что вам известно о пропаже сапог у кота в сапогах?
4: А не пойму что-то.
2: Кот в сапогах. Он достался в наследство вашему младшему брату. У кота пропали сапоги.
4: А может, к лучшему, что пропали?
1: Почему к лучшему?
4: Ну, виданное ли дело, кота в сапоги обувать, да шляпу ему напяливать. Тьфу, ведь смотреть противно. Хорошо, что я дома редко бываю.
1: А почему вы дома редко бываете?
4: А потому что я работаю, денежки зарабатываю, да, головные уборы шью да продаю, на ослики вот развожу. Недавно для самого короля...

0: шляпу шил. А еще ко дню рождения того господина, что живет в замке за дальним полем. А, красной шапочке вот теперь нужно новую шапочку. И еще чепец для бабушки. Мне из всех сказок заказывают. Говорят, у меня руки золотые.
1: А для маленьких сказочных персонажей вы тоже шьете?
0: Нет, для маленьких не шью. Работа мелкая, глаза напрягать надо сильно. Нет, не шью. Иду, милый. Ой, не поймешь его. То молчи, то как крикнет. Вчера прям перед обедом, как начал. Ой, прям беда, еле успокоил. Я думаю, он разволновался, потому что кот печку топил.
2: Печку?
0: Да. Дымок вроде из трубы в доме. Обед, может, готовили. Да постой же ты. Ой, куда тебя нелегкая-то понесла? Простите, я должен его догнать. Оревуар, Добрынь Никитич.
2: Постойте! Постойте!
1: Добрыня, он уронил что-то.
2: Тряпочка какая-то.
1: Не тряпочка, а чепчик. Посмотри, может, внутри метка есть?
2: Есть. Большая буква «Д», потом полоска, а потом маленькие буквки «К» и еще «А». Макс, это же имя.
1: Дюймовочка?
2: Да, точно.
1: Любопытно. Я Марии Петровне отправил письмо и фото чепчика этой дюймовочки.
2: А вот и Мария Петровна. Ну, что сказала Золушка?
3: Ничего подозрительного от Золушки я не услышала. Золушка была занята тем, что отделяла маковые зерна от проса. Такое задание дала ей мачеха.
1: А зола?
3: Девушка вся испачкана золой, как и написано в сказке. На ногах у нее деревянные башмаки. Если бы Золушка проникла в дом кота в сапогах, она оставила бы следы башмаков.
2: Так что, Золушку исключаем из подозреваемых?
3: Думаю, да.
1: Кто же остался из основных подозреваемых?
2: Маленький Мук остался. Его рук дело.
3: Не была бы столь категорична.
2: Вы считаете... Хозяин ослика, средний сын мельника, сказал что-то важное? Что он виновен?
1: Возможно, он пытается обвинить маленького Мука, чтобы мы на него подумали.
3: Скоро выясним. Перемещаемся в сказку Вильгельма Гауфа «Маленький Мук».
4: Красота какая! Как будто в отпуск приехали.
1: Точно!
3: Мы с вами в городе Никея.
4: Здесь живет маленький Мук. Эх! Заглянуть бы на восточный базар. Гостинцев купить.
1: Да, от восточных сладостей не отказался бы.
3: Все позже, мы здесь по делу.
2: Та-да, а вот и дом маленького Мука.
5: Эй, кто там?
2: Начальник сказочной полиции Добрынь Никитич и детективы из агентства Хрум.
5: Не знаю никаких начальников, ступайте прочь.
1: Всего несколько вопросов, уважаемый маленький Мук.
5: Ага. Новая придумка мальчишек, да? Опять будете дразнить меня? Крошка-мук, крошка-мук. Не позволю, слушайте, не позволю больше над собой издеваться. Никто не посмеет говорить мне обидные слова.
3: Уважаемый маленький Мук, мы не будем вас дразнить.
5: Да, уважаемый, уважаемый. Ну ладно, так и быть.
6: Входите, только если станете обзываться, я вас поклачу. Ну, приходите уже. Что стоим-то? Вон на ковре можно сесть.
2: Спасибо.
6: О, угощайтесь. Фиги. Спелые, сладкие.
1: Фиги?
2: Фиги. Так еще называют инжир.
1: Спасибо, попробую.
2: Положи на место.
1: Почему?
2: Потому что от них у тебя вырастут уши и нос. Помнишь сказку?
1: Ой, точно!
2: Вы знаете, что у кота из сказки «Кот в сапогах» пропали сапоги?
6: Сказки такой не знаю, ничего не знаю.
1: На месте пропажи была найдена трость с головой льва. У вас была такая для поиска кладов?
6: Да, была, но только король отобрал ее у меня.
3: Трость была перевязана синей лентой.
6: Нет у меня ни лент, ни туфель, ни сапог. Да чтобы я, маленький Мук, надевал чужое, никогда!
3: Скажите, пожалуйста, где вы были вчера в обеденное время?
6: Где был в обеденное? В лесу. Да, мне нужно было набрать ягод с того дерева, что я недавно нашел. Целый день по лесу ха.

0: Я должен королю ягоды отнести. Идите уже, пожалуйста, уважаемые.
1: Ох, уже уходим.
2: Подозрительный этот Мук. Не верю я ему. Ловко он от всех улик отвертелся. Король забрал, не ношу, босиком.
3: Может, надо было ему тросточку показать?
2: Да, сказал бы, что не его, и опять бы завел свою песню о короле. Надо какую-то бесспорную улику найти. Или сапоги. Марья Петровна, как считаете?
4: Я пытаюсь проанализировать то, что сказал нам маленький Мук. В его словах есть что-то очень важное. Итак, коллеги, что мы имеем?
1: Кот запер дом и отправился на дальнее поле ловить куропаток.
3: А когда вернулся, обнаружил, что сапоги пропали.
1: На полу была рассыпана зола, но следов ног не было. У стола на полу лежала тросточка с набалдашником в виде головы льва,
3: перевязанная синей лентой, словно в подарок.
1: Тут же лежала шапочка, маленькая, с вышитой внутри буквой «М».
3: Средний брат со своим ослом, который чуть что кричит, мог все это подбросить. У него наверняка и ключи есть от дома младшего брата. Он мастерит головные уборы, хотя сказал, что для маленьких жителей сказок не шьет.
1: Но он обманул. Он побежал за ослом, выронил чепчик дюймовочки. Он завидует младшему брату. Он думает, что младший разбогател, если коту купил сапоги.
3: Золушка не виновата в похищении сапог. Кроме среднего брата, из подозреваемых остался только маленький Мук.
4: Как он мог проникнуть в дом?
1: Есть ощущение, что без волшебства тут не обошлось.
3: Думаешь, маленькому Муку кто-то помогал?
1: Не иначе. Он ведь мечтал стать большим. Или это дело рук среднего брата? Тогда понятно, кто подбросил шапочку с буквой «М».
4: Или ее тоже потеряли. Волшебства в нашем расследовании явно не хватает. Давайте рассуждать. Кто пойдет что-то похищать с подарком в руках? Ведь это неудобно. Так?
3: Так. Если кому-то нес подарок, вряд ли его забудешь.
4: Правильно. Но если злоумышленника напугали, он мог растеряться и забыть свою трость.
3: Злоумышленника спугнул крик осла.
4: Молодец, Максим.
1: Выходит, средний сын мельника не брал сапоги кота?
4: Не брал.
1: Эх, ошибочная моя версия.
2: Синяя лента. Возможно, это подарок для мальчика. Кому маленький Мук хотел подарить тросточку?
4: Тому, кто владеет искусством превращения, кому нужны сапоги
3: и у кого есть маленькая шапочка с буквой «М».
1: Опять мальчик с пальчик.
3: Но ему не нужны сапоги.
4: Верно, Макс. Сапоги нужны...
1: людоеду.
4: Перемещаемся в сказку «Мальчик с пальчик».
3: Ну, как вы догадались, Марья Петровна?
4: Мне помог маленький Мук.
1: Как помог?
4: Тросточки у него не было. Это понятно из сказки. Мук сказал, что хотел бы стать большим, но не смог этого сделать с помощью волшебства. Тогда я подумала, а что если тросточка – это не маленькая тросточка, а большая трость? Она вслед за своим хозяином превратилась в маленькую. К тому же, помните, средний сын мельника сказал, что видел дымок из трубы дома, где живет кот.
3: Он сказал, похоже, обед начали готовить.
1: Но ведь ни кота, ни его хозяина в доме не было. То есть это был не дымок, это зола вылетела.
4: Когда людоед, превратившись в кого-то маленького, пролез в трубу.
1: Да, логика. А подарок? Тросточка. Трость кому предназначалась?
4: Полагаю, людоеду.
3: Сам себе подарок решил подарить?
4: Нет, это подарок для другого людоеда. Вспомните, что говорил средний сын мельника.
1: Что он сшил шляпу ко дню рождения для господина, что живет в дальнем замке за полем и лугом.
2: Так это же людоед из сказки «Кот в сапогах».
4: Он самый. Вот мы и пришли.
1: Давайте я войду первым, вы за мной.
5: Ну проклятие! Ну вовсе они не волшебные. Ну все зря.
4: Добрый день, господин людоед.
1: Вы обвиняетесь в краже сапог у кота в сапогах.
5: Ну вот, сказочные сыщики пожаловали. И все из-за этого мальчика с пальчиком. Если бы он не взял мои волшебные сапоги, я бы ни за что не взял сапоги кота. Ведь я-то думал, а они, да никакие они не скороходы.
1: Расскажите подробно, как было дело.
5: Ой, да, только водички немного.

0: Есть у меня, господа сыщики, закадычный друг, людоед из сказки «Кот в сапогах». Он могущественный волшебник, умеет превращаться во что хочешь, даже в животную. Хочешь в птичку, хочешь в мышку, а хочешь и львом может стать. И вот настал день рождения моего друга. Ну, я долго думал, какой подарок может его порадовать. И, наконец, решил подарить ему трость с головой льва. Пусть, думаю, берет на прогулки, вспоминает меня. Я сделал такую чудесную, гладкую трость, дубовую. Перевязал ее синей лентой. Получилось очень красиво. Вот. Путь к моему другу не близкий, а обувь у меня. Ну, все никак не соберусь шить новые башмаки. Все некогда, понимаете. И вот я подумал, что в сказке «Кот в сапогах» есть отличные новые сапоги. Их недавно купили этому рыжему...
1: коту.
0: Ну да, ему. Сапоги вроде как волшебные, вроде как в них можно очень быстро ходить.
2: И вы их украли?
0: Да нет, взял на время. Ну, чтобы быстрее прийти к своему другу. Я произнес волшебное заклинание и стал маленьким. И подарочная трость стала маленькой. Потом я забрался на крышу и через трубу проник в дом. Ой, и сажа там, в этой трубе, я вам скажу. И тут я услышал такой ужасный крик. Ну, перепугался и побежал. Тросточку, конечно, бросил. Тут ж не до нее было.
1: Вы еще выронили шапочку мальчика с пальчик.
0: Ну, может, и выронил. Ну, простите меня, пожалуйста. Сапоги верну. Все равно они мне по размеру не подходят.
3: Что ж, хорошо, что все выяснилось. Нам пора домой. До свидания, Добрыня.
4: Спасибо вам, детективы. До свидания.
1: Пока, Добрыня. До новых расследований.
3: Макс, я загляну в библиотеку.
1: Я подожду вас, Мария Петровна. Вместе домой пойдем.
3: Хорошо.
1: Послушаем, что нам сказочное радио расскажет. О, прогноз погоды.
5: Уважаемые сказочные слушатели, прослушайте, пожалуйста, сказочный прогноз погоды на ближайшие выходные. Погода обещает быть сказочно прекрасной. Будет сказочно солнечно и сказочно тепло. Сказочные птички будут развлекать всех сказочными песнями. Сказочные коты будут сказочно мурлыкать. А сказочные драконы в эти дни... Впрочем, о драконах мы не будем вспоминать.
3: Макс, прости, немного задержалась.
1: Ничего, я пока прогноз погоды послушал.
3: И какая погода нас ожидает?
1: Сказочно прекрасная.
6: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: услышите в очередном выпуске программы
1: «Ничегошеньки не понимаю»
2: с Веснушкой и Кипитошей.
3: Веснушка и Кипитоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
4: Веснушка, ну быстрее!
5: Да бегу я, бегу! Дяденька Король!
4: Кто там?
1: Ничегошеньки не понимаю!
2: На этой неделе на детском радио.
6: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? А, ну наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!
2: 0+.
7: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим. Любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
8: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
7: А еще в Челябинске, в Воронеже

0: воздухе растворено. В чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио.

0: очередной выпуск программы «Ужасно интересно! Все то, что неизвестно!»
1: А знаете ли вы, что...
0: Водопады бывают фальшивыми! Каждый год миллионы туристов приезжают в китайскую провинцию Хэнань увидеть самый высокий водопад Китая. Он называется Янтай. Недавно его репутация оказалась подмочена, то есть испорчена. Один из туристов запустил дрон и через его камеру увидел, что вода, падающая вниз, подается наверх по обычной водопроводной трубе. Разразился крупный скандал. Авторами подделки оказались сотрудники горного парка, в котором находится водопад. Они рассказали, что сезон выдался засушливым. Река, питающая водопад, измельчала. Вот и пришлось пойти на хитрость и проложить трубы, чтобы посетители парка не уехали разочарованными. В общем, хотели как лучше, получилось как обычно. Но впредь обещают исправиться и придать водопаду естественный вид, ведь обманывать нехорошо.
1: А знаете ли вы, что...
0: Есть автомат для монет, которые исполняют желания. Каждый из вас хоть раз в жизни кидал монетку в море или фонтан и загадывал желание. Порой не удается это сделать, потому что нет мелочи. Решение проблемы придумали в Риме, столице Италии. Здесь есть красивый и знаменитый на весь мир фонтан Треви. Возле него установили специальный автомат. Надо приложить к нему банковскую карточку, и автомат сам запускает монету в фонтан. Очень удобно. Турист ежегодно бросает в этот фонтан очень много денег. Если собрать все эти монеты, хватит на 2 больших грузовика. Эти деньги вылавливают, очищают и передают на благотворительность, то есть на разные добрые дела.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Вороны умеют считать вслух, как дети. Ученые давно признали, что вороны так же умны, как и обезьяны. Недавно выяснилось, что эти птицы еще и считать вслух умеют. Исследователи научили ворон каркать от 1 до 4. Например, когда на экране загоралась цифра 3, птицы каркали 3 раза. Исследователи обратили внимание, что птицы каждый раз думали, прежде чем выполнить задание. Они просто так каркали. Конечно, порой ошибались. Чаще всего, когда видели цифру 4. Не очень-то она им понравилась. Еще бы, ведь каркать приходилось много раз. То ли дело цифра 1. Она оказалась самой любимой, потому что надо было каркнуть всего 1 раз, чтобы получить лакомство за верно выполненное задание. Так что вороны не только умные, но и хитрые. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Сказки народов мира. О чем думает белый слон Айравата? Индийские сказки.
1: Медленно идет по дорогам Индии белый слон Айравата. У него 4 бивня и 7 хоботов. Он храбр в сражении, неутомим в походе и может творить чудеса. С начала времен живет на свете Айравата и многое знает. Часто он приходит на берег великой реки и там всем, кого встретит, рассказывает сказки. В этот раз расскажет он историю о трех царевичах. Жил-был царь, и было у него 3 сына, один другого краше да умнее. Думал царь, думал, кого наследником сделать, а выбрать не может, все достойны. Позвал советников, те и говорят: надо дать царевичам денег да отправить в путешествие. Кто лучше всего богатством за год распорядится, тот и будет царствовать. И то верно, согласился царь. Сели царевичи на корабль и отправились в путь. Вот добрались они до отдаленного берега. Старшие братья сразу пошли в город, а младший, Мехмуд, на месте остался. Не знает, на что деньги потратить. Пошел Мехмуд вдоль берега. Видит, сидит на камне отшельник в ветхой одежде. «Здравствуйте, уважаемый!» – поздоровался Мехмуд. «Как ваше здоровье?»
2: «Намасте, ди! Здравствуйте, уважаемый!» «Уважаемый» на хинди «ди». Добавьте после имени индийца слово «ди», это и будет означать «уважаемый».
1: Понравилось отшельнику, что юноша к нему с уважением отнесся. Выслушал он рассказ Мехмуда и говорит: –

0: Если ты не погонишься за деньгами, то получишь все, что захочешь. Купи на все монеты, что у тебя есть, зерна. Прикажи выгрузить его на берег, поселись рядом и каждый день сыпь зерно в море. Как кончится зерно, жди, не уходи, увидишь, что будет. Так царевич и сделал. Кончилось зерно. День проходит, другой. Сидит Мехмуд на берегу, печалится. А море перед ним ходит, волнуется. На дне морском собрались рыбы, возмущаются. «Было зерно и нет зерна», — говорит одна. «Так мы с голода умрем», — возмущается другая. «Поплыли к владыке рыб жалобу подавать», — сказала третья. Приплыли к царю рыбе, а та им и говорит. «Не потому ли вы голодные, что сами оказались жадными? Плывите, да найдите каждое по драгоценной жемчужине. Собранное принесите на берег, а там посмотрим, что будет».
1: Спасибо, очень важное слово. Говорите его почаще. Вы можете сказать «чукрия» или «дханьявад», и любой индийец вас поймет.
0: Утром Мехмуд вышел из хижины и видит, около его дома целая гора отборного жемчуга лежит. Обрадовался, продал жемчуг и на вырученные деньги купил зерна, накормил рыб и стал дальше жить. Миновал год. Мехмуд накупил кизячных лепешек. Это высушенные брикетики из навоза и соломы. В местах, где нет деревьев, ими печку топят. И спрятал в те лепешки все свои жемчужины. Вернулись старшие братья. Много товара они наторговали, разбогатели. Увидели они, что младший брат за год только гору кизяка нажил. Посмеялись над ним. Погрузили все свои богатства на корабль и отправились домой. По дороге кончились у них дрова. Еду стало не на чем готовить. Попросили у младшего кизяков. Усмехнулся Мехмуд. Оказывается, и ненужное может стать очень нужным. Вынул он жемчуг и отдал несколько кизяков на кухню. Приплыли братья домой. Царевичей сразу повели к отцу. Стали старшие хвастаться, кто и сколько заработал, как богатство приумножили. Мехмуд у своей кучи кизяков молча стоит. Дошла и до него очередь. «Легко хвалиться тем, что слепит глаза», — начал юноша, показывая на богатство старших братьев. «Легко хвалиться тем, что слепит глаза», — начал юноша, показывая на богатство старших братьев. «Но даже в разбитом кувшине может лежать сахар».
1: «Шаккар — это сахар. Индийцы говорят, агар пер се ам гира хэ, то во шаккар джайса митха хога». Если манго упало с дерева, то значит, оно сладкое, как сахар. Манго на хинди – ам.
0: И стал Мехмуд из кизяков жемчужина доставать. «Как же тебе удалось так разбогатеть?» – удивился царь. Все ему Мехмуд и рассказал. «Ты не только богатство приумножил, ты еще и мудростью наполнился!» – воскликнул отец. «Тебе и быть царем!» Вот и стал Мехмуд царствовать, потому что тот, кто умен, умеет отдавать, чтобы приумножить богатство.
2: Повторяем, запоминаем.
1: Сегодня мы узнали 4 новых слова. Уважаемый, джи, спасибо, чукрия или дханьявад. Сахар, шаккар и манго. Ам.
2: Сказки народов мира. О чем думает белый слон Айравата? Индийские сказки.
3: Детское радио.
2: Детское радио.

где чем выдумать их пустяк. Посвету напустили сплетен волки и бяки. Что не случится, мы в ответе, волк почему-то враг.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
1: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик?
2: О, дорогой Базиль, oui.
1: Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить

0: блядь, вам 550 голов.
1: Оле, оле, оле, оле, оле, оле. Каждую неделю новая программа. Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе. И рассказывает этот дяденька так здорово. Говорит, что приготовил нам столько всего интересного. Закачаешься. Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
2: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
3: 1110-76-79-24-55. Город Москва. В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
4: Это бюро воплощает в реальность все, что им написано.
5: Я лечу!
6: В этом и проблема.
3: Волшебное перо. Категория 6+.
1: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
7: по щучьему велению, по моему хотению.
1: Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
2: 0+.

0: Мои друзья гномы.
1: Здравствуйте, ребята. Еле дотащила. Мы с мамой пол магазина, наверное, скупили. Так, стаканчики цветные, тарелочки, салфетки. А еще вот колпачки смешные, чтобы все гости их надевали. Да, что ни говори, день рождения — хлопотное дело. Хочется же, чтобы всем весело было. Вот, надо не забыть коробки с играми на самое видное место положить. Пусть гости сами выбирают, во что играть. И еще для каждого сюрприз надо приготовить. Так, надо посчитать, чтобы всем-всем хватило. А то обидно же, когда всем что-нибудь раздают, а тебе вдруг не хватит. Надо никого не забыть. Мама рассказывала, что когда ее в пионеры принимали, это же такое важное, торжественное событие было, прям праздник. Так вот, всем ребятам торжественно галстуки на шею повязывали. А мама, она по росту самая маленькая была и последняя стояла. И ей галстука не хватило. И все стали еще шутить, что она маленькая еще, чтобы пионеркой быть. И она как разревелась. Ну, конечно, обидно. Тут кто хочешь разревется. Так что главное, чтобы подарков хватило всем. О, надо список гостей написать, точно. Так, Оля, Наташа, Катя, Мишка и Сережа, потом Маша, Олег. Так, а что у меня с подарками? Пазлы, карандаши, мелки восковые, блокнотики. Так, это для девчонок. А нет, тут для мальчиков.

0: мальчишек тоже, вон какой монстр нарисован. А это... Ну вот это никому не подаришь. Я же специально для Лёшки припасла дорожные шахматы. Он же в кружок ходит, ему нужны. И кому их дарить? И вообще, никому не подарю. Может, потом подарю, когда... Или пусть у меня будут. Эх, ну что за день рождения без Лёшки? Он же был моим лучшим другом. Честно говоря, даже расхотелось праздник устраивать. А что, ну, скажу, заболела гриппом, вот.
1: А я говорю, надо у неё спросить. Вот пусть она сама и скажет, чего бы ей больше всего на свете хотелось.
2: Ну нет же, нет, надо, чтобы сюрприз был, ну понимаешь, сюрприз. А что это за подарок по заказу? Это неинтересно, неправильно это, вот.
1: Ну а вдруг ей не понравится? Что тогда, а? Вот я тебя спрашиваю, тогда что?
0: О, гномы, ку-ку, о чем спор?
1: Привет, вот ты нам скажи, как лучше спросить нам?
2: Нет, не спрашивать, ничего нам не надо, и ни у кого не спрашивать, и вообще.
0: Что спросить, у кого?
1: Да у тебя. У тебя у кого же еще? У тебя же день рождения намечается, или как?
0: Да уж, день рождения тоже мне праздник.
2: Ой, как? Ты что, день рождения не любишь? А, вот те раз. А мы хотели тебе подарок приготовить. Только вот Блюмс говорит, что надо тебя сперва спросить, что бы ты хотела. А я говорю, сюрприз лучше, чтобы неожиданно, чтобы вдруг раз и...
1: Ага, раз и сюрприз. Молодец, конспиратор. Сам же все и разболтал.
2: Ой.
1: Вот тебе и ой.
2: Нет, ну как же это я оплошал? Ну я так удивился, что ты, Саша, день рождения не любишь.
0: Да вообще-то люблю, конечно, обычно, только не в этот раз.
1: А что, этот раз какой-то особенный?
0: Ага.
2: А что ты грустная такая? Ну, мы вот пришли, твои друзья. Хочешь... Чего ты хочешь?
0: Ничего.
1: Точно, ты как принцесса. Ничего я не хочу. У нас в сундуке такая песня есть. Очень я эту песню люблю. Вот она, послушай.

0: пожалуй, кое-чего хочу. А можете вы сделать так, чтобы все про мой день рождения просто раз и забыли?
1: А вот те раз.
0: Ага. Ну, мама с папой пусть помнят, а остальные, чтобы забыли, и все. Можете так?
2: А зачем?
0: Отмечать не хочу.
1: А что так? Праздник – это же здорово, весело, когда все друзья приходят.
0: А ко мне не все придут. Вот я и не хочу праздновать. Потому что без Лёшки мне все равно весело не будет. А он как раз и не придет.
2: Отложить нельзя? Перенести на другой день, когда он придет?
0: А он ко мне никогда не придет. Он обиделся на меня, наверное.
1: Как-то наверное? Ты что, точно не знаешь, обиделся или нет?
0: Ну, я не спрашивала, конечно. Ну, это и так понятно. Я бы на такое точно обиделась. Значит, и Лёшка тоже обиделся. Вот.
2: На какое на такое? Ты что-то ужасное сделала?
0: Ужаснее некуда. Даже говорить не хочу. Так глупо получилось.
2: И что?

0: он тебя не простил?
1: Да я не просила прощения, мне стыдно мне, вот, понимаете? Проси, не проси, все равно, какой я после этого друг? Он все равно со мной дружить больше не станет, раз я такая. Какой смысл извиняться? Вся дружба испортилась.
2: Сломалась?
1: Сломалась.
0: А чинить не пробовала?
1: Чинить? И что это, механизм? Как ее чинить?
2: Ну как? Найти неполадки и устранить. Вот, причину надо найти.
1: Для чего ее искать? Причина – это я. И я себя устранила. И все.
0: А что ж ты про своего друга так плохо думаешь, а? Неужели, если бы ты с ним поговорила, он бы тебя не простил? Ведь он же друг! Друг, понимаешь? А друг это... Друг это...
2: Да вот, слушай песенку. Там, по-моему, все очень понятно рассказано.

0: о том же.
1: Ну да, только это если оба друзья, а я не друг, оказывается.
2: Да что случилось-то?
1: Я Лёшке не поверила, понимаете? Он мне сказал, что это не он, а я не поверила и обидела его ужасно. Он же не врет никогда, и я знаю, что не врет, а тут...
0: Не поверила?
1: Ну да, он у меня тетрадку попросил на переменке. Ну, нам задали рассказ написать про... ну, неважно. И он хотел почитать, что у меня получилось. И вообще, мы часто тетрадками по-русскому меняемся, потому что чужие ошибки всегда видишь, а свои нет.
2: Это точно. Чужие ошибки всегда в глаза бросаются. А своих, точно таких же, не замечаешь.
1: А ведь и правда. Это не только с уроками так, и вообще. Ну ладно. Вот, дала я ему тетрадку. А в конце перемены Лёшка мне тетрадку приносит, а она, в общем, мокрая вся, соком облитая.
0: Ох!
1: Ну что ох? Мне вообще этот рассказ только завтра сдавать надо было. Переписать можно было 100 раз в другую тетрадку. А я ему говорю: ну ты поросенок. А Лёшка говорит: извини, Саша, но это правда не я. А я кричу: а кто? Я, что ли? Надо иметь смелость признаться, а ты еще и врешь. Он пожал плечами и ушел.
2: И все?
1: Нет, не все. А после уроков подошла ко мне Оля и говорит: извини, Саша, я твою тетрадку испортила. Вот тебе чистая, я в киоске купила. А сразу побоялась сказать. Думаю, куплю тетрадку и скажу. Представляете? Мало того, что Лёшка не портил мою тетрадку, он еще и про Олю не сказал. Не стал ябедничать, а я ему не поверила. Как он со мной дружить-то будет? Не захочет он со мной дружить никогда.
2: Но ты даже не попыталась помириться? Как же так?
3: Да это же прекрасно! Такой шанс проверить вашу дружбу.
1: Как проверить?
0: Да очень просто. Ты просто должна доказать Лёше, что умеешь признавать свои ошибки. Это же прекрасное качество. Ну, обидела ты его. И что? А теперь нужно извиниться. Но только так, чтобы он понял, что от души, понимаешь? Чтобы понял, что ты сама прекрасно понимаешь, в чем именно была неправа. И он будет знать, что у него есть друг, который умеет признавать свои ошибки и никогда не обманет. Честно скажет: я была неправа, я сделала плохо, вот это и это. И постараюсь больше так не поступать. И ему, если что, тоже скажешь, если он будет неправ. А выслушать критику от человека, который видит не только твои промахи, но и свои, не так обидно.
2: Между прочим, Лёше тоже ведь обидно и грустно сейчас.
1: Я думаю.
0: И не только потому, что его обозвали вруном и поросенком, а потому, что он думает, что друга потерял. А вот если ты извинишься, то он будет очень-очень рад. И ты тоже. Это трудно, я знаю, прощения просить. Но зато потом вам будет очень и очень весело.
1: Но все равно это так ужасно, что так получилось.
4: Я тут сказочку вспомнил. Вот не поверишь, Саша, но один принц, чтобы решить одну очень важную задачу, сделал так, чтобы получилась, ну, почти такая же история. Нарочно сделал, представляешь?
1: Ну и ну. Как можно нарочно так сделать?
2: А вот послушай.
4: В одной очень далекой и очень жаркой стране жил прекрасный принц. И вот однажды его отец, мудрый правитель этой очень далекой и жаркой страны, позвал его и сказал:
5: «Сын мой, я уже стар. Вот настало время тебе взойти на престол и управлять государством. Я многому научил тебя и был бы совершенно спокоен и за твою судьбу, и за судьбу страны, если бы был ты женат. Выбери жену себе, и станешь ты правителем!»
2: Но принц никак не мог выбрать себе жены. Сердце его молчало. Много прекрасных девушек ждали, что выбор пойдет на них, и уже представляли себя царицами. Но принц не сватался ни к одной из них.
5: Тогда отец сказал ему: «Сын мой, выбери 3 самых достойных девушек и пригласи к нам во дворец».
4: Принц выбрал 3 девушек, прекрасных, как солнце, и в назначенный день собрал их в парадных покоях.
5: «Дочери мои!» — обратился к ним старый правитель. «Любую из вас рад бы я был видеть женою моего сына, но сам он никак не может решить. А я скажу
0: Так, должна жена уметь создавать в доме красоту. Вот вы сейчас пойдете в сад. Там вас ждут три кувшина и краски. Ту из вас, что лучше других, распишет кувшин и назовет принц женою.
4: Отправились девушки в сад и видят три кувшина, краски и кисти. Все приготовлено. И начали они работу.
0: Да только в каждом кувшине была чуть заметная трещина. Вот так-то. Принц, узнав об этом, был очень удивлен.
5: Для чего, отец?
4: А правитель ответил ему: сын мой, жена должна быть тебе верным другом. Никогда не обманывать тебя, не казаться лучше, чем она есть на самом деле. Если будешь своей жене доверять, будешь счастлив.
0: Расписала первая девушка свой кувшин, понесла показывать, а он возьмет и развались на части.
5: Испугалась девушка и говорит: о, прекрасный принц, сидела я в саду и трудилась, расписывая кувшин. Вдруг словно туча закрыла солнце, небо потемнело, и откуда ни возьмись, появилась огромная прекрасная птица. Ударила она клювом, и раскололся кувшин пополам. Так что нету моей вины в том, что разбит ваш кувшин.
4: И вторая девушка тоже окончила свою работу и понесла кувшин показать принцу. И ее кувшин тоже распался на две части. «Ваше Величество!» — воскликнула она. «Сидела я в саду, рисовала цветы по ободку кувшина, и вдруг прискакал дивной красоты конь. Постучал копытами по дорожкам сада, только его и видели. Пропал!»

0: Очень я перед вами виновата.
1: Тогда правитель встал и сказал: подойдите же ко мне, милая честная девушка. Ты не стала лукавить, придумывать тысячу оправданий. Ты не хотела показаться лучше, чем ты есть на самом деле. Теперь я признаюсь, это моя вина. Это я решил испытать свою будущую невестку. Если ты простишь меня, впредь я не позволю себе сомневаться в твоих словах, дитя мое. И только ты достойна стать женою правителя нашей страны. Благословляю вас, дети мои.
0: И, конечно, принц был очень счастлив со своей женою. Ведь это очень важно, когда рядом есть человек, который никогда не обманет. Даже если ложь кажется полезной и выгодной.
2: Да, и правда. Если бы девушке не пришлось признать свою ошибку, ну, не свою, но она же не знала, так если бы так не получилось, то принц не узнал бы, какая она честная.
0: И, кстати, таких людей, которые вообще никогда не ошибаются, не бывает. Но кто-то умеет признать свои ошибки и становится лучше, а кто-то еще и других сделает виноватыми. Так тоже бывает.
2: Ой, надо скорее перед Лешкой извиниться, пока не поздно. И правда, сколько времени я потеряла из-за ерунды. Мы с ним целых 2 дня не дружили. И я теперь знаю, что лучше сразу все выяснить и извиниться, если что. А то я же его обидела, значит, ему еще хуже, чем мне. Ой, как ужасно. Вот сейчас пойду и все ему расскажу. Надо же, я за эти 2 дня, честно говоря, совсем извелась. Даже не думала, что мне без Лешки так плохо будет. Грустно. Пока мы не поссорились, я как-то и не замечала, что мне эта дружба нужна. А получается, очень нужна. Очень-очень.
1: А не поссорились бы, так и не знала бы. Знаешь, как говорят, что имеем, не храним, потерявши плачем. Вот.
2: Вот-вот. Так что же получается? Это хорошо, что мы поссорились?
1: Видишь ли, что поссорились, это, конечно, плохо. Но вот что ты благодаря этой ссоре столько всего поняла, да и Лёша, я думаю, тоже, это же прекрасно. И теперь не станете ссориться по пустякам, правда?
2: Правда-правда. А еще я всегда буду признавать свои ошибки. Честное слово.
0: Молодец! Жалко, конечно, что с днем рождения так получилось. Ты ведь вроде решила не отмечать.
2: Нет, передумала. Я же из-за Лешки, ну, что его не будет. А мы же помиримся, обязательно. У меня и сюрприз для него есть. Вот, видите? Дорожные шахматы. Здорово.
1: Здорово, ему понравится.
0: А мы, у нас теперь и сюрприза для тебя нет.
1: Конечно нет, ты же все разболтал. Поэтому я прямо спрошу, что бы ты хотела в подарок, а?
2: Знаете, ой, ничем не могу помочь. У меня было одно желание, даже 2. Но вы их уже исполнили.
0: Как это? Ну ты что? Знаешь, мы же чудеса всякие можем.
2: Вот, я и хотела, чтобы чудеса случились. Я сначала хотела вас попросить, чтобы Лёшка меня простил.
1: И что же?
2: Ну, потом я подумала, что по волшебству это нечестно. Это обман. Дружба по волшебству не бывает, вот.
0: Это точно, не бывает. А второе что?
2: Второе? Я хотела, чтобы вы мне какие-нибудь слова волшебные сказали, чтобы вот произнесешь заклинание, и все тебя простили бы.
1: Ну?
2: А вы мне их сказали. Надо сказать: прости меня, пожалуйста. И если честно-честно попросить, то обязательно простят, если от души. Так что считайте, что вы мне свой подарок уже сделали. Спасибо вам, гномы, огромное спасибо. Какие же у меня друзья, лучшие на свете. Гномы, миленькие, давайте никогда-никогда не будем с вами ссориться, ладно?
0: Ссориться? А чего нам ссориться? Вроде не с чего, как ты думаешь, а, Блюмс?
1: Да иногда как-то само получается. Не знаю от чего. И никто, наверное, не знает. Мы тоже иногда ссоримся.
2: Вы? Да не может быть. Ни за что не поверю.
0: Бывает, как же. Само собой получается.
1: А зато потом мы миримся.
0: Да,

0: Это всегда как маленький праздник. Записки иногда пишем друг другу с извинениями.
1: Песенки посылаем.
0: Потом чай с плюшками пьем.
1: Ага, когда миришься, плюшки вкуснее кажутся.
0: Песенки веселее.
1: А дружба крепче и ценнее.
2: Все, все, пора мне бежать. Простите, гномы, надо успеть, пока Лешка в свой кружок шахматный не ушел. Надо успеть помириться, ему тогда и в шахматы играть интереснее будет. Всех победит точно. Побегу!
1: А я тебе вдогонку песенку пущу. Пускай она тебе поможет слова нужные подобрать. Счастливо! Удачи тебе!
0: Пока! Пока, Саша!
3: Не волнуйтесь понапрасну,

дружба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант всем звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

0: Здравствуйте! В очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами? Спросил я.
3: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес:
0: да, решил выступать. Хрум. Школа юного детектива на детском радио.
4: Он чуть что закипает и
5: во-во-во-во-во-во. Она ему си-си-сю, си-си-сю. Он ей: а я думаю так. Она ему: а я другого мнения.
4: И сразу потом спросим ребят.
6: Я их обожаю, особенно Веснушку.
4: Кипитошу тоже люблю.
6: Это шоу «Утро с Веснушкой и Кипитошей».
1: Слушайте на детском радио 0+.
7: Человек на 90% состоит из воды.
8: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
7: А почему?
8: А потому что он слушает.
9: Детское радио.
7: Не торопись взрослеть.

0: ефірі Дітське радіо. Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
0: На Международной космической станции есть поросята? Поросятами жители МКС называют специальные розовые мешочки для мусора. Когда в них набирается достаточно отходов, пакеты становятся похожи на поросят. Да еще и хвостик у них есть – специальный шнурочек. Он помогает туго затянуть мешок, так что из него ничего не выпадает. Когда таких маленьких мусорных пакетов набирается много, их складывают в точно такой же по цвету, но большой. А потом относят в транспортно-грузовой корабль, который полетит на Землю.
1: А знаете ли вы, что...
0: Трамплин для плавания можно съесть! Кондитер из Парижа Раамин Самий создал необычное пирожное. Оно называется «Трамплин для прыжков в воду». Десерт и вправду похож на спортивный снаряд. В основе прямоугольный бисквит, покрытый голубой глазурью. Это бассейн. Над ним белая тумба с трамплином, который сделан из белого шоколада. Автор этого сладкого произведения искусства увлекается плаванием и много трудился, чтобы его пирожное получилось таким же красивым, воздушным и хрустящим, как прыжки в воду.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Сумки можно шить из воздуха! Во Франции создали самую легкую в мире сумочку. Она весит меньше футболки. А все потому, что почти целиком состоит из воздуха. Дизайнеры использовали уникальный материал, который применяют в космической отрасли. Он называется силикатный аэрогель. Это самый легкий твердый материал в мире. На 99% он состоит из воздуха и на 1% из стекла. Несмотря на то, что аэрогель очень хрупкий, в сумке можно носить разные необходимые вещи – ключи, телефон, документы. Сумка также выдержит космическую температуру, ведь материал, из которого она сделана, используют для покрытия марсоходов. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на Детском радио.

0: Буквоед.
1: Остап! Остап! Вот ты меня научил читать, писать, считать. А почему ты не учишь меня рисовать?
0: Рисовать?
1: Ну да! У нас такой красивый пейзаж за окном. Зимой там снег лежит на деревьях. Весной все одуванчиками покрыто, как желтым ковром. Осенью листья отливают то золотым, то красным. Кажется, что за стеклом не двор городской публичной библиотеки, в которой мы с тобой живем, а настоящая сказка.
0: Ну вот, ты прекрасно все описала словами, Сима. Не понимаю, зачем тебе еще и рисовать?
1: Остап, ты не ученый кот, ты библиотечный сухарь какой-то. Рисовать — это же так прекрасно. Смотри, какая природа красивая. Я могла бы все это нарисовать красками, ну или хотя бы карандашами, но я не умею, и никто меня не научит.
0: Во-первых, Сима, как ты собралась рисовать? У людей руки, и они могут держать карандаши и кисточки, зажав их между пальцами. Сомневаюсь, что ты удержишь кисточку в своих мышиных лапках. Кстати, да будет тебе известно, маленькая фантазерка, что даже слово «художник» произошло от слова «рука».
1: Рука?
0: Ну да. Художник происходит от древнерусского слова «худог», то есть искусный, умелый, как сапожник от слова «сапог». А этот самый «худог» произошел от готского слова «хандус», что значит «рука». То есть получается, что дословно художник — это рукастый человек. У тебя есть руки? Нет. Ты — мышь, у тебя лапы. О каком рисовании ты говоришь?
1: Мне казалось, что ты еще что-то хотел сказать во-вторых.
0: Во-вторых, в нашей библиотеке в разделе по искусству есть несколько книг, которые учат рисовать. Почему бы тебе не поучиться по ним, раз уж ты мышь, которая чувствует себя художником?
1: Отлично, Остап, я так и сделаю. И ты еще увидишь, что рисовать можно не только рукой с пятью человеческими пальцами. Главное, что я вижу, как художник. Пи!
0: Вполне допускаю, что при таком упорстве из нее выйдет толк.

Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам крутится.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro. Тур от ВБ.

0: Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Вот и он. Финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
2: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 112-77-46-79-24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Собака может рисовать не хуже человека.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: гостях у сказки.
1: Малек. Датская народная сказка. У одного человека было трое сыновей. Старший – Пауль, средний – Петер и младший по прозванию Малек. Пауль и Петер были парни хоть куда. А Малек непутевый вышел. Знаю, печки лежит, да в золе копается. И не разберешь, каков он есть. До того весь в золе перемажется. Раз приходят Пауль с Петером к отцу и говорят, что надумали они пойти по свету службу себе поискать. Ну, отец дал им свое согласие, а Малек, как узнал, что братья уходят, тоже с ними запросился. Отец и слышать не хотел, чтобы его из дому отпускать. Он ни к какому делу не годный, да и видом неказист. Этакому заморашке чужим людям и на глаза-то показаться стыдно. А Малек свое заладил: «Пойду да пойду». Стали Пауль с Петером в дорогу собираться. Справили им новую красивую одежу, а Малек как был в грязном затасканном тряпье, так и остался. Старшие братья его стыдились, никак не хотели, чтобы он следом увязался, а Мальку и горя мало. Идет себе за ними, и все тут. Вот пришли Пауль с Петером в королевский замок и взяли их там в услужение, да притом на хорошие места определили. А как Малек туда явился, для него и работы-то найти не могли. Куда поставишь этакого заморашку? Потом, однако ж, послали его на конюшню, самым распоследним подручным конюха, грязь да навоз вычищать. Старшие братья знаться с ним не желали. Мало что сам заморашка, так и место захудалое, хуже не сыщешь. Малек меж тем работал со старанием и в скором времени получил местечко получше. Тут Паулю с Петером завидно стало, да боязно. Ну, как Малек им нос утер. Пришли они к королю и говорят, дескать, Малек похвалялся, что может у горного тролля барана увести. А баран тот особенный, как шаг ступит, так полфунта шерсти с себя скинет. Королю от него выгода будет немалая, всему войску сукна на мундиры достанет. Только пусть король малька припугнет, что прикажет голову с него снять, коли он барана не раздобудет. Без угроз проку от него не добьешься. Призвал король малька и спрашивает, верно ли, что он волшебного барана раздобыть похвалялся. Малек отвечает, что он про барана слыхом не слыхивал, да и где ему с этаким делом управиться. А король говорит: «Не добудешь барана, голову долой, а добудешь, дам тебе хорошее место». Малек в слезы, да ведь плачь, не плачь, с королем не поспоришь. Попросил он, чтоб дали ему деревянную квашню, черенок от метлы да передник. Квашню он себе под суденышко приспособил, из черенка мачту сделал, а передник вместо паруса натянул. И поплыл он по морю к тому месту, где было жилище горного тролля. Волшебный баран на берегу пасся. Схватил его Малек да живей на суденышко и прочь поплыл. А тролль-то со своей горы увидел его, бросился он со всех ног на берег, стал у воды и кричит: «Эй, кто у меня барана уволок?» А Малек в ответ: «Это я уволок, Мальком прозываюсь». «Ну, держись, сейчас догоню!» — кричит тролль. «Давай догоняй!» — отвечает Малек. Горный тролль, ну, бесноваться, по берегу-то скачет, а воды боится. Малек от него и ускользнул. Воротился он в замок с бараном. Король его на радостях на хорошее место определил. А братьев еще больше зависть одолела. Этак Малек, чего доброго, не сегодня-завтра с ними сравняется. И надумали они новую хитрость. пришли к королю и говорят, дескать, малек похвалялся, что может у горного тролля волшебный светильник раздобыть, какой на три королевства светит. Королю от него выгода будет немалая, особенно как придет ему нужда с войском своим в поход выступить. Только пусть он мальку пригрозит, что казнить прикажет, коли он волшебный светильник не добудет, а не то от него проку не жди». Опять призвал король малька и спрашивает, верно ли, что он волшебный светильник у горного тролля раздобыть похвалялся. И опять малек в слезы. Про светильник он и слыхом не слыхивал. А король ему, добудь мне светильник. Не добудешь, не сносить тебе головы, а исполнишь мое повеление, еще лучшее место получишь. Делать нечего. Попросил малек, чтоб дали ему мешок соли, и под вечер поплыл в деревянной квашне к жилищу горного тролля. Как смерклось, взобрался он на гору, где у тролля огонь в очаге горел, и давай в котел с кашей соль бросать пригоршнями. Вот приходит старая троллиха кашу попробовать, какова она на вкус, а каша-то чересчур солона. Разбавить бы надо, воды принести, а на дворе уже вовсе стемнело. Сходила старая троллиха за волшебным светильником и отправилась с ним по воду. А малек тут как тут, схватил волшебный светильник, да и был таков. Только он от берега отплыл, а тролль уж к воде прибежал и кричит: «Эй, малек, это ты?» «Я», — отвечает малек.
0: «Ты у меня барана уволок?»
1: «Уволок!»
0: «Да еще и волшебный светильник унес?»
1: «Унес!»
0: «Ну, держись у меня, сейчас догоню!»
1: «Давай, догоняй!» — отвечает малек. Забегал горный тролль по берегу, запрыгал, будто в воду бросится изготовился, а малек, знай себе, дальше плывет. Воротился он домой веселый и довольный, король еще лучше место ему дал, он уж и над братьями своими возвысился, а они от зависти покой потеряли, только о том и думают, как бы его со свету сжить. Пришли опять Пауль с Петером к королю и говорят, дескать, малек похвалялся, что может у горного тролля волшебный звонок раздобыть, какой на три королевства звонит. От него выгода будет немалая, особенно как надумает король на врага войною пойти. Только пусть он мальку казнью пригрозит, а не то проку не будет». Снова король малька призвал и спрашивает, верно ли, будто он похвалялся у горного тролля звонок раздобыть, какой на три королевства звонит. Малек отвечал, он, мол, про звонок слыхом не слыхивал, да и не под силу ему такое дело. А король ему,
0: не добудешь волшебный звонок, тогда с жизнью прощайся, а добудешь, получишь принцессу в жены да пол королевства в придачу. Ну, а после смерти моей и все королевство.
1: Что тут делать? Спустил малек на воду квашню и поплыл опять к горному троллю. Приплыл он туда поздно ночью. Тролль с женой уже спать улеглись. Пробрался малек вглубь горы в троллевы покои и залез под кровать, где был припрятан волшебный звонок. Малек мигом его нашарил и собрался бежать, да не тут-то было. Звонок как зазвонит. Горный тролль и проснулся. Ткнул он в бок жену троллиху и спрашивает:
0: «Это что такое?»
1: А она ему спросонья:
2: «Кто его знает? Может, это я звонок задел, а он и зазвонил?»
1: Поворчал тролль на жену, потом угомонились они и заснули. Малек, как услышал, что тихо стало, решил еще раз попробовать. Да где там? Только он за звонок схватился, Такой опять трезвон поднялся, что тролль вскочил, растолкал троллиху и кричит: «Что за напасть? Опять это ты?» А она отвечает:
2: «Кому ж еще быть? Верно, я ненароком звонок задела».
1: На этот раз тролль разворчался не на шутку. И что ей не имется, лежала бы спокойно. А потом оба снова заснули. Малек и думает: «Была не была, попробую в последний раз». Только он собрался из-под кровати вылезть и убежать, тролль почуял неладное. Хвать рукой рядом с кроватью и поймал малька. Ну, тролль, понятно, догадался, кто это, и говорит: «Малек, это ты?»
3: «И я», — отвечает малек.
1: «Ты у меня барана уволок?»
3: «Уволок».
1: «Волшебный светильник у меня унес?»
3: «Унес».
1: «А теперь и звонок хочешь утащить?»
3: «Хотел».
1: «Скажи-ка, а что бы ты со мной сделал, кабы я вот так тебе в руки попался?» — спрашивает тролль.
3: «Откормил бы орехами да сливками отпоил, а потом бы зажарил», — отвечает малек.
1: «Ладно, и я с тобой так сделаю», — говорит горный тролль.
4: Посадили малька в клетушку и стали его орехами откармливать и сливками отпаивать. Приставили к нему девушку, чтоб еду готовила да подавала. А девушку тут тролль из родительского дома выкрал и служить себе заставил. И сговорились малек с девушкой друг дружке помогать. Вот прошла неделя или две, захотел тролль поглядеть, как там малек, накопил жирку. Глаза у тролля худые были. Девушка и научила малька вместо пальца лучинку ему протянуть. Видит тролль: не больно-то малек разжирел, и велел он его еще две недели откармливать. Как прошло две недели, тролль опять захотел поглядеть, довольно ли малек жиру накопил. Тут малек вместо пальца коровий сосок ему подсунул. Увидел тролль, какой он стал жирный, и сказал, что пора из него жаркое готовить. Вот пошел тролль работать в поле, а жене наказал малька зажарить и, как будет готово, в волшебный звонок позвонить. А девушка опять научила малька, что ему делать. Собралась троллиха жаркое готовить. Посадила малька на противень, вроде того, как хлебы ставят выпекать, и хотела в печку засунуть. А малек-то с противня и свались. Она его сажает, а он сваливается, будто никак удержаться не может. Тут малек и говорит троллихе: он, дескать, в толк не возьмет, как на противне усидеть и не свалиться, пусть уж она ему покажет. Ну, троллиха и уселась на противень. Только она хорошенько умастилась, сунул малек противень в печку и заслонку закрыл. Потом взял ее ночной чепец и положил в постель на подушку, со стороны поглядеть, будто сама троллиха лежит. Отыскал он волшебный звонок, и бросились они с девушкой к берегу, а там их квашня на воде дожидалась. Пока они с горы бежали, звонок трезвонил без перерыва, а тролль-то подумал, жена его зовет жаркое есть, он и припустил домой со всех ног. Вошел, а в доме никого не видать. Потом заприметил чепец в постели и думает: верно, жена отдохнуть прилегла, устала, пока жаркое готовила. Потом пригляделся, а там нет никого, один чепец. Кинулся тролль, что было духу, на берег, а малек с девушкой только-только отчалили, совсем еще недалеко уплыли. Принялся тут тролль прыгать да скакать, будто вот-вот в воду бросится, вдогонку поплывет. А сам кричит мальку: «Ты у меня барана уволок?»
3: «Уволок»,
4: — отвечает малек.
0: волшебный светильник у меня унес?
3: Унес!
0: И волшебный звонок утащил?
3: Утащил!
0: Да вдобавок!

девчонок девушку увел? Увел. Ну, держись у меня, сейчас догоню. Давай, догоняй, отвечает малек.

0: Что там? И в скором времени свадьбу сыграли. Богато и весело пировали.
1: Хочешь послушать еще больше классных сказок? Заходи на сайт dtfm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
7: Ну, есть, конечно.
6: А кровать из массива с газлифтами?
7: Со скидкой 90%.
8: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-19. Московская область, городской округ, Подольск, Ирина Калинина.
9: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
10: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень, груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
11: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
5: Реклама.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что...
5: Акулы – отличные акробаты.
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио.

0: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: В бразильском городе Пиранджи растет самое большое дерево кешью в мире. Дендрологи, то есть специалисты по деревьям, считают, что растению не меньше 1000 лет. Окружность его ветвей 500 метров. Это расстояние между двумя автобусными остановками в городе. Чтобы увидеть дерево целиком, надо подняться на специальную смотровую площадку. По какой-то причине ветви растения растут не ввысь, а в стороны. Из-за веса они склоняются к земле, попадая в землю, дают корни и так разрастаются дальше. Этого гиганта каждый год посещают примерно 300 тысяч туристов. Настоящее чудо природы!
3: А знаете ли вы, что...
1: Подсолнухи умеют делиться солнечным светом с соседями! Если растения густо посажены на поле и затеняют друг друга, то начинают расти зигзагообразно. К примеру, один

0: спереди, а другой сзади. Так подсолнухи делают специально, чтобы не оказаться в тени друг друга. А еще они умеют отличать тень здания от тени зеленого листа. И если чувствуют тень здания, то не меняют направление роста, потому что понимают, что это не поможет наслаждаться солнышком. Кто бы мог подумать, что подсолнухи такие умные?
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Можно запретить дождь. Мэр французского городка Кулонс Даниэль Марьер устал от того, что постоянно идет дождь, и решил воспользоваться служебным положением, то есть тем, что он большой начальник. Месье Марьер издал указ отменить в городе дождь и установить ясную и солнечную погоду с легким ветерком до конца октября. Понять мэра можно. Все лето в городе была хмурая, пасмурная погода. Шли дожди. Своим шуточным указом он хотел повеселить жителей, которым надоели серость и сырость. Таких ливней здесь давно не видели. Горожане юмор мэра оценили и прислали ему много восторженных комментариев. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: поставить лайк или просто попросить умную колонку «Включи песню Матвея Яицкого «Турбозавры». Вместе мы всегда».
1: Гонки за лайками. Кто будет петь? Попробуй отгадать.
2: Был найден под елкой. Может больно укусить, но никогда этого не сделает, потому что благороден. Игрушка, но не игрушка, потому что заколдован. Добрый, но решительный, потому что командует игрушками. Борется с колдовством. Победил монаршую особу. Очень популярен. Балет, книга, фильмы. Лучшую подругу зовут Мари.
1: Кто будет петь? Отгадал?
3: Поет Щелкунчик.
4: Да, я заколдованный принц, превращенный в Щелкунчика злой королевой Мышильды.

0: за лайками! Лучшие из лучших!
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке в разделе «Песни героев сказок».
2: Детское радио.
1: Детское радио.

чудесно, что зреет колосок, что слон такой огромный, ой, а зайчик невысок, что петухи клюются и что краснеет рог, что бабочки летают, летают, летают, а я скачу вот так, вот.

Пишите! Чудесно раз чудесно, по чудеса. Чудесно раз чудесно, по чудеса. Чудесно, что летают по воздуху шмели, а звезды слышат песню кузнечика земли. Плетет весенний дождик серебряную нить, чтобы небо голубое, голубое, голубое с землей соединить.

песен на детском радио.

0: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
1: матрешка, очки, пальто, ножницы, тюк, хлопушки, спички, расческа.
0: Ух, и это еще не все вещи, к

0: которые с удовольствием сами о себе рассказывают. Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на Детском радио. Реклама.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: Реклама.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОКПМ радио. ОКПМ 1477
5: 4677 2455. Код Москва 6+. Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-4041.
6: Поняли? Вот так. О, никогда бы не подумал. Столько щеток. Зачем, непонятно.

0: Необыкновенные истории обычных вещей.
1: Ох, Сашка, ну как же я устала перед каждой стиркой выгребать из твоих карманов горы мусора. И бумажки от конфет, и веточки какие-то, и солдатики, и винты всякие. Ну вот зачем ты все это пихаешь себе в карман?
2: Ну, мама, что в этом плохого? Карман, он же затем и нужен, чтобы в него все складывать.
3: От лица всех карманов мира я тебя, Сашка, поддерживаю изо всех сил. Нас затем и сделали, чтобы можно было с собой носить полезные мелочи, а руки были свободны. Ох, чего только люди для этого не придумывали. И сумки заплечные, но они были неудобными. И мешочки к поясу пришивали, чтобы там все носить, но они легко терялись. И еще их жулики часто срезали прямо с пояса и убегали потом со всем добром. Карман в нынешнем виде появился только в последней трети 17 века во Франции. Тогда по просьбе королевского придворного врача гильдия портных пришила 4 кармана к камзолу доктора, и он получил возможность всюду таскать.

0: таскать с собой пузырьки с лекарствами. При этом он мог и танцевать на балах, и сопровождать короля на охоте. А огромный сундук с лекарствами носить с собой было уже не нужно. Позднее карманы стали пришивать к жилетам, а затем и к брюкам. В середине 18 века вошли в моду внутренние карманы. Их пришивали к любой одежде, от плащей и камзолов до ночных рубашек. Появление внутренних карманов примерно на треть снизило число краж кошельков в Европе. Правда, воры быстро сориентировались и, к сожалению, научились обчищать и внутренние карманы. А во второй половине 19 века полезность карманов поняли и военные во всех европейских странах. До этого времени карманов на военной форме не было вообще, а в 1850-х на брюках пехотинцев Франции, Англии и России появились карманы.
1: Необыкновенные истории обычных вещей.

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно.

0: «Сказки на ночь». Каждый вечер на детском радио.
1: Ноль плюс. Реклама.
2: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
3: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
4: Я лечу!
5: В этом и проблема.
2: Волшебное перо. Категория 6+.
1: Реклама.
6: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: А не видно? Без языка! А слышно? Говорит, поет, скучать не дает! Назови-ка его!
1: В Москве 10 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ну что, уроки?
4: Нет.
3: Уроки любопытства? Уроки любопытства. Уроки любопытства. С почтальоном дядей Сашей.
1: Октябрь уж наступил. Ушо роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей. Здравствуйте, дорогие ребята, это дядя Саша. У нас в Москве, да и вообще в средней полосе России еще пока довольно тепло. Рощи стоят преимущественно зеленые, но с каждым днем дыхание осени все заметней. На нашем календаре 4 октября, воскресенье. И вот сейчас я хочу... Ребята, думаю, что и вы тоже захотите, как услышите. Я хочу поздравить наших учителей с наступающим праздником, который они будут отмечать завтра. Самых добрых, самых терпеливых, самых мудрых наших педагогов. Ну, в прошлые выходные мы с вами признавались в любви воспитателям, а учителя — это же тоже воспитатели. Только они еще и учат нас разным предметам более серьезно, я бы так сказал. И вы, как и я, надеюсь, захотите своих учителей поздравить. Мы сделаем это в прямом эфире во время уроков любопытства. А вот чем можно учителей поздравить, ребятки, и что пожелать, вот это и будем сегодня придумывать вместе. И да, кстати, так, минуточку. Пришло сообщение, смс-ка, вдруг что-то срочное, может, кто-то уже и решил поздравление передать. Так, читаю. Здравствуйте, у меня вопрос. Дядь Саша, вы все знаете, расскажите, что нужно, чтобы стать учителем. Я устал учиться, лучше сам учить буду. Подпись «Неумейкин Степа, 3 класс». Фу. Так, позвольте, то есть как это устал учиться? И как это лучше сам стану учить? Чтобы учителем стать, как раз и нужно учиться, а иначе...

И какими зданиями ты с ребятами будешь делиться? И как лежать на диване и смотреть в телефоне мультики? Слушайте, ну это же ерунда какая-то, правда? А давайте-ка этому Степе ответ напишем. Так, дорогой Степан, а ты точно уверен, что хочешь стать учителем? Так, хочешь стать учителем. Все, написал. Отправляю. Интересно, что он нам ответит?

0: ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
1: Ой, не хотим шагать, хотим гулять. Так, пришел от нашего Степы Неумейкина ответ. Любопытно. Вот он пишет: стать учителем я, конечно, хочу. Буду стоять у доски и рассказывать, а потом контрольную устрою и домашние задания сдавать с Нану. Это проще, чем учебник читать и над задачками мучиться. Ой, любопытно. Что же он, Степан этот, собирается стоя у доски рассказывать? Так вот, значит, как ему работа учителя видится. Но как же ему объяснить этому молодому человеку, что он совсем не понимает, из чего состоит работа педагога? Он все видит неправильно. Мальчишке кажется, что это просто вот так вот взял, вышел, рассказал что-нибудь школьникам и устроил проверку. А знания? Где он возьмет знания? Будет полагаться на искусственный интеллект, а? Вот так вопрос. Да, если этот неуч Степан ходит у нас в школу, давно ходит, раз он третьеклассник, но до сих пор так и не понял, что труд учителя не так прост, как кажется. Ну, как же мы тогда ему это растолкуем, а? Знаете, я понимаю, что в школе он особенно не старается, на уроки не слушает, оттого и оценки у него такие вот невеселые. Тройки, двойки. Вот он еще написал, что из-за этого часто приходится оставаться без мороженого. Ведь мама ему уже не разрешает. Но как мы ему на словах объясним, если на деле он ничего не понимает, а? Ребятки, а вам легко учиться? Может, вы, как этот самый Степан тоже, считаете, что быть учителем проще? Звоните, рассказывайте. 84951345664.

0: Друзья, встречайте Павла из Москвы. Здравствуй, Паша.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй. Ох, не думал, не гадал, что сегодня у нас так получится. Хотел учителям поздравления придумать. А тут, видишь, мальчик один написал, Степа. Троечник и, в общем, порядочный лодырь. И вот он сказал: устал я учиться, задачи решать. Лучше сам учить стану. Что ты думаешь по этому поводу, а?
1: Лучше, конечно же, учить. Потому что не надо дурацкие задачи решать. Лучше просто сидеть и говорить: а, делаем мы это задание, делаем мы это. Надо то-то, то-то, то-то.
0: Конечно, проще. А как ты думаешь, получится у него?
1: Что?
0: А как ты думаешь, получится у него учить-то?
1: Получится.
0: Получится? Ты в этом уверен. Ну, а сам-то ты как учишься, Паш?
1: Ну, пока только на пятерке, четверке и тройке.
0: Угу. То есть
1: ну, больше пятерок.
0: До двоек еще не дотянулся?
1: Нет.
0: Ну, что ж ты. Я уж не знаю, но для порядка-то. Ну, ладно, хорошо, Паш. А что тебе позволяет получать пятерки?
1: Что? Хорошо учиться и правильно решать задачи. И чем больше лесов дают на проверку, тем больше пятерок с четверками.
0: Так ты что ж получается? Всем советуешь не учиться и преподавать, а сам-то учишься?
1: Ну, надо сначала отучиться, а потом
0: преподавать. Да, слушай. Паш, ну ведь вот простое по своей гениальности это решение. Сначала учиться, а потом учить. Так
1: ну
0: вот,
1: да.
0: Давай-ка с тобой, дорогой ты мой человек, и докажем это Степану. И вы, ребятки, тоже присоединяйтесь. Будет о чем поговорить.

0: Дозвіться.
1: Уроки любопытства.
2: Итак, ребятки мои, мальчик Степан, лодырь и троечник, заявил, что устал учиться, поэтому будет учить. Смешно, правда же, а? Но это нам с вами смешно, людям знающим. А когда понимаешь, что этот, мягко говоря, не успевающий школьник ничего не понимает, ну, не знаешь, как ему это все объяснить. Ой, ребятки, постойте. Похоже, у меня появилась одна мысль. Она, конечно, идея рискованная, но ведь мы с вами-то трудностей не боимся, правда? Я вот подумал, а что, если наши знакомые вреднюки, которые недавно жаловались, что остались без учителя, потому что никто у них в школе вреднюк преподавать не хочет. Вот последняя учительница, которая у них учила, улетела в командировку в Африку, где, понимаете ли, возникла острая необходимость обучить ребят африканских всем наукам. Ну, не знаю уж, справится она или нет, но подозреваю, что это даже проще, чем вести уроки в классе вреднюк. Так вот, говорят вреднюки, опять нас никто не учит, и с праздником поздравить некого. Вот я и подумал, а что, если нам провести такой небольшой эксперимент, а? Пусть троечник Степа Неумейкин их чему-нибудь и поучит, а? Попробовать себя в этой роли. Он же устал учиться и хочет учить. Вот, пожалуйста, как раз место освободилось. Учи не хочу. Ну, что-то он же к третьему классу, надеюсь, узнал. Все-таки тройки свои подсчитал. Значит, 3+3 сложить может. Вот же ши с буквой «и» пишет. Вижу. Ну вот, пусть и пробует свои силы в педагогическом деле, а? Так, сейчас отправлю ему геолокацию, чтобы он смог эту школу вреднюк найти. А вреднюкам я напишу, чтобы ждали. Сейчас к ним новый учитель прибудет.

0: Алло, алло. Алло.
1: Да. Степан.
0: Что там у вас происходит? Кто так шумит, а?
1: Бредюки.
0: А что у вас, перемен сейчас?
1: Нет.
0: Подожди, но... А, математика. А почему так шумно? Не хотят за парты садиться. Вот интересно, а? А ты что? Покричал, указкой по столу постучал. И все равно не слушают, да? А что ты им сказал? Чтобы сели и притихли, потому что так надо на уроке? А еще что ты учитель, потому что они и должны тебя слушаться, а? Да нет, ну, в общем-то, с одной стороны, ты прав, конечно, но, знаешь, ты все-таки по-другому сказать попробуй. Ты им скажи, что если они не сядут и не притихнут, то не услышат тебя и не узнают много очень важных и интересных вещей. Вот прям это сказать попробуй, прямо сейчас. О, ну что, прислушались? Рассаживается? Ну и хорошо. Желаю вам, Степа, хорошего урока. Ну вот, ребятки, надеюсь, начало положено. Как знать, может, наш неученый третьеклассник хотя бы считать вреднюк научит. И сам кое-чему важному научится. А вот вы, друзья, представьте, что вы педагоги и, допустим, должны научить малыша мыть руки перед едой. Вот что вы ему скажете? Что руки надо мыть, потому что так положено? Или как-то иначе объясните? Звоните, давайте разберемся в этом вопросе. 8495-134-5664.

0: Кутька с нами. Варенька, здравствуй.
1: Здравствуй.
0: Представь, ты учитель, и тебе надо малышу объяснить, что нужно мыть руки. Как ты это сделаешь?
1: Ну, так, что заболеете, потому что на ваших руках миллион бактерий, и на лице тоже, и причем пальцы, поэтому нельзя тоже совать в рот.
0: Да. Мы беремся руками за различные предметы, которые могут быть не очень чистыми. Вот надо и сказать, что там такие маленькие микробчики, оказывается, на руках. Если мы не хотим, чтобы эти микробы попали к нам в еду и принесли нам болезни, руки надо тщательно вымыть. И грязными руками нос и рот не чесать. И глаза тоже, да?
1: Да,

0: Ариш.
1: Да.
0: Особенно это актуально вот такое время, как сейчас. Осень, весна, когда высок риск заболеть. Ну, ты хотела бы быть воспитателем? Учителем?
1: Ну, наверное, да.
0: Ну, наверное, ты думаешь, что это сложно, да?
1: Да.
0: И тут ты права. Но у нас появился Степа троечник, который вдруг решил, что учить это просто. И мы ему сегодня доказываем, что он неправильно думает. Ты с нами, Варюша?
1: Да.
0: Вот и отлично, поехали дальше.
2: Уроки любопытства. Уроки любопытства. С почтальоном дядей Сашей. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
3: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
4: А я Алина.
3: А это наш верный друг Робопес.
5: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
3: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
2: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
6: При поддержке Карачаровского механического завода.
7: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
8: У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

0: услышите в очередном выпуске программы
1: «Ничегошеньки не понимаю»
2: с Веснушкой и Кипитошей.
3: Веснушка и Кипитоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
4: Веснушка, ну быстрее!
5: Да бегу я, бегу! Дяденька король!
4: Кто там?
1: Ничегошеньки не понимаю.
2: На этой неделе на детском радио. Реклама.
6: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
7: Ну, есть, конечно.
6: А кровать из массива с газлифтами?
7: Со скидкой 90%.
8: Все для дома и ремонта на ВБ. Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской группа, Тульская, Елена Калитина.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина. Территория Индустриальный парк Калитина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипитоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне?

0: Уроки любопытства
1: с почтальоном дядей Сашей.
2: Доброго дня всем ребятам, присоединившимся к нашей компании. Я дядь Саша, рассказываю. Друзья, сегодня только я собрался было вместе с вами придумать, как мы будем поздравлять учителей, пришло сообщение, где мальчик Степа, третьеклассник, троечник, пишет, что устал учиться и хочет поэтому стать учителем. И вот я его отправил в школу к вреднюкам. Они же у нас еще только в подготовительной группе занимаются. У них учителей нет. Ну, совсем с ними никто не хочет работать. Вот. И Степа, я так подумал, что пусть он попробует, потренируется на вреднюках, и будет понятно, как у него это получается. И вот он нам уже звонил. Вот что Степа, значит, нам пишет. Интересно, как у него продвигаются дела. И сейчас зачитаю. Вот. Я объясняю вреднюкам правила сложения, учу примеры решать. Они сначала все делали, а теперь шумят, но зевают и отвлекаются. Как быть? Ну, интересно. Ребятки, а почему так? Как вы думаете, наверняка вреднюкам с непривычки многовато информации? Малыши или просто те, кто как вреднюки, не привык подолгу одним делом заниматься? Они с трудом удерживают внимание, им требуются, конечно, передышки, такие маленькие перерывы. А учитель как раз и должен следить и замечать тот момент, когда ученик не может сосредоточиться. И тут нужна пауза. Помните, как там мы писали, наши пальчики устали, мы немножко отдохнем и опять писать начнем. Вот такая детская поговорочка. А кстати, ты, Степа, предложи им поиграть. Пусть они немножечко отдохнут. И мы с вами, ребятки, поиграем. Так, игра у нас будет называться «Раз словечко, два словечка». Звоните 8495-134-5664.

0: Друзья, наша игра стартует.
1: Раз словечко, два словечко.
0: И сегодня играем с Аней из Москвы. Она у нас первоклассница, первоклашка. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуй. Ну и рассказывай о своих впечатлениях. Ты только-только пошла в школу.
2: Да.
0: И получается, отучилась целый месяц.
2: Да.
0: Осталось всего ничего, 11 лет и все.
2: Ну, и вот... да, еще 11.
0: Ну, еще 11, плюс-минус, еще и институт, правильно?
2: Да.
0: Если захочешь, или колледж, может, там в колледже поменьше учиться.
2: Ну, может быть.
0: Да, лет 15 поучишься. Ну, ладно, это все еще когда будет? Анечка, расскажи о своих впечатлениях о школе.
2: Ну, мне очень понравилось.
0: Угу. А почему понравилось? Из-за чего? Из-за кого, точнее?
2: Учитель добрый.
0: Наверняка из-за учительницы. Как ее зовут?
2: Вероника Юрьевна.
0: Вероника Юрьевна, мы вас поздравляем, да? Завтра у нас как раз-таки День учителя будет отмечаться, и ты поздравишь ее. А вот скажи, Анечка, ты могла бы чему-нибудь научить полезному малышей?
2: Ну, я не знаю, наверное, да.
0: Например, чему?
2: Не обижать других, например.
0: Как мириться, а не ссориться, да?
2: Да, чтобы мириться.
0: Чтобы плакать и кричать постоянно, это некрасиво. Ты сама
2: да,
0: же...
2: Да, еще... Да, еще дружить.
0: Дружить. Дружбе тоже учатся. А вот как научиться дружбе?
2: Ну, например, познакомиться, а потом дружить вместе.
0: Да, дружить — это значит помогать другу.
2: Играть с ним.
0: Играть с ним, делиться с ним чем-нибудь. Допустим, дали тебе яблоко, а ты половинку другу отдала.
2: Да.
0: И дружба от этого становится еще крепче. Анечка, ну а сейчас мы будем играть. Точнее, слушать песенку про учителей, и тебе нужно будет почитать, сколько раз там повторяется слово «учителя». Запомнила? Ты же
2: да.
0: Считать-то уже умеешь. Считаешь, наверное, уже давно еще с подготовительной группы в детском саду.
2: Да.
0: Если это так, то ты должна посчитать, сколько раз слово «учителя» повторяется в этой песне, а когда она закончится, я приму твой ответ. Готова?
2: Да.
0: И вы, ребята, тоже считайте. Поехали! Поехали!

0: Ну вот, песенка закончилась. Сейчас я приму ответ, Анечка. Сколько раз слово «учителя» в этой песне прозвучало?
1: 13.
0: 13 раз, ты считаешь. И это абсолютно верный ответ. Умница! Со счетом у тебя порядок. Вам еще пока оценки не ставят, да?
1: Да,
0: в школе
1: не ставят.
0: Ну, я тебя, считай, что поставил первую пятерку, а?
1: Да.
0: Хорошо? Приятно, конечно, в воскресенье получить пятерку, и не в школе, а в эфире детского радио. Ну, Анечка, я тебе вручаю наш приз. Это будет термос. Хороший фирменный термос детского радио, который поможет тебе в это холодное время согреваться. Ну что ж, спасибо за игру, ребятки. Немножко мы с вами развлеклись, отвлеклись. А сейчас, думаю, что надо вернуться нам и к вреднюкам нашим, и к Степе Немейкину, который стал их учителем. Но дело в том, что Степа троечник и сам мало что знает. Однако выразил желание учить. Вот и посмотрим скоро, как у него это получается.
2: Раз словечко, два словечко.

Так, друзья мои, что-то давно не было новостей от учителя нашего Степана, третьеклассника, который устал учиться, поэтому пожелал учить других, что ему более легким делом показалось. А я отправил его в школу Вреднюк, которые, ну, совсем еще маленькие. Вот там у них наш Степа и стал преподавателем. Ну, а знаете, кажется, удалось ему как-то дело наладить. Вреднюки, видимо, заинтересовались. В общем, я рад, что он уже кое-что понял. Например, что учителя нужно слушать внимательно, не отвлекаясь. Именно потому, что иначе ты не получишь от него важные знания. А вовсе не потому, что просто так принято. Надеюсь, и нашего Степана хватит знаний на сегодняшний день, а потом он уже поймет, что для того, чтобы быть интересным, ему придется свои собственные запасы знаний пополнять. Причем делать это постоянно. Сначала в школе. И не на троечку учиться, как следует. А если решит и правда стать учителем в будущем, то потом уже в университете знаний будет набираться.

И вообще постоянно всю жизнь новые узнавать, потому что наука, она же не стоит на месте. Знания все время пополняются, обновляются. В общем, надо ему стать таким же любопытным, как и мы с вами. Ребятки, мы-то постоянно узнаем что-то новое, а? О, так, весточка от Степана. Как раз вот пока я разговаривал, он прислал сообщение. Смотрите, смотрите, вот и первые сложности у него начались. Так, сейчас будем придумывать, как же нашему Неумейкину помочь в этом непростом деле. Учить других.

Да, да, друзья, так я и думал. Степа просит помочь. Кажется, у него начинаются проблемы, и до мальчика доходит, что сложности профессии учителя вовсе не в том, что просто нужно много знать. Много знать — это как раз очень даже понятно. Но ведь, что очень важно, учитель должен еще уметь научить. То есть передать свои знания детям. Ведь детишки все очень разные. И настроение у них постоянно меняется, и внимание удержать они не могут надолго. А еще и другие проблемы возникают. Вот Степа пишет. Вот смотрите, как же так? Я объяснил, как складывать простые числа, а вреднюки опять неправильно примеры решают. Ну, значит, ты объяснил, Степа. Ну, а тебя не поняли, да? Что ж делать-то? Как думаешь? Учителю, дорогой Неумейкин, терпение требуется. Очень-очень много терпения. И объяснять нужно не один раз, а столько, сколько потребуется. Чтобы, значит, ученики усвоили материал. Это по-любому. И не повторять одно и то же, а подыскивать слова, ну, какие-то примеры разные приводить, чтобы детям стало понятно, и они все запомнили. Вот сложение можно, скажем, на каких-нибудь предметах показать. На карандашах или на яблоках, чтобы вреднюки сами

убедились, что два карандаша и еще два — это четыре, а не, скажем, восемь. А еще есть разные стишки-запоминалки, ребятки. Такие зарифмованные правила. Вот. Может быть, кто-то знает стишок, помогающий запомнить значение сигналов света.

0: Дорогие друзья, может быть, я сложный вопрос задал. Знаете ли вы стишок, помогающий запомнить значение сигналов светофора? Кстати, это нужно, это очень важно. Но если я начну его сам читать, то вы подхватите и вспомните, что да, мы знаем. Лиза у нас появилась. Лизавета, привет.
1: Здравствуйте.
0: Ты в каком классе учишься?
1: Я в третьем классе.
0: Уже в третьем классе? И сейчас ты расскажешь какой-нибудь стишок-запоминалку или вот все-таки тот стишок про светофоры?
1: Стишок про светофоры.
0: Давай.
1: Разных три имеют глаза, но открытые их не рассказы. И сразу, если глаз откроет красный спит, если второй, то желтый, а если третий, то зеленый. Такие яркие цвета, всем запомнится сразу.
0: Спасибо, Лизонька, спасибо. А я тебе тоже, ты мне... Значит, стишок про светофоры, и я тебе стишок-запоминалку. Слушай внимательно, и вы, ребятки, слушайте и запоминайте. Красный свет – дороги нет, желтый свет – готов в пути, а зеленый свет – что? Иди!

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик?
2: О, дорогой Базиль, уи!
1: Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
3: Хеллоу, бонжур!
4: Хрисио!
5: Салам!
4: Ола!
6: Гутен так!
7: Шалом!
8: Привет!
9: Она вас непременно поймет, на каком бы языке вы с ней ни говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен. А уж передать привет лучше нее не сможет никто.
0: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой.
4: Днем по будням на детском радио.
10: 0+. Реклама.
11: Слушаю.
12: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
11: Что случилось, Добрыня?
12: Чудо-юдо сказки портит.
11: Это чудо-юдо, который из былин?
12: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
10: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
13: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко Ревень Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко Ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
14: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Реклама.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А это слон. Самое большое животное на Земле.
4: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
5: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
6: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Москве 11 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ну что, уроки?
3: Нет!
2: Уроки любопытства? Уроки любопытства.
4: Уроки любопытства.
2: С почтальоном дядей Сашей.
0: Ну что, ребятки, пока у Реднюк большая перемена, они обедают, я быстренько отправился, значит, к ним в школу и пригласил нашего Степа на прогулку в соседний лесочек. Дал ему корзинку, у Реднюк в кладовке лежала, и предложил грибов пособирать. Да-да-да, вот нашел он белый гриб. И причем, да, это не просто у нас прогулка, а тренировка для нашего начинающего педагога. Вот. Так, еще один гриб нашел. Так, видимо, обнаружил Степан, что первый гриб из корзинки куда-то исчез. Ничего удивительного. Корзинка-то у Реднюк дырявая. И наполнить ее вряд ли получится. Он грибы туда складывает, а они выпадают и теряются. Ладно, ладно, Степа, я за тобой шел и грибочки твои все подобрал. Вот, держи. Но согласись, что обидно, когда... С таким трудом найденные грибы вдруг исчезают. А теперь представь, что учитель, ну, твой учитель, старательно, подробно объясняет тебе что-то, а на следующем уроке обнаруживает, что у тебя в одно ухо влетело, из другого вылетело. Обидно же учителю. Как думаешь? Вот, то-то же. И ты тоже будь готов к тому, что за время большой перемены в Реднюке отвлеклись, что-то уже позабыли, а то и вообще все. Да! Как что делать? Заново объяснять? Потому и говорю, учителю море терпения требуется. Может, он поругает нерадивого ученика, но от этого же знания у того в голове не прибавится, правда? Придется заново объяснять. О! А, звонок. Ну ладно, беги, Степа. Благо, школа рядом, у тебя следующий урок начинается, а я в студию детского радио вернусь. Буду от тебя сообщений ждать. Надеюсь... Малыши начнут себя хорошо вести и станут слушать своего нового учителя, не отвлекаться.

Да, я, ребятки, очень надеюсь, что наш третьеклассник Степа Неумейкин сегодня для себя сделает кое-какие выводы и сам скоро станет образцовым учеником-отличником. А там уже как знать, может и правда получится из него педагог. И вот еще что интересно. Значит, получили от него вреднюки домашние задания по математике. Он-то раньше считал, что задачи и примеры на дом учителя задают из вредности. Ну, чтобы детишек помучить, чтобы у малышей меньше времени на игры оставалось. Кстати, не только так он один думает. А на самом деле домашнее задание нужно-то как раз, чтобы ученик в такую вот дырявую корзинку не превращался. Чтобы знания в голове проверить, есть ли они там, сохранились ли или потерялись по дороге из школы, а? Ну и закрепить полученный материал на уроке тоже, чтобы уже быть точно уверенным, что это потом не потеряется. Надеюсь, теперь наш Степа усвоил все это и свои уроки станет делать добросовестно. И самостоятельно. Не будет больше из интернета списывать или маму просить за него решить. Хотя сейчас домашних заданий бывает много у ребят. Много. И часто родители помогают с уроками. Следят, чтобы все было сделано. Но это все-таки не то же самое, что за ученика сделать. Правда? Как в той песне «Папа у Васи силен в математике», учится папа за Васю весь год. А вам, ребята, кто с домашними заданиями помогает? Или вы их делаете самостоятельно? Давайте, звоните, рассказывайте. 8495-134-5664.

0: Оксана из Волгоградской области с нами. Привет! Здравствуй,
1: привет.
0: Оксана. Здравствуй. Ты в каком классе учишься?
1: В пятом.
0: Расскажи, тебе кто помогает с заданиями домашними?
1: Я... Вот мы проходим сейчас деление с остатком в три столбики. И я это стараюсь сама делать. Но когда не понимаю, прям не понимаю, я у родителей спрашиваю.
0: Угу. Но они помогают тебе?
1: Ну да. Но вообще говорят, чтобы я сама училась.
0: Да, ну слушай, это хорошо, что родители разбираются, вспоминают школьную программу. Знаешь, я вот
1: у
0: был...
1: У меня мама учителем работала.
0: А, ну тогда понятно. У меня папа инженером был. Вот он мне тоже помогал с математикой. Уж больно она мне плохо давалась. И однажды так получилось. Поздно уже ночь наступала. Он за меня решил примеры. Ну и я это принес в школу. А учительница посмотрела и сказала: «Слушай, а как же ты решил, если мы еще эти уравнения не проходили? Их вообще изучают в институте». Понимаешь? Ну, тогда в интернете-то нельзя было подсмотреть ответы, правильные понятия. Так что вот вот мне папа помог. Как в той песне «Папа у Васи силен в математике», а? Представляешь, Оксан?
1: Да.
0: Ну, значит, а поначалу-то с кем ты училась? Вот мама тебе...
1: Ну, мне мама сначала помогала.
0: Да.
1: Но когда мама была на работе, то папа.
0: Буквы ты изучала сначала. Потом, значит, читать училась. Это еще когда в садике была.
1: Да. А сейчас я сама младшему брату помогаю.
0: Ну, прекрасно. А вот, может, подрастешь и тоже как мама будешь, да? Учителем.
1: Ну, вообще, я хотела сначала. Но вообще, я хотела стать инженером.
0: Тоже отлично. Просто замечательно. И учитель профессии очень важные и нужные, потому что не было бы учителей, не было бы у нас и инженеров. Так ведь? Некому бы просто стало учить. Специалистов. Никакой бы прогресс был невозможен. Оксаночка, хочешь маму поздравить в эфире?
1: Да.
0: Давай. Завтра у нее праздник, День учителя. Поздравляй.
1: Я поздравляю свою маму, Кристину Владимировну, с Днем учителя. Желаю ей всего наилучшего и всегда хорошего настроения.

Так, ребятки, Степа нам снова пишет, и опять, похоже, у него проблема. Причем проблема серьезная. Однако, он-то уже, получается, у нас в третьем классе, а вреднюки программу первого класса никак не одолеют. Вот он им рассказывает сейчас про существительный и глагол, а они не понимают, что это за звери такие. Слушайте, что он пишет. Как объяснить им, что это не звери, а части речи? Ну, придется, наверное, сначала объяснить, что вообще такое эти части речи. Ведь учитель должен говорить не учеными словами, а на понятном детям языке. И каждое ученое слово сначала надо разъяснить. Глагол, наречие, существительное. Ну, например, можешь сказать им для начала, что существительное, ну, это кто-то или что-то, да? А глагол обозначает действие и отвечает на вопрос, что делать, что сделать. Ведь если ученик совсем ничего не понимает, то он и не заинтересуется предметом и будет скучать. Это как игра, в которой правил не знаешь, и тогда ведь и не выиграешь. Тогда зачем играть вообще? Вот то ли дело, когда правила игры известны, тогда и интересно играть, и важно выиграть. Как в нашей игре, да и нет, не говорить. Играют опытные и проверенные уже ребята, которые знают правила. Если таковые имеются, звоните, ребятки. Мы сейчас обязательно поиграем. Кто ходит в школу и хочет сыграть, жду 8495-134-5664.

0: Итак, друзья, стартует игра.
1: Да и нет, не говори.
0: Играть будем со Златой из Нижнего Новгорода. Здравствуй, Злата.
2: Здравствуйте.
0: Ты у нас в каком классе?
2: В третьем.
0: Как обстоят дела с учебой?
2: Хорошо.
0: Все хорошо?
2: А? Да.
0: А скажи, книги тебе помогают? Кроме учебников? Просто чтение.
2: Помогают.
0: Чтение, да?
2: Помогают, да.
0: Оно расширяет кругозор. А как ты думаешь, почему кругозор нужно расширять?
2: Чтобы быть умнее.
0: Чтобы понимать все. Да? Это потом пригодится во взрослой жизни очень и очень. Так что читайте, друзья, а сейчас мы будем играть. Играла когда-нибудь ты в игру «Да и нет, не говорить»?
2: Ни разу не играла.
0: Но учитывая то, что ты уже не первоклассница далеко, надеюсь, у тебя получится. Смотри, правила простые. Я быстро задаю вопросы, и ты быстро даешь ответы. Но нельзя говорить «да» и нельзя говорить «нет». То есть нельзя отвечать «да» и нельзя отвечать «нет». Выбирай другие варианты ответов. Понятно?
2: Понятно.
0: Все понятно. Хорошо, тогда поехали. Учитель математики учит нас считать?
2: Конечно.
0: Учитель русского языка учит нас цифрам?
2: Возможно.
0: Домашние задания должны выполнять родители?
2: Может быть.
0: Сколько должен знать учитель?
2: Очень много.
0: На уроке требуется внимание?
2: Конечно.
0: Для чего нужна контрольная?
2: Чтобы обогатиться знаниями.
0: Учителю важно, какие оценки у его учеников?
2: Конечно.
0: Сегодня день космонавта.
2: Возможно.
0: В день учителя мы поздравляем учеников.
2: Неправда.
0: Пятерка, плохая оценка?
2: Возможно.
0: Ну, как тебе самой-то? Игра.
2: Мне очень понравилось.
0: Понравилось, да? Просто надо быстро соображать, быстро думать и подбирать ответы. Игра очень полезная. Ты вот, я надеюсь, будешь играть с мамой, с бабушкой. И это действительно полезно, друзья. Ну что же, да, Злата, неплохо. На все 10 вопросов ты успела дать ответ и ни разу не сказала... Да и нет. Поздравляю, это хороший результат, просто замечательный. Но что касается сегодняшнего дня, сегодня мы не день космонавта отмечаем, а день...
2: Спасибо.
0: Да, мы поздравляем учителей. Завтра у нас 5 числа, день учителя, и эта дата никогда, ребятки, не меняется. Завтра не забудьте поздравить своих учителей, а день космонавта, космонавтики у нас когда отмечается? 12 апреля. Правильно? Ну что ж, я вручаю тебе, Злата, косметичку. Один.

0: Детского радио, нашу фирменную. Туда можно что угодно положить. И это тебе пригодится. Игра завершается, ребята. Встретимся скоро. Оставайтесь здесь.
1: Я же говорила. Да и нет, не говори.

0: знать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.
3: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес.
4: «Да, решил выступать!»
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.
5: Кто лучше всех разбирается в игрушках?
6: Я!
5: Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
7: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
9: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Реклама.
5: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудо.

0: чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио детифм.ру. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы что?
3: Лучший подарок для лося – это соль.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: Уроки любопытства с почтальоном дядей Сашей.
1: Ну, друзья, я так понимаю, Степана-то нашего Неумейкина, решившего стать учителем, дела на лад пошли. Да, все-таки вот он пишет, что вреднюки целые упражнения написали без единой ошибки. Удивительно просто. Как же так вышло, что троечник-третьеклассник оказался, в общем-то, неплохим учителем для малышей? Ну, чудеса, честное слово. Не иначе в нем педагогический талант где-то был глубоко запрятан, а? Добиться того, чтобы все ученики в классе, ну, отлично усвоили новую тему, задача-то весьма непростая. Работа учителя ведь потому такая трудная, что результат этой работы зависит не только от знаний учителя и его умений. Тут и работа ученика очень важна, его желание научиться. Ну, а если этого желания нет, а? Если ребенок, что называется, учится из-под палки, тогда учитель должен его заинтересовать. Понимаете? А ведь ребята все разные. Одному одно интересно, другому другое. Вот тут задача учителя каждому ученику и подобрать свой особенный ключик. И даже очень опытному преподавателю каждый раз для каждого малыша приходится что-то новое изобретать. Слова подбирать какие-то особенные, примеры приводить каждый раз разные. Да,

0: Так, так, так, так, так, ребятки. А знаете, мы с вами рано обрадовались. Я-то думал, талант у него проснулся педагогический, у Степы нашего. Вот он пишет, что устроил для Вреднюк самостоятельную работу. И там они наделали кучу ошибок. Он понять не может, как же так вышло. Вроде все хорошо объяснил, с ними несколько упражнений проделал. Ошибок не было. Ну, а почему теперь все неправильно? Эх, слушайте, ребятки, есть у меня одна мысль. Напишу-ка ему. Так, подозреваю, что Неумейкин очень своим ученикам помогал. Может, даже сам за них задание делал, а? Так, ну вот, я так и думал. Вот, он пишет, когда я видел ошибки, сразу говорил, тут ошибка, так не нужно. Ну вот, теперь все понятно. Эх, ты, Степа, своим ученикам ошибаться не позволял. А ведь ошибаться во время учебы – это же очень важно. Нужно, чтобы ученик работу самостоятельно делал. А учитель тогда увидит, ага, тут ошибка, тут малыш недопонял, надо еще раз объяснить. И работу над ошибками сделать, и вообще исправленную ошибку ученик как раз-таки лучше запомнит и больше не повторит. Ошибки ведь вообще вещь полезная, друзья, да? Как и проигрыши какие-то. Ну, не заняли вы первое место сегодня, зато у вас спортивная злость появилась. Так же и в учебе. Кстати, на чужих ошибках учиться лучше все-таки, да? Это гораздо приятнее, чем учиться на своих собственных. Ребятки, а послушайте, вот это же тоже, вот, кстати, один неуч как-то написал. Кто найдет ошибку, если догадается? Слушайте внимательно. Значит, медведь, сурок, барсук и лось зимой впадают в спячку. Где здесь ошибка, ребятки? 8495-134-5664. Звоните.
1: Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мультхит.

0: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист. Уроки любопытства.
1: Анечка из Перми с нами. Здравствуй, Аня.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй. Один вот малограмотный человек написал: «Медведь, сурок, барсук и лось зимой впадают в спячку». Где здесь ошибка?
2: Лось не впадает в спячку.
1: Так, лось не впадает в спячку. А что он делает?
2: Он...
1: бродит по лесу.
2: Да.
1: И ищет пропитание. Кору деревьев, мох какой-нибудь под снегом раскапывает. Так ведь?
2: Угу.
1: Видела ты лося когда-нибудь?
2: Нет.
1: Очень красивый. Однажды я катался на лыжах, и мне встретился лось. Он убежал из питомника, огромный-преогромный. Я даже слегка испугался. Я подумал, что если лось побежит сейчас за мной, он меня быстро догонит. Но, видимо, лось был такой умный, с людьми знакомый. Он же приходил к кормушкам. Он посмотрел и понял, что ну что у лыжника возьмешь? Ничего у него нет. Развернулся и пошел. И я тоже, знаешь, развернулся и полетел своей дорогой. Вообще, на вопрос ты правильно ответила. Ты сама как учишься?
2: Хорошо.
1: На четверке больше или на пятерке?
2: Больше на четверке.
1: А когда троечки бывают, расстраиваешься?
2: Да.
1: Ну-ка, это как обычно. Но тройка, видишь, для того и дается, чтобы потом ее исправлять. Согласна со мной?
2: Да.
1: Что ошибки нам тоже нужны. И какие-то не очень хорошие отметки. Это всего лишь повод для того, чтобы учиться лучше. Спасибо, Анечка. Ну, ребятки, я смотрю, Степа прислал еще одно сообщение. Пока я его прочитаю, оставайтесь здесь.

0: Ну вот, ребятки, значит, докладываю. Третьеклассник наш и троечник Степан Неумейкин, ставший учителем Уреднюк, в подготовительном классе решил, значит, сделать работу над ошибками. Ну, это отличное занятие, увлекательное и очень полезное. Только вот в Уреднюке-то учиться, считай, только начали. И у них ошибок не так уж много, и хватит ненадолго. Но, может быть, Степа тогда догадается потом и свои ошибки разобрать. Он же в школе уже третий год учится. И, как я понял, до сегодняшнего дня учился, ну, не особенно прилежно. А ошибки считал не сигналом, а тем, чем надо заниматься более тщательно, а каким-то, знаете, досадным недоразумением. Ну вот, просто, мол, не повезло ему, оттого и ошибки, оттого и отметки плохие. Учитель вредничает, придирается. Вот так мальчик считал. Ну, я надеюсь. Степан понял, что дело не в везении, а все в его руках. Вот он послушал, скажем, учителя внимательно, позанимался хорошенько, и никакие двойки, тройки не страшны. Но ошибка — это просто неприятность. И такая, знаете, это даже не неприятность, я так скажу, а сигнал, понимаете? Сигнал. Это как боль у нас предупреждает, скажем, горячо, больно. Убирай руку, а то ожог получишь. Так что, ребята, не бойтесь ошибок. Ну, совсем не ошибается только тот, кто ничего не делает. Да, а мало ошибается тот, кто внимательно слушает учителей. Так, уважаемый дядя Саша и ребята, спасибо, я подружился с вреднюками, и мне очень понравилось их учить. Но они оказались любопытными и после урока засыпали меня вопросами. А я не знал, что отвечать, и понял, что сам пока мало знаю, поэтому пообещал, что стану в своей школе учиться хорошо. А потом, как выучусь, так к ним снова приду. И подпись Степа. Какой замечательный урок получил сегодня мальчик по фамилии Неумейкин. А, ребятки, сколько важного он понял. Правда, вот с главной истиной ему еще только предстоит познакомиться. Всего на свете узнать невозможно. Мы учимся всю жизнь, и это прекрасно. Друзья, как же замечательно учиться, и как же здорово, что на нашем пути мы встречаем учителей, терпеливых, мудрых, готовых шаг за шагом, не торопясь сопровождать нас, пока мы растем и учимся, занимаемся, держать за руку, подбадривать, утешать и радоваться нашим победам, большим и маленьким, а? Так что давайте сейчас поздравим учителей как можем. Пусть это будет экспромт. Что им пожелаем, звоните 8495-134-5664.
1: Что мы забываем каждый день в школе? Чаще, чем тетрадь или мячи на поле. Это не учебник и не тема урока. Что-то, что важнее электрического тока. Важнее перемены, беготни по коридорам, обедов, перекусов, перемирия после ссоры. Это 100% важнее чего-либо. Мы просто забываем сказать спасибо.

Когда я буду взрослым, мои дети спросят меня: «Папа, а почему нужно говорить спасибо?» А я им отвечу: «Потому что это очень доброе и волшебное слово». А они снова меня спросят: «А кому его нужно говорить?» А я им отвечу: «Всем, кому хочешь, но особенно тем, кто почти каждый день отдает себе частичку себя».

0: Итак, друзья, с нами Бронислав из Красноярска и Алевтина из Балашихи. Оба четвероклассники. Ребятки, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Готовы ли вы высказать свои пожелания учителям и поздравления?
1: Да.
0: Ну, давайте, Бронислав, ты у нас из Красноярска. Начинай.
2: Я хочу поздравить своего учителя классного Валентину Витальевну и учителя продленки Юлию Викторовну.
0: А что пожелаешь им?
2: Хороших учеников в следующем году.
0: Отличные пожелания. Алевтина, продолжай. Кого ты поздравишь? Алло? Как слышно?
3: Алло?
0: Да, Алевтина. Ты здесь? Здесь, да? Готова поздравлять? Да-да-да.
3: Свою классную руководительницу.
0: Как ее зовут?
3: Что?
0: Как зовут классную руководительницу?
3: Зарема Умаровна.
0: Так, поздравляем. С наступающим праздником. А у тебя, Алевтина, каникулы уже начались или нет?
3: Начались.
0: Уже начались. Значит, завтра ты ее поздравить не сможешь. И делаешь это сейчас. Как и у Бронислава, да? Бронислав, ты еще с нами?
1: Да.
0: У тебя тоже каникулы?
1: Нет.
0: Нет, ты ходишь в школу. Но ты как раз еще завтра будешь иметь возможность поздравить учителей уже сам, самостоятельно. Ребятки, ну что ж, спасибо за звонок. На этом мы наши предпраздничные уроки любопытства завершаем. Кстати, поздравить учителей можно будет через час в программе «Музыкальный привет». Ну а впереди вас ждут программы замечательные. Одна из них «Обхохочешься», составленная как раз-таки из школьных сочинений. А вторая «Вот ведь удивили». Я, дядя Саша, встречусь со всеми через час. Оставайтесь с детским радио.

0: детское радио. Уроки любопытства.
1: Уроки любопытства.
0: С почтальоном дядей Сашей.

0: Он светлячок без фонаря.
1: Как устроено детское радио? А правда, что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку? И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
5: Это бюро воплощает в реальность все, что им написано.
6: Я лечу!
7: В этом и проблема.
4: Волшебное перо. Категория 6+.
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипятоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипятоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
8: 1137-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Человек на 90% состоит из воды.
1: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
8: А почему?
1: А потому что он слушает,

0: Издалека-далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Космический мусор может навредить земным обитателям. Из-за космического мусора Земля может получать меньше солнечного света, считают специалисты из Российской академии наук. Космический мусор – это старые спутники, их обломки, камешки, капельки краски и множество других предметов, которые остались на орбите и вращаются вокруг нашей планеты с огромной скоростью. Такой огромной, что даже маленькая летящая капелька может пробить скафандр космонавта. Сегодня этого мусора на орбите более 7000 тонн. Если этот вес измерять в слонах, то получится, что вокруг Земли крутится 1200 больших африканских слонов. Международная космическая станция регулярно уклоняется от столкновения с мусорным потоком. Но чем больше становится вокруг Земли мусора, тем уклоняться становится сложнее. В будущем планируется оснастить станцию лазерами, чтобы уничтожать космический мусор, прямо как в фантастических фильмах.
3: А знаете ли вы, что...
4: В космосе могут появиться космические гаражи. Это идея французских ученых. Конечно, это гараж не для автомобилей и не для хранения старых шин. Это гараж для старых спутников. Специалисты предложили, вместо того, чтобы запускать новый спутник, а старый бросать на орбите, спутники можно заправлять и чинить прямо в космосе, а сломанные детали перерабатывать и создавать из них новые. Гараж будет представлять собой станцию, где можно заниматься и ремонтом, и утилизацией. Пока космический гараж выглядит как чертежи и уравнения. Будем надеяться, что полезная задумка вскоре будет реализована.
3: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: В океане нашли чудо-юдо. Группа британских исследователей отправилась на дно Яванского жёлоба, самого глубокого места в восточной части Индийского океана. Там-то и обнаружили морское чудо-юдо. Существо, похожее на воздушный шар на длинной нитке, выплыло из темноты прямо к подводному аппарату ученых. Повисело немного, затем медленно удалилось. Морские биологи теперь гадают, на кого из обитателей моря похож этот шар? Сходный по описанию редкий вид существ, стебельчатую асцидию, японские ученые обнаружили около 20 лет назад. Но шар на ниточке явно новый вид, который еще только предстоит открыть и изучить. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...

ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Отхохочешься!
1: Из школьных сочинений.
2: Лоси побежали от волков, сверкая пятками. Ей было так стыдно. И совесть ее угрызала.
3: Знание – это все, что скапливается в голове.
4: Детское радио.

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
1: Выпуск 15. Волшебные слова.
2: Это инспектор безопасности дорожного движения Иван Светофоров. Да-да, тот самый, который уже не раз приходил на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации.
3: Да, я слежу за порядком на дорогах, а еще провожу занятия с ребятами из отряда ЮИД, юных инспекторов движения. Мы даже специальный радиочат создали, куда ребята в любую минуту могут отправить свой вопрос и любую непонятную дорожную ситуацию со мной обсудить.
2: Светофоров всегда готов дать ответ. И тем, кто в чате, и нам с вами, радиослушателям.
3: Всем привет! Сегодня в наш чат пришло весьма любопытное сообщение. Но прежде чем его прочитать, я задам вопрос. Вы, ребята, верите в чудеса, в разные превращения и волшебные заклинания? И не просто так я это спрашиваю, а потому что сообщение мы получили и правда необычное. Давайте его послушаем.
4: Здравствуйте, дяденька инспектор. Меня Вася зовут. У меня вопрос. Мой одноклассник. Мы в 3 А учимся. Так вот, одноклассник Витя очень умный. Все-все знает. Его даже учительница хвалит. Всегда в пример нам ставит. И говорили мы как-то на перемене про правила дорожного движения. И я сказал, что когда светофор есть, перейти просто. Надо дождаться зеленого разрешающего сигнала. А там, где нет светофора, перейти трудно. А Витя сказал, что надо волшебные слова выучить. И тогда любой переход нипочем. Но это же неправда, он же пошутил. Не бывает ведь таких волшебных слов.

0: дороги защищали.
1: Очень, очень интересно, что же скажут на это юные инспекторы движения. Но вот я смотрю, уже первые ответы в чат приходить начали. Алик пишет: «Ну, конечно, сим-салабим! Скажешь так, и все автомобили расступаются, и тебе проход освобождают. Проходи, Вася, пожалуйста!» Хи-хи. Значит, Алик наш в магию на дороге не верит. Ну-ка, Даня сообщение прислал. «Я в магию не верю, но вот про волшебные слова что-то такое было у нас на занятиях. Значит, наш Даня допускает такую возможность, что волшебные слова могут работать». А вот аудиосообщение от Дины.
2: «А мне кажется, Васю друг просто решил разыграть. Если бы такое волшебство существовало, тогда инспекторы безопасности дорожного движения всех пешеходов заколдовали бы, и всех водителей, и никаких происшествий. Но мы же не в сказке живем».
1: Молодец, Дина. Вот и Арина тебя поддерживает.
3: «Вообще неплохо было бы, и правда, всех пешеходов и водителей заколдовать. Но, к сожалению, это так не работает».
1: Я смотрю, юные инспекторы движения в сказки и магию не верят. Хорошо. Но Васе нужно что-то ответить. И не просто написать, так не бывает, а дать понятный ответ. В общем, объяснить как следует, а не просто написать: «Вася, волшебных слов не бывает, так Вите и передай». Давайте для начала вспомним, какие вообще есть правила безопасности на пешеходном переходе. Без волшебства. Дина уже наговорила сообщение. Очень активная ты сегодня, умница.
2: «Ну, где светофор есть, перейти действительно несложно. Регулируемый пешеходный переход – это удобно. Дождись зеленого разрешающего сигнала и шагай».
1: А еще Лиза дополнила, написала нам в чат: «Но сначала убедись, что все машины остановились, а то скорая помощь может ехать с мигалкой или пожарная машина». Действительно, ведь иногда скорая помощь, полиция или пожарная служба могут проигнорировать сигналы светофора, если спешат на вызов, чтобы поскорее помочь людям. Верно же, Дина?
2: «Ну да, конечно. Но они же такие громкие, с сиренами. Всегда услышишь. Я, например, поэтому наушники на улице не ношу и другим не советую. А еще может случиться такое, что у какого-то автомобиля вдруг тормоза испортились. Я в кино такое видела. Но в этом случае водитель сигналить должен, всех предупреждать. В общем, даже если пешеходом загорелся зеленый сигнал, сначала убедись, что ничего такого неожиданного не происходит, что все машины остановились. И тогда иди».
1: Хорошо, вы все правильно сказали. А если нет светофора? Если пешеходный переход нерегулируемый? Так, Даня ответ написал. «Тогда надо убедиться, что автомобилей нет, или что они есть, и что водители видят, что ты у края тротуара стоишь и перейти хочешь, и что весь транспорт остановился». А Алик опять шутит. «Ну да, встань на краю тротуара, скажи волшебное заклинание сим-салабим, и тогда можешь идти». Хи-хи. Кажется, Арине не до шуток. Давайте послушаем.
3: «Ну, Алик, мы серьезный вопрос обсуждаем, между прочим. Правила перехода проезжей части – не такая сложная наука, и все их знают, но часто нарушают».
1: Арина права в том, что разговор у нас, ребята, действительно серьезный. Безопасность пешехода зависит от соблюдения правил безопасности, а не от каких-то магических сил. Но представьте себе, Алик тоже по-своему прав. Арина, что ты на это скажешь?
3: «Все-таки заклинание произнести надо. Оно и правда существует?»
1: Невероятно, но факт. Ну-ка, вспоминайте, вспоминайте волшебные слова. Что нам Дина на это решила сообщить?
2: «Вспомнила. Есть 5 волшебных слов. Мы учили правила по пальцам и еще его запоминали. 1, 2, 3, 4, 5. Стой, смотри, слушай, думай, иди. Стой – значит остановись. Оцени ситуацию. Потом смотри. Посмотри налево, направо и снова налево. Убедись, что транспорт весь остановился. Затем слушай, не сигналит ли скорая помощь или, например, пожарные. Дальше думай, все ли в порядке, безопасен ли переход. И только потом иди».
1: Умница, Дина. А вот и Вася нам снова написал. Удивляется. Выходит, мой одноклассник прав? Да, третьеклассник Витя, получается, прав на все 100. Волшебные слова для безопасности пешеходов и в самом деле существуют. Остановись на краю.

0: краю тротуара, налево, направо, налево посмотри, прислушайся, оцени ситуацию, убедись в безопасности и тогда смело шагай. И ты теперь эти волшебные слова знаешь. Стой, смотри, слушай, думай, иди. И вы, наши слушатели, их повторите и запомните.
1: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
2: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.
3: Детское радио.
4: Лисичка, вот так. Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год. Ой!

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: А тебе кто больше нравится? Мне Кипятоша.
3: А мне Веснушка.
5: А мне Кипятоша.
3: Нет, Веснушка.
5: Кипятоша.
3: Веснушка.
5: Кипятоша.
3: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
5: Ладно, ладно. Хорошо, будь по-твоему. Веснушка.
3: А может и Кипятоша.
6: Утро с Веснушкой и Кипятошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Реклама.
8: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы что?
10: Собака может рисовать не хуже человека.
11: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
9: «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
11: По выходным на детском радио.
13: Если каждый друг по кругу другу протянет руку, будет видно в иллюминатор.
14: Дружба — это экватор.
13: Если каждый друг планеты другу ромашкой помашет,

0: Вот ведь удивили! С Алексеем Лысенковым.
1: Всем привет! С вами Алексей Лысенков, и, как всегда в это время, я рассказываю вам 12 невыдуманных, смешных, удивительных, а порой и поучительных историй, которые прислали мне вы, наши слушатели. Правда, первая история всегда моя, и назвал я ее «Сладкая парочка».
0: История первая.
1: Я уже как-то рассказывал, что у одного моего хорошего знакомого есть кот Матвей. Тот самый, что любит миндальное печенье. Но одного кота приятелю показалось мало, и он решил завести еще и попугая. Назвал его Степа. Степу поселили в просторной клетке и поставили ее ближе к окну, чтобы птичке было светло. Матвей на Степу никакого внимания не обращал. Ну так, иногда только сядет перед клеткой, посмотрит, вздохнет и уходит по своим кошачьим делам. И вот, этой зимой, в один из морозных дней возвращается мой друг домой и видит. Окно на улицу открыто, дверца клетки открыта, и в клетке никого нет. Друг стал бегать по квартире, звать попугая: «Степа, Степа!» Никто не откликается. Ну все, думает, пропал Степа, вылетел и замерз. Стал звать кота: «Матвей, Матвей, кис-кис-кис, Матвей!» Тоже тишина. И тут видит под окном на полу какой-то серый комочек. Пригляделся, под теплой батареей, свернувшись калачиком, спал кот Матвей, а между его лап, зарывшись в мех, дремал попугай Степа. Оказалось, что сыновья моего приятеля, мальчишки-близнецы, перед школой решили покормить попугая и забыли закрыть клетку. Ну а кто оставил открытую?

0: При этом окно до сих пор остается загадкой.
1: Ну а теперь переходим к историям, которые произошли с вами. Следующую историю прислали Алена и ее мама Настя из города Сходня. Их историю я назвал «Занимательная зоология» или «Птичьи секретики».
2: История вторая.
1: Алене 5 лет. Она очень любит гулять с мамой в парке. Парк красивый, с широкими дорожками, большим прудом. А вокруг пруда много удобных лавочек. Пожилые люди очень любят здесь отдыхать и подкармливать голубей. Однажды Алена обратила внимание на то, что все голуби активно клюют корм, отнимают друг у друга крошки, а один сидит в сторонке и ничего не ест. «Мама, смотри, какой несчастный голубь! Все клюют, стараются, а этот сидит и грустит», — сказала Алена, потом подошла к голубю и, погрозив ему пальчиком, продолжила. «Ай-яй-яй-яй-яй, ты почему не клюешь? Вот не будешь кушать и превратишься в маленького серого воробья. А если будешь, то станешь прекрасным павлином с большим красивым хвостом». Следующую историю прислала Лиза и ее папа Андрей из Санкт-Петербурга. Приключилась она с папой, когда он был маленьким.
2: История третья.
1: Под названием «Окончательно разбитая чашка». Раннее утро. Маленький Андрей с мамой завтракают за столом. И вдруг Андрей резко поворачивается, задевает кружку с чаем, и та летит на пол. И хотя кружка уже была чуть отколота, мама строго посмотрела на Андрея и говорит: «Ну что ж ты так неаккуратно? Ну, кружку окончательно разбил». Андрей подумал и ответил: «Ну как же окончательно, мама? Посмотри, только ручка отвалилась». Мама ничего не успела сказать в ответ, а Андрей взял со стола другую кружку и со всей силой ударил ее о пол. Кружка разлетелась вдребезги. Мама от удивления не могла произнести ни слова. А Андрей победоносно посмотрел на маму и сказал: «А вот эта кружка, мама, действительно разбилась окончательно».
2: История четвертая.
1: Название имеет значение. Ее нам прислала Наталья из Жуковского. Вот что она пишет. «У меня есть 3-летняя племянница Сима. Как-то летом девочка приехала погостить к бабушке на дачу. Мама дала Симе с собой огромный пакет с одеждой и обувью. И вот как-то утром решили идти на речку купаться. Все собрались, ждут только Симу. Бабушка зовет: «Сима, мы все оделись, ждем только тебя. Надевай сандалики и пойдем». А Сима сидит на кровати, и вид у нее абсолютно растерянный. Бабушка спрашивает: «Что ты сидишь?» «А у меня нет сандаликов», — говорит Сима.
0: «Да быть такого не может», — продолжает бабушка. «Тебе столько одежды и обуви с собой дали. Давай вместе искать».
1: Перерыли весь пакет. Ну, нет сандаликов. И тут Сима вышла из комнаты и через минуту возвращается, а в руках у нее сандалии. Она подошла к бабушке и, чуть не плача, говорит: «Ну вот видите, у меня есть только босоножки, а сандаликов нету». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе
3: «Вот ведь удивили».
1: Как мы с вами уже знаем, удивительные истории случаются и в жизни известных людей. Причем ничуть не реже, чем у всех остальных. Они нас слушают и делятся своими историями. Вы уже наверняка догадались, что настало время рубрики
2: «История пятая. Звезды удивляют».
1: И сегодня свою историю нам расскажет популярная певица Глюкоза. Давайте ей позвоним. Наташ, привет!
4: Привет, привет! Привет всем малышам, всем, кто сегодня слушает нас. Безумно счастлива сегодня оказаться у вас в гостях.
1: Наташ, ну вот ты в детстве была озорной, и с тобой много историй происходило.
4: А однажды, это вообще был прикол, родители ушли на работу, а мы с подружками решили, что мы хотим кататься на колготках. А чтобы кататься на колготках, нужно было вылить воду.

0: воды на линолеум. У нас весь, вся квартира была в линолеуме. Короче, мы вылили ведер 5, наверное, и катались, пока не пришли соседи.
1: Снизу.
0: Снизу.
1: Что вы их залили.
0: Что мы их залили. У нас воды реально было от плинтуса, наверное, на сантиметров 5.
1: А как на колготках кататься?
0: А вот так, когда ты на линолеуме, и там вода, а ты в колготках, ты просто летишь. А у меня, я выросла в сталинской квартире, там большие длинные коридоры. Это просто благодать. Так, дети, ни в коем случае это не повторять.
1: Подожди, пришли соседи снизу, пришли, а взрослых нет
0: снизу,
1: дома.
0: Взрослых нет дома.
1: Так.
0: Где мама с папой, туда-сюда. Мы закрыли дверь, потом родители пришли,
1: так.
0: Они их дождались.
1: Весело когда было? В конце,
0: знаешь, вам
1: когда...
0: понравится, но вы пожалеете.
1: Вообще, залить квартиру водой кому в голову пришло?
0: Ну, вот, я уже не помню.
2: Это была певица Глюкоза и ее история «Мокрые покатушки».
3: Вот ведь удивили!
2: Ну, а мы возвращаемся к историям, которые прислали вы, наши слушатели. Вот, например, что нам рассказала мама девочки Маши из Москвы.
3: История шестая.
2: Самый лучший диван. Когда Маше исполнилось 4 годика, встал вопрос о покупке новой кроватки для нее. Папа говорит, надо заказать в интернете детский раскладывающийся диван. Сказано, сделано. Пока его везли, Маша просто не находила себе места. Так она его ждала. И вот когда диван привезли, Маша радостная вбежала к маме на кухню и кричит: «Мама, мама, звони быстрей моей подружке Вике! Пусть приходит к нам с ночевкой! Скажи ее маме, что нам наконец-то привезли разлагающийся диван!» И мы продолжаем марафон из 12 забавных и поучительных историй.
3: История седьмая.
2: Из чего же сделаны люди? Лене 4 годика, и он очень любит рассматривать книгу о строении человека. Там такие большие яркие картинки. Особенно ему нравится поудобнее устроиться в кресле и слушать, как мама рассказывает, что изображено на каждой иллюстрации. Вот видишь, Леня, это сердце. Оно как большой насос, который качает кровь. Кровь бегает по разным сосудам и наполняет тело кислородом. А это желудок. Он нужен человеку для переваривания пищи. А это то, благодаря чему человек дышит. Легкие.
1: Леня подумал-подумал и спрашивает. «Ну, это, мам, я понял. Легкие. А где тогда тяжелые? И зачем они нужны?»
2: За эту историю мы говорим спасибо маленькому Лене и его маме Кристине из Петергофа. Следующая история приключилась в Москве. Именно здесь живут мама Наташа и ее сын Ваня. Я назвал этот случай «Кулинар».
3: История восьмая.
2: Ване 6 лет. Он уже считает себя опытным кондитером. И когда мама что-то творит на кухне, ну, например, печет печенье или кекс, то Ваня всегда крутится рядом и во всем ей помогает. Как-то мама решила испечь пирог. Ну, Ваня тут как тут. Мама все приготовила и, поставив пирог в духовку, попросила: «Ваня, последи за пирогом, пожалуйста. Когда он поднимется и станет пышным, скажи мне». Сказала и пошла в комнату. Через некоторое время мама кричит: «Вань, ты следишь за пирогом?» «Да, мам, слежу», отвечает с кухни Ваня. «Ну и как он там? Готов? Поднялся? Стал пышным?» Ваня посмотрел через стеклянную дверцу в духовку и со знанием дела отвечает: «Нет, мам, он еще лежит и не опухлился». Вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе
3: «Вот ведь удивили».
2: А между тем пришло время нашей рубрики
3: «История девятая». История из истории.
2: Это означает, что сейчас я расскажу вам об одном из великих людей и о том, какая забавная история

0: с ним приключилось. Сегодня героем рубрики станет Артур Конан Дойль. Да-да, тот самый знаменитый английский писатель. Думаю, что многие из вас уже слышали имя самого известного его персонажа – сыщика Шерлока Холмса. Холмс раскрывал преступления с помощью дедуктивного метода. Это когда на основании мелких деталей делаются важные для расследования выводы. Так вот, что однажды произошло с Конан Дойлем в Париже. Писатель приехал в столицу Франции, сошел с поезда, и к нему сразу подбежал таксист. «Мсье, к вашим услугам!» Когда сели в машину, таксист спросил: «Куда вас везти, мсье Конан Дойль?»
1: Писатель удивился: «А откуда вы меня знаете?»
0: «Ха, мсье, я освоил дедуктивный метод Шерлока Холмса», — ответил таксист.
1: «И как же вы поняли, что я — это я?» — удивился Конан Дойль.
0: «Элементарно. На руке у вас следы от чернил, значит, вы много пишете. Одеты вы как англичанин, ну и так далее».
1: «Это гениально», — произнес удивленный писатель. «Вы самый настоящий Шерлок Холмс!»
0: «Ну да», — смутившись, сказал таксист. «Но главное, что я заметил самую важную деталь».
1: «Какую же?»
0: «К ручке вашего чемодана привязана бирка, на которой крупно написано «Артур Конан Дойль».
2: С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных и смешных историй в программе...
3: Вот ведь удивили!
2: И впереди вас ждут еще три. Я их назвал «Разговор по душам», «Варежки мешают» и «Где справедливость?».
4: История 10.
2: «Разговор по душам». Эту историю прислали родители маленькой Маши, Светлана и Артем из Пскова. «У нас есть дочка Маша», — пишут Света и Артем. «И у нас, как у родителей, есть правила, которые мы никогда не нарушаем. Например, если Маша чем-то увлеклась, мы никогда ее не прерываем и не перебиваем, а просто наблюдаем. Как-то раз, когда Маше было 5 лет, мы были на кухне и услышали, как в комнате дочка с кем-то разговаривает. Но в комнате кроме нее точно никого не было. Тогда мы заглянули к ней и спросили: «Маша, а с кем ты сейчас разговаривала?»
0: «Не мешайте мне», — ответила Маша. «У меня серьезный разговор со штанишками для улицы. Я их ругаю».
1: «А за что ты их ругаешь?»
0: «А за то, что они, когда гуляют, все время пачкаются».
2: Следующую историю прислал Андрей, папа мальчика Вани из Нижнего Новгорода.
4: История 11.
2: Я назвал ее «Варежки мешают». Как-то зимой я забрал сына Ваню из детского сада. И вот идем мы домой, разговариваем, и я спрашиваю: «Вань, а что вы сегодня делали в саду?»
0: «У нас был урок математики», — говорит Ваня. «Проходили счет». «Ну и как? Тебе понравилось? Ты все понял?»
1: «Да, папа», — радостно отвечает Ваня. «Это же так просто!» «Ну, тогда скажи, сколько будет, например, 3 + 2?»
2: Ваня хотел ответить, но вдруг остановился, помолчал и сказал:
0: «Не могу».
1: «Почему, Вань? Это же так просто».
0: «Так потому что я в варежках, пальчиков-то не видно».
2: Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислали слушатели из Великого Устюга, папа Костя и мама Даша.
4: История 12.
2: Где справедливость? У нас многодетная семья, пишут наши слушатели. 3 детишек. Однажды в выходной день мы всей нашей большой семьей смотрели по телевизору передачу. В ней рассказывали про семейные отношения и про то, зачем каждому ребенку нужны папа и мама. Особенно внимательно смотрел телевизор наш младший сын, 5-летний Степа. После просмотра передачи сели обедать. Все ели с аппетитом, и только Степа задумчиво водил ложкой по тарелке.
1: «Степ, почему ты

0: Не ешь суп, спрашивает мама. О чем ты все время думаешь?
1: Мам, я вот понять никак не могу.
0: Чего ты понять не можешь?
1: Вот в программе сказали, что у каждого ребенка должен быть свой папа.
0: Да, верно, говорит.

раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

0: справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк.
1: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
1: матрешка, очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, лампа, расчёта.
2: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
3: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
4: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва. Национальный центр Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
0: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 112-747-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
3: Реклама.
5: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ, квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
7: Мам, только не выключай!
6: Детское радио живет.
8: Детское радио любит вся семья.

0: В Москве час дня.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
0: Музыкальный привет. Дорогие ребята, здравствуйте, доброго воскресенья. Это я, почтальон дядь Саша, на нашем календаре 4 октября. С чем вас и поздравляю. Завтра у нас День Учителя. Не забудьте поздравить своих любимых педагогов, учителей с этим праздником. Ну, я знаю, что у многих каникулы уже наступили. Поэтому будем поздравлять педагогов в эфире. Это удобно, это практично. Ну, а кто завтра еще учится, тот может любимую учительницу поздравить самостоятельно. Звоните 8495-134-5664. Принимаю ваши поздравления в прямом эфире. Ну и песни заказывайте, и приветы свои, конечно, передавайте. А еще хочу напомнить, что вчера в Москве состоялась премьера нашего нового спектакля «Хрум, осторожно, чудо-юдо». Уже пошли очень положительные отзывы. Пишут ребята, пишут родители, которые вчера возвращались со спектакля. Я их читал. И, ребятка, помните, если кто-то собирается у нас на этот спектакль, приходите за час до начала представления. Там будет очень веселая игровая программа с сюрпризами. И вы еще сможете сфотографироваться с любимыми ведущими детского радио. Ну и в Петербурге тоже у нас чуть позже стартует, значит, этот спектакль. Подробная информация на сайте detifm.ru, категория 6+. А сейчас жду первого дозвонившегося.

0: До 9.
1: Музыкальный привет.
2: А знаете, ребятки, кого мы сейчас услышим? Услышим мы Варюшу из Иркутска. Варя, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Ты самая первая дозвонилась. Тебе и поздравления mm-hmm. передавать, и приветы. Пожалуйста.
3: Передаю своей любимой ученице Марине Вадимовне, классной руководительнице, всему третьему В, школы 63, и вообще всем, кто живет в городе Иркутске, и всему детскому радио.
2: Так, отлично. Ты у нас на каникулах с понедельника?
3: Нет.
2: А, учишься?
3: Нет, я в понедельник учусь.
2: А когда каникулы? Когда у вас
3: я
2: наступят?
3: Я не знаю.
2: Не знаешь, да? Ну, наступят как когда-нибудь, наверное. Есть ведь каникулы у нас какие? Весенние, летние, зимние.
3: Осенние.
2: Конечно, осенние каникулы. Вот ребята уже пошли. Кто-то вышел на каникулы, ну, а кому-то это еще предстоит. И знаешь, наверное, это даже лучше, потому что сейчас ребята отдыхают, а потом когда они пойдут в школу? А ты выйдешь на каникулы, а? Это должно греть душу. Это приятно. Ну что ж, поздравления приняты, и для всех учителей звучит эта песня.

Тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе.

0: стали крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Музыкальный привет.
2: Ну а сейчас с нами Денис из Фрязино. Здравствуй, Денис. Приветствую.
3: Привет. Здравствуй. Сегодня у моей сестры Юны, двоюродной сестры Юны, день рождения. Я желаю ей счастья, здоровья и быть хорошим парикмахером. И да, чтобы она приехала и меня подстригла. Когда я вырасту, чтобы она подстригла мою бороду.
2: Отлично. У тебя будет длинная борода, я надеюсь. До пояса.
3: Да.
2: Может, и до пояса.
3: Может, и до пояса, да.
2: Да. И как будет здорово такую бороду отстричь потом, да? Это же ходить как будет легко тебе без бороды-то.
3: Да.
2: Но сначала еще надо дорасти до того возраста, когда эту бороду можно отпустить. Отлично, Юна, с днем рождения. Детское радио тебя тоже поздравляет. Спасибо за звонок, дорогой Денис. Ребятки, вы также можете поздравить с днем рождения родных и близких, дозвонившись нам по номеру 8495-134-5664 и написать сюда 8-916-968-0968. Пишите письма, я их зачитаю в прямом эфире. Ну а сейчас песня для Юны.

0: музыкальный привет.
1: Вы присылаете сообщение на номер 8-916-968-0968. Кэти из Петербурга сообщает: мы завтра с мамой собираемся купить цветы для Светланы Николаевны. Это наш классный руководитель, класс наш 6 Е, и шоколадки для учителей по русскому музыку и музыке и английскому. Еще я прогуляю 2 урока, потому что еду в поликлинику. Сегодня в нашем поселке Ленсоветовский начинаются занятия в воскресной школе. И мы туда с мамой отправляемся. Есть, кстати, о Хруме, вот полные впечатлений. Ребята сообщают: здравствуйте, здравствуйте, спасибо за волшебное красочное представление Хрум. Едем после спектакля домой довольны. Любимым детям Назару Мире привет от мамы Нади и папы Максима, улыбок и всем хорошего настроения. Добрый день, наш дядь Саша. Нашли Аленушке, вчера был настоящий день рождения, я исполнил, нашей, наверное, да, здесь ошибка в слове. Вчера был день рождения, ей исполнилось целых 7 лет. Поздравьте ее от папы и Саши, мамы Светы, сестренки Лизоньки, малютки Катюшки и бабушек дорогих. И Вовы, ну и кота Кроша. Аленушка, с днем рождения! В честь дня рождения мы едем сейчас на спектакль Хрума «Осторожно, чудо-юдо». Пожелайте нам отличных впечатлений. Ну, конечно, конечно. Друзья мои, вы уже, наверное, там сейчас. И, может быть, и не слышите как раз, как я Аленушку поздравлял. Ну, вот имейте в виду. Привет, Ваня, мне 8 лет, едем домой. Были только что на Хруме, «Осторожно, чудо-юдо», очень понравилось. Музыкально ярко, замечательные костюмы. Ходил на все спектакли Хрума, каждый раз иду на новый спектакль с нетерпением. И хочу передать привет всем слушателям детского радио. Передаю доченьке Дашуле Мочаловой привет. Мы едем в Чебоксары от бабули. Скоро доедем. Все будет хорошо. Мы тебя любим. Мама Галина. Так, есть еще послание. Поля из Петербурга. Ей 11 лет. Она желает передать привет своей учительнице по ударным инструментам Елизавете Петровне. Так, и здесь Вика из Кемерово с приветами родным и близким. Бабушке, собаке, папе, маме. Всем.

Друзья мои, пишите, звоните, позвонить. Прямой эфир можно по телефону 8495-134-5664, чтобы передать приветы, поздравления учителям, у которых завтра большой праздник –

0: Музыкальный привет.
1: Лёва из села Луговое под Новосибирском ждет своей очереди, чтобы передать привет и поздравления. Здравствуй, Лев.
2: Здравствуйте.
1: Пожалуйста, говори.
2: Это я хочу передать привет своей бабушке. У нее скоро день рождения будет осенью. И своей сестре. У нее тоже очень скоро день рождения.
1: Ага. Значит, ты готов и пожелания какие-то сейчас передать?
2: Да.
1: Давай.
2: Это бабушке я желаю, чтобы она всегда была на настрое, и чтобы в следующем году картошка была хорошая. А сестре я желаю много радости. И я ей сказал ваш номер, если что.
1: Да, ну и успехов, конечно, ей желаем. Успехи всем нужны, в школе особенно, во время учебы, так ведь?
2: Да, она уже в 6-м классе.
1: Ну вот, тем более, ей очень нужны успехи. Лёва, и тебе мы передаем привет. Лично я, дядь Саша, отправляю привет в село Луговое для Льва. И готов поставить песню специально для тебя. Какую?
2: Детский хор «Великан», песня «Дор».

0: фасоль си.
1: Отличный выбор. А сейчас несколько сообщений. Аглая из Краснодара шлет привет 3-му В-классу 51-й школы и образцовому хореографическому ансамблю «Мечта» и учительнице танцев Валерии Ивановне. Всех учителей поздравляю с наступающим днем. Учителей, пишет девочка. Так, Ксюша из Подольска шлет приветы родным, близким, друзьям. Дядя Саша, мы услышали, как вы прочитали наше сообщение. Спасибо большое. Вот тут пишут. Так, Вика из Кемерово с приветами. И даже собачки своей любимой. Полина из Петербурга также передает приветы. Друзья мои, ну что ж, время приветов у нас истекает. Сейчас песню «Дорами» мы будем слушать. А встретимся уже через несколько минут в «Ярмарке талантов».

0: Реклама. Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
1: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
0: Fun Day. Для всей семьи.
1: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
3: Ну есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.fylbiz.ru/nvb/ogrn/24770/47-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: Реклама.
7: Слушаю.
8: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
7: Что случилось, Добрыня?
8: Чудо-юдо сказки портит.
7: Это чудо-юдо, который из былин?
8: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
9: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы, что...
12: Лучший подарок для лося – это соль.
13: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
14: «Ужасно интересно».
15: Все то, что неизвестно.
13: По выходным на детском радио.

0: Ярмарка талантов.
1: Доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Это я, дядь Саша. Хочу всем напомнить, что вы можете выбрать лучшие песни, а наш диджей, супермузыкальный коллега Микрофоша расскажет о них в эфире каждую субботу в программе «Хит-парад детского радио». Какую песню Микрофоша назовет победителем этого хит-парада в следующую субботу, зависит по-прежнему от вас. Голосуйте за любимые песни на сайте детифм.ру. Ну и прямо сейчас к нам в студию пришли ребята. Это замечательные Лиза и Ксюша, Платон, Тася, Алина и Максим, Ванечка, а также родители, мамы, Алина, Ольга, Елена и Маша, Попрома, папа Сергей, Кристина и Елена. Бабушек и дедушек у нас нет, и прабабушек тоже почему-то нет. Почему-то они не пришли. Ну ладно, ребятки, здравствуйте!
2: Привет!
1: Привет, привет. Любите детское радио?
2: Да!
1: Какие программы знаете?
3: Сундучок секретом.
1: Кстати, хотите сыграть сундучок секретом?
2: Да!
1: Вот и отлично. Впереди вас ждет сундучок секретом и ирисками. А точнее, одной ириской. А?
4: Ура.
1: Хорошо?
2: Ура!
1: Ура, ура, ура. Спасибо, что зашли. Удачи. Друзья, мы открываем ярмарку талантов. Звоните 8495 134 5664.

0: Ярмарка талантов.
1: Ребята, что пришли на экскурсию в студию детского радио, отправились дальше поиграть с волшебным сундучком. Это тоже входит в их планы. Ну а мы встречаем первую дозвонившуюся Арину. Здравствуй, Ариша.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, здравствуй. Ну, ты понимаешь, что у нас программа «Ярмарка талантов» — это такой импровизированный концерт, где вы можете выступить и песню спеть, и стих прочитать, и даже станцевать, мне кажется, во время чтения стихов тоже можно. Ну и сыграть на музыкальных инструментах, рассказать о своих талантах, о своих способностях. Вот у тебя к чему талант?
2: Ну, у меня талант к стихам. Я стихи рассказываю.
1: Ты рассказываешь, пока еще не сочиняешь свои, но хорошо запоминаешь. Нет. Другие, да?
2: Да.
1: Ну, давай мы тебя послушаем.
2: Роман Сев. Голубой метеорит. Где-то в космосе летит голубой метеорит. Ты идешь, а он летит. Ты лежишь, а он летит. Ты заснул, но все летит. В космосе метеорит. Ты помалу подрастешь, станешь астрономом. И однажды вечером ты пойдешь к знакомым. Ой, сейчас. Вдруг репродуктор говорит. В тайгу упал метеорит. Весь мир взволнован, мир шумит. В тайгу упал метеорит. На утро скажешь ты друзьям, простившись, столицей. Я не приду сегодня к вам. Я в полдень вылетаю сам с одной из экспедиций. Тебе сегодня 8 лет. Перед тобой весь белый свет. Но где-то во вселенной летит, летит, летит, летит твой голубой метеорит. Подарок драгоценный. Так вот, пока он мчится, поторопись учиться.
1: Заслуженные аплодисменты. Да, не удержались ребята, начали аплодировать раньше. Ариша отлично выступила, замечательно. И прекрасный выбор стихотворения. Роман Сев, запомните это имя, мальчишки и девчонки. Вообще найдите его стихи, ну хотя бы в интернете или в библиотеке. И есть книги, спросите. Роман Сев, очень хорошие стихи, очень добрые, душевные и, конечно, полные юмора. Хорошего юмора, да?
2: Да.
1: Аречка, согласна ты со мной, согласна. Ну, и я тоже рад, что таким выступлением открыта наша воскресная ярмарка талантов, ребятки, и вы можете быть следующим ее участником. 8495-134-5664. Звоните прямо сейчас. И, конечно, все, кто у нас занимается поделками и рисунками, кто делает аппликации, собирает что-нибудь из конструктора, фотографируйте свои уникальные, да-да-да, не побоюсь этого слова, уникальные произведения и отправляйте нам, а я расскажу о них миру. 8-9-1-6-9-6-8-0-9-6-8.

0: Ярмарка талантов.
1: С нами Вика из Кемерово. Здравствуй, Виктория.
2: Здравствуйте.
1: Как тебе отдыхалось сегодня?
2: Отлично. Я побывала сегодня на соревнованиях у друга, и у вас я участвовала в конкурсе ленты и получала сегодня приз.
1: Вот оно как. Но ты же еще, я знаю, собирала из конструктора кое-что интересное, да?

0: Рассказывай.
1: Я собирала еще вчера маяк. Ну, пыталась дозвониться, но не дозвонилась.
0: А сегодня получилось? Поэтому сегодня ты нам и расскажешь о своем изобретении и что ты построила.
1: Маяк. Он, конечно, не настоящий, но сейчас смерю, сколько сантиметров. 8 сантиметров.
0: Так, а для чего нужен маяк? Не все ребята знают, что это такое.
1: Ну, чтоб собирать... Ой, чтоб освещать путь кораблям.
0: Да.
1: А сейчас собираю пиратский корабль, которому будет освещать путь маяк.
0: Вот оно что. То есть на маяке там тоже пират сидит, получается?
1: Нет, просто.
0: Или человек, который не знает, что это пиратский корабль? Или, может быть, знает, но просто считает, что никто не должен попасть в беду, даже пираты. Правильно?
1: Да.
0: И вот он работает, зажигает этот прожектор. Ну, а раньше-то, вот когда не было электричества, там же костер разводили, да?
1: Да, и у меня тоже с костром.
0: Вот оно что. Так у тебя старинный маяк получается. Долго,
1: да.
0: Долго ты его собирала?
1: Ну, час точно.
0: Час. Ну, это прилично. И все получилось.
1: А еще у меня есть робот, которого я тоже собрала сама.
0: Ну, ты довольна своим роботом?
1: Конечно. Он у меня двигает ногами.
0: А имя ты ему дала?
1: Да.
0: Какое?
1: Робик.
0: Робик. Отличное имя, по-моему, да? Все сразу поняли.
1: Да, честь пса из вашего детского радио.
0: А как он выглядит у тебя?
1: Он маленький, у меня примерно 10 сантиметров, где-то чуть меньше маяка, и у него глаза белые, уши черные.
0: А то есть он разноцветный получается, да?
1: Да, потому что такого же цвета я хотела, не нашла деталей.
0: Ну, а с другой стороны, так и веселее, если роботы будут разноцветными, да? Почему они должны быть серыми или черными, или белыми? Пусть будут цветными. Так же веселей.
1: Да.
0: Согласна, Вика?
1: Да. Да.
0: Ну, слушай, ты, видимо, многое успеваешь и любишь что-то изобретать, собирать из конструктора. Это прекрасные умения, замечательные таланты, способности. Нужно их развивать, ребятки. Но спасибо Вике. Вы можете, кстати, и Вика тоже может прислать нам фото своих работ на номер 8-916-968-0968. Я о них буду рассказывать прямо в эфире. А поскольку эфир наш идет здесь и сейчас, прямой эфир, как говорят, ребятки, вы можете дозвониться и также поведать нам о своих способностях, о том, что вам удалось сделать, выполнить, может быть, каких-то побед добиться. Или даже о неудачах своих тоже можете рассказать, потому что неудачи, ничего такого в них нет. Это просто очередная ступенька на пути к новой победе. 8-495-134-5664. Звоните, также выступайте у нас на детском радио в ярмарке талантов с песнями, стихами. Играйте на музыкальных инструментах. Ждем!

0: Ярмарка талантов.
1: Друзья мои, ну вот Вика наша, с которой я только что общался в прямом эфире, из Кемерово прислала фото своих работ. Вот мой робот и маяк, пишет девочка. Фотографии представлены, я убедился, что действительно очень яркие поделки вышли из конструктора. Очень хорошо, что она продолжает творить, делать что-то своими руками и находит для этого время. Маша Топоева, ей 9 лет, делает мини-блокнотики в стиле скраббукинг. А вот Сашуля Топоева из села Деревянного, Республика Карелия, она выполнила рисунок и назвала его так: «Не ставьте по лесу капканы. Лошадь по имени Флора». По кличке Флора изображена здесь на переднем плане, вверху облака и капкан внизу. Лошадь может попасть в капкан, поэтому надо быть ей внимательной. И вообще капканы не нужно ставить на животных. Вообще это, конечно, уже, не знаю, отжившая своя история, капканы. Друзья мои, спасибо, дорогая Сашуля и Маша Топоевы. Есть еще у нас... Так. А куда отправлять фото? Сюда можно? Да, сюда можно. И нужно фото ваших работ. Рисунки, аппликации, поделки. Я вижу их здесь, в режиме реального времени, и рассказываю о них в эфире. Ребятки, 8-495-134-5664. Вот по этому номеру вы можете дозвониться и выступить в прямом эфире. А сюда присылайте работы, пишите о себе, о своих талантах. 8-916-968-0968. Вот только что поступило письмо. Дензина Диана построила город, ей 7 лет, она у нас из Химок. И тут, ребятки, знаете, и машины есть, и дома, и человечки ходят. Вот такая проезжая часть. Есть пешеходный переход. Зебру мы видим, белые полоски такие на дороге. Здесь можно переходить, но даже переходя такие пешеходные переходы, внимательно, ребятки, надо и не один раз быстро посмотреть по сторонам направо и налево. Спасибо, это замечательно. Еще раз повторю, это Диана прислала нам из Химок фото своей работы. Ну что ж, ярмарка талантов продолжается. Ждем следующего участника.

будто шепчут на ветру: все нормально, все в порядке, все отлично. Хорошо, когда с утра хорошо идут дела, светит солнышко, поют на небе птички, пляшут в небе облака, и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Пляшут в небе облака, и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично.

0: Нам позвонила София только что, и она в эфире. Добрый день, здравствуй.
1: Привет.
0: У тебя начинаются каникулы в понедельник или нет?
1: Нет, у нас 26 октября.
0: У тебя нет, значит, ты еще успеешь завтра поздравить свою учительницу, может быть, не одну учительницу, потому что ты уже...
1: Да. Мы их уже поздравили.
0: Уже успели поздравить. Вот молодцы. Надо все делать заранее, да, София? А ты в каком классе учишься?
1: В пятом.
0: Чем увлекаешься? Наверняка у тебя много разных занятий.
1: Ну, вообще, меня мама записала на воздушную гимнастику. Вот сегодня первый пробный урок.
0: Воздушная гимнастика – это на таких лентах, да?
1: Ну да, на полотнах.
0: Да. Недавно появилось модное такое спортивное направление. Ну что ж, пожелаем успехов, а ты хочешь выступить у нас с песней, правильно?
1: Да, собственного сочинения.
0: О, ребятки, ну тогда мы будем слушать вдвойне прилежно. Пожалуйста.
1: Песня называется «Тише, тише». Тише, тише, кот на крыше, разбежались там все мыши и легли все спать. Но как утро началось, кошка сразу же пошла на охоту. А за кошкою собака, за собакою волк. Тишина стоит в лесу, тишина стоит во сне, тишина стоит везде. Все.
0: А за волком бегемот поднимает свой живот и идет. Хо-хо-хо-хо-хо. Слушай, на самом деле, Софи, нам не так часто звонят ребята, которые сами сочиняют песни, выдумывают, придумывают стихи. Это очень здорово, это круто. Спасибо, умница! На этом ярмарку талантов мы завершаем и встречаемся в сундучке с секретом.

0: услышите в очередном выпуске программы
1: «Ничегошеньки не понимаю»
2: с Веснушкой и Кипитошей.
3: Веснушка и Кипитоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
4: Веснушка, ну быстрее!
5: Да бегу я, бегу! Дяденька король!
4: Кто там?
1: Ничегошеньки не понимаю.
2: На этой неделе на детском радио.
6: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
2: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
6: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
2: Ноль плюс. Реклама.
7: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
8: Ну, есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
9: Все для дома и ремонта на ВБ. Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/ovb. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
10: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
11: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Возможно, смотрели с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: Реклама.
12: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
13: А знаете ли вы, что
14: роботы бывают жидкими?
13: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
15: «Ужасно интересно».
16: Все то, что неизвестно.
13: По выходным на детском радио.

0: В Москве 2 часа дня.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
0: Доброго дня, уважаемые мальчишки и девчонки, а также папы и мамы, бабушки и дедушки. Это я, дядя Саша, и наш волшебный сундучок. Мы открываем игру. Следующий раунд. Итак, неразгаданная загадка у нас. Ее нужно разгадать. Сделать это иногда просто, иногда не очень просто, иногда сложно. Но, друзья, вы всегда, всегда разгадываете загадки, рано или поздно. И сейчас, чтобы разгадать вот эту загадку, нужно дозвониться нам по номеру 8495-134-5664. Загадка у нас была, ребятки, такая. Загадка, может быть, не самая простая, но мы уже очень много узнали про то, что лежит в сундучке. Об этом я расскажу тому, кто как раз дозвонится. Загадку читаю. Если ты внимателен, умен и проницателен, значит, то, что в сундучке, тебе будет по душе. Три вопроса вы можете задать, дозвонившись, а потом должны будете быстро сказать, что же это такое. Угадаете, приз себе забираете, а если не угадаете, ну, мы играем дальше. Все как обычно. Ну, и, друзья, я хочу напомнить, что ребята заходили сегодня уже в студию, буквально полчаса назад. Мы с ними передавали приветы в прямом эфире. Вы также можете прийти к нам на Детское радио, записавшись на экскурсию и отметить у нас, более того, день рождения, где мы организуем увлекательную праздничную программу. Именинника и его друзей ждут поздравления, веселые игры в компании ведущих, море отличного настроения и яркие фото на память. И, конечно же, эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир на всю страну. Да, получить свою минуту славы. Подробности на сайте детифм.ру. А сейчас игра.

0: Сундучок секретов.
1: Первой нам дозвонилась Злата из Ставропольского края. Здравствуй. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Злата, ты следишь за игрой вот со вчерашнего дня?
2: Да.
1: Я почему спрашиваю? Потому что мы вчера же многое узнали. И все пересказывать это только путать. Но основные вещи я хочу напомнить. У нас здесь настольная игра. Там присутствует пластик. Бывает и не из пластика она. Значит, можно играть. Одному не получится играть. Вдвоем можно играть. И в компании можно играть. А что еще? Значит, разноцветная. Есть там какие-то картинки. Это у нас не головоломка, не шахматы. Можно играть за столом, можно не только за столом. Взять с собой, бывает бумажным, да. Основную я тебе сказал. Да, и еще вот отметь себе, пожалуйста. Отметь, Злата, что это не пазл и не уна. Но загадка звучит так. Если ты внимателен, умен и проницателен, значит, то, что в сундучке, тебе будет по душе. То есть мы понимаем, что игра развивает внимание, внимательность и проницательность. Задавай вопросы.
2: Не уна, да?
1: Нет. Не уна и не пазл, и не шахматы, и не головоломка. Карточки там есть. Мы вот вчера буквально перебирали, но не дошли. Я думаю, что вчера бы разгадали. Но не хватило буквально нам 5 минут. Поэтому игра перенеслась на сегодня.
2: Карточки.
1: Так, давай, пора уже задавать вопросы. Что бы это за игра такая могла быть, если ты, ну, вопросы не сформулировала? Это не просто быстро сделать. Можешь просто дать свой вариант ответа. Ну, предположить, что это за игра, допустим, да? Может, так будет проще? Сразу.
2: Сразу? Хорошо.
1: Ну, можешь сразу. Можешь с помощью вопросов подойти. У тебя 3 вопроса есть. Ты можешь, точнее, задать 3 вопроса.
2: Это монополия?
1: Монополия, твой ответ. Сундучок, открой секрет. Друзья, смотрите-ка. В монополии есть карточки, но еще мы выяснили, что там никаких кубиков нет, ничего не бросает, фишек нет. В монополии это все имеется. Ну что ж, сундук не открылся. Да-да-да, друзья. Злата, я хочу тебя поблагодарить за игру. И, ребятки, давайте включайтесь. Осталось совсем немножко. Я чувствую, что сундук в этом раунде у нас не удержится. Все, вы разгадаете загадку. И надеюсь, что совсем скоро. 8-495-134-5-6-6-4. Что же это за игра такая у нас здесь находится? Жду правильный ответ.

0: сундучок с секретом.
1: Друзья, наша игра продолжается. С нами Кира из города Кирова. Здравствуй, Кира.
2: Здравствуйте.
1: Как обычно, для порядка я повторю загадку. Если ты внимательно, умна и проницательна, значит, то, что в сундучке, тебе будет по душе. Вот так звучит загадка. Теперь то, что мы узнали. Говорить или ты слышала?
2: Ну, вроде бы слышала, да. Можно не говорить.
1: Ну, тогда задавай вопросы.
2: Там есть ли одинаковые карточки? Или они все разные?
1: Есть одинаковые, да.
2: То есть они по парам или вот... То есть они там, то есть... Как это сказать? То есть только две одинаковые или, может быть, много одинаковых?
1: А ты задай как-то вопрос, чтобы я однозначно мог ответить.
2: Там только две одинаковых карточек.
1: А?
2: Только две одинаковых карточек?
1: Нет, больше.
2: Больше двух.
1: Ну, смотри, подожди. Стоп, Кирочка, Кира. Кира, чтобы ты не запуталась. Ну, тут ты спрашиваешь, есть пары.
2: Она развивает в развитии памяти.
1: Да, именно об этом мы говорим.
2: Так. Может быть, это мемо?
1: Мемо. Будет твой ответ, судачок. Открой секрет. Хорошее предложение, но мимо, точнее, да. Эх, спасибо, Кира. Ты очень хорошо играла. Мне понравилось. И сундучку понравилось. Но он не открылся. Значит, мемо игра не подходит. Есть еще один вариант. Там тоже пары есть, ребятки. Тоже на развитие, на внимательность, на проницательность. Что это за игра? Звоните. Принимаю ваш вариант. 8-495-134-5-6-6-4. Если угадаете, приз себе забираете. А не угадаете, играем дальше.

0: Сундучок с секретом.
1: Друзья, игра наша продолжается. В игру вступает Илья из Москвы. Добрый день. Привет, Илья.
2: Алло, привет.
1: Добрый день. Загадку повторю. Если ты внимателен, умен и проницателен, значит, то, что в сундучке, тебе будет по душе. Ты слышал, как мы играли? Все помнишь и готов задавать вопросы?
2: Да.
1: Пожалуйста.
2: А можно еще раз загадку напомнить?
1: Да. Если ты внимателен, умен и проницателен, значит, то, что в сундучке, тебе будет по душе.
2: А в этой игре можно фантазировать?
1: Нет.
2: А можно этой игре больше двух человек играть?
1: Можно, да. Да, можно, вполне. И два человека.
2: Картинками?
1: Да, есть там карточки. Картинки. Готов ты дать название?
2: Сейчас можно посовещаться?
1: Да, ребятки. А вы уже догадались, что это за игра? Ни мема, ни уна, ни пазл. Ну и, конечно, это не головоломка, вот в том виде, в котором они обычно бывают такие, когда собираешь что-то из разных предметов. Да, ни монополия, ни шахматы, хотя там вот тоже карточки есть, рисунки разные, похожие. Игра на развитие памяти, внимания, сообразительности. И вот сейчас Илья нам должен сказать, что же это за игра такая. Пожалуйста.
2: Это фишки.
1: Фишки будет ваш ответ. Сундучок, открой секрет.

Нет, друзья мои, фишек-то как раз там никаких нет, об этом мы говорили, и кубиков нет. Да, ну что ж, Илья, благодарю за игру, ребятки. Сундучок пока воспрял духом и понимает, что вы не догадались, но мне-то кажется, что кто-то уже понял. Догадался, просто не может дозвониться. И вот сейчас есть у вас шанс, догадавшийся, дать правильное название. 8495-134-5664. Кто эту игру хочет забрать, давайте звонить и продолжим играть.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
1: Было это примерно так.
2: Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик?
3: О, дорогой Базиль, уи!
2: Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
4: Реклама. Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляет конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
8: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
9: Я лечу!
10: В этом и проблема.
7: Волшебное перо. Категория 6+.
11: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Мегабук ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
4: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы, что...
13: На Марсе тоже есть медведи.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
12: «Ужасно интересно».
14: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: Детское радио.
1: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
2: Мальчишки и девчонки, прежде чем продолжить игру, я хочу напомнить, что вчера в Москве стартовал показ нашего сказочного музыкального детективного спектакля «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Если вы уже собираетесь, определились с днем, пожалуйста, мой совет – прийти на представление за час пораньше.

потому что там еще будет у вас возможность принять участие в игровой программе с сюрпризами и сфотографироваться с любимыми ведущими детского радио. Подробная информация на сайте детифм.ру, категория 6+, это я уже повторяю для родителей. Друзья, и игра наша продолжается. Мы в одном шаге от правильного ответа, ну, я так считаю. Думаю, что многие догадались, и сейчас кто-то из догадавшихся обязательно дозвонится и даст правильный ответ. 8495-134-5664. Кто скажет, что же это такое, друзья мои? Если ты внимателен, умен и проницателен, значит, то, что в сундучке, тебе будет по душе.

0: сундучок с секретом.
1: Следующий участник нашей игры с волшебным сундучком – это Мирон из Саратова. Здравствуй, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Мирон, ты вступаешь в игру, повторяю загадку. Если ты внимателен, умен и проницателен, значит, то, что в сундучке, тебе будет по душе. Мы выяснили, что это игра такая, одному в нее играть не получится. Нужно, чтобы был кто-то. Это карточки там присутствуют, рисунки разные, они яркие, разноцветные. Бывают похожие, бывают разные. Еще что? Ну, мы выяснили, что это не пазл, не уна, это не мема, не головоломка. Я предлагаю тебе задать свои вопросы.
2: В этой игре цветные карточки?
1: Да, да.
2: А слова на этих карточках написаны?
1: Нет.
2: В этой игре нужно что-то угадывать?
1: Нет. Нет. Она не на логику, там на внимательность. Да. Готовы назвать игру?
2: Можно посовещаться?
1: Пожалуйста, ваш вариант игры, ребятки. Я так думаю, что, ну, есть, конечно, уже есть догадавшиеся. И они ждут своей очереди тоже дать свой вариант. Сундучок вот-вот откроется. Нужно просто сказать заветное слово. Итак,

0: Нерон из Саратова говорит свое слово. Пожалуйста.
1: Это крокодил?
0: Крокодил. Вот твой ответ, Судачок, открой секрет. Крокодил, да, есть такая игра, слышал, но сам не играл. Однако Сундучок рассмеялся, и сразу же мы понимаем, что нет. Нужен другой вариант. Спасибо Мирону за игру, идем дальше. Друзья, 8495-134-5664. По-прежнему я прошу назвать игру, где есть карточки, где можно играть в компании, вдвоем можно играть. Что же это за игра такая? Ждем правильный ответ.
2: Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мульт-хит!

0: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист.
1: Сундучок с секретом.
2: Андрей из Петербурга даст свой вариант ответа. Здравствуй, Андрюша.
3: Здравствуйте.
2: По правилам я повторю загадку. Если ты внимателен, умен и проницателен, значит, то, что в сундучке, тебе будет по душе. Ты слушал, да?
3: Да.
2: Слушал, и повторять тебе все не нужно. Ты сразу, сразу перейдешь к вопросам. Пожалуйста.
3: Круглой ли формы карточки?
2: Ну, круглые, да. Дальше. Дальше.
3: А несколько ли картинок там на карточках?
2: Ну, есть такое. Есть, да, есть.
3: А могу я сейчас дать ответ?
2: Давай.
3: Это игра «Добль».
2: «Добль». Вот будет твой ответ, сундучок, открой секрет. Да, крышка открылась, и я извлек оттуда приятную такую баночку металлическую, похожую на Монпансье.
3: Ура!
2: Да, да, точно. Добль или дубль по-нашему. Так будет проще для кого-то. Ты расскажи правила, что это за игра дальше-то? Как в нее играют?
3: Там в этой игре, ну, игрокам дается по одной карточке, и они должны найти там похожие картинки на карточках. И быстро их
2: ставить. Игра на смекалку и внимательность, да? Точно, точно. Ну, ты рад?
3: Да, очень.
2: Сам догадался, Андрюша?
3: Да.
2: Поздравляем. Итак, в Санкт-Петербург отправляется игра «Добль». Так, друзья, вообще-то всем спасибо, всем, кто принимал участие в этой игре, потому что, ну, коллективная победа, я считаю. Ведь если бы первые дозвонившиеся и впоследствии, кто дозванивался, предлагал свои варианты. Если бы мы не знали эту информацию, навряд ли так Андрей легко мог свободно подгадать эту загадку. Коллективная игра и еще один приз у нас появился под крышкой. Я сейчас ознакомлюсь с загадкой, ребятки, а вы пока звоните. Первый будет играть вслепую, но сразу нужно будет задать вопросы и быстро дать свой вариант ответа. 8495-134-5664, хотя вот загадочка-то уже и подоспела. Давайте-ка так, слушайте. Если лоб почешешь свой, угадаешь, кто такой, а точнее, что такое, в сундучке лежит в покое.

0: сундучок с секретом.
1: И Федя из Санкт-Петербурга здесь. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Федор, загадка такая. Если лоб почешешь свой, угадаешь, кто такой. А точнее, что такое в сундучке лежит в покое.
2: Хорошо.
1: Загадка сложная.
2: Да.
1: А почему сложная? Потому что здесь очень мало подсказок, но их практически нет.
2: Угу.
1: Вот если лоб почешешь свой, то есть, ну, что-то, может быть, это связано все-таки с тем, что надо подумать, угу. посмотреть, подумать, да? Думай.
2: Да.
1: Давай, задавай

0: вопросы.
1: Если там повторяющаяся карта?
0: Нет, повторяющихся нет.
1: Можете повторить, пожалуйста, вопрос, это, загадку?
0: Да. Если лоб почешешь свой, угадаешь, кто такой, а точнее, что такое в сундучке лежит в покое. Так.
1: Можно посовещаться?
0: А у тебя же два вопроса. Два вопроса.
1: Да, это можно потрогать?
0: Да, да, это можно потрогать, взять в руки. Да. Еще вопросик?
1: Сейчас. Эти карты маленького размера или большого?
0: Ну, там это картами не называется.
1: Угу.
0: Не называется. Но размера небольшого.
1: Хорошо.
0: Как ты думаешь, что это такое?
1: Книга.
0: Книга. Будет твой ответ, сундучок. Открой. Секрет. Ну, сундучок он и не ожидал, что с первого раза получится. Но я всегда говорю, все бывает. У нас и с первого раза, ребятки, загадки разгадывали. Но эта загадка очень сложная. И Федя со мной согласился. Просто тут, ну, столько вариантов напрашивается. Федор, спасибо тебе огромное за игру. Ребятки, успеем ли мы еще сыграть? Успеем, да? Звоните 8495-134-5664.

0: Сундучок с секретом.
1: Прасковья из Екатеринбурга вступила в игру. Здравствуй, Прасковья. А была только что здесь у нас Прасковья, но вот, видите, что-то со связью. Я надеюсь, что еще один участник появится. 8495-134-5664, номер телефона прямого эфира. Звони.

0: Тяните, ребята, и я повторю загадку. Загадка сложная. Если лоб почешешь свой, угадаешь, кто такой. Точнее, что такое в сундучке лежит в покое. С нами Юлия. Добрый день.
1: Здравствуйте.

0: Это большое?
1: Нет, не очень большое.
0: Это можно на улицу выносить?
1: Лучше не надо. На улицу это не выносят. С собой куда-то можно взять, конечно, если поедешь. Но на улице в это не играют. Угу. Еще вопросик можете задать. Да.
0: Это школу носят?
1: Школу это не носят. Это не для школы. А теперь нужно будет подумать и сказать, что в сундучке могло б лежать. Если лоб почешем свой, то есть подумаем хорошенько, угадаем, кто такой, а точнее, что такое в сундучке лежит в покое. Так, что это? Ну, Эленька, нет мыслей, да, никаких?
0: Можно посовещаться.
1: А я думал, вы уже посовещались, у нас и время-то выходит, друзья мои. Вот, ай-яй-яй-яй-яй-яй, сундучок закрывается, программа прекращается, друзья мои. Ну, завтра-то вы догадаетесь, что это такое, а?
2: Сундучок с секретом.
3: Слушайте на детском радио.
4: Песня о главном.

0: знать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.
3: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес.
4: «Да, решил выступать!»
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
6: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
7: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
6: Fun Day – для всей семьи.
7: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
1: Реклама.
8: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, 3-я планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
10: Но, папа, это же детское радио.
11: Детское радио.
12: Вместе веселей.

0: воздухе растворено. В чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
1: В Москве 15 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Час без правил.
1: Добрый день, дорогие ребята. Начинается наш час без правил, но прежде я хочу обратиться к родителям, папа и мамы. Если ваш

ваша дочка или ваш сын поет, уже давно занимается вокальной студией, или если вы пишете песни, ждем ваши неизданные ранее треки на сайте uramusic.ru. Вот, и прямо сейчас я поставлю одну новую песенку. Исполнил ее Матвей Яицкий, называется она «Турбозавры». Вот, вы можете найти ее на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. Не забывайте ставить лайки, добавлять в свои плейлисты 0+. Ну и эта песня также еще и звучит у нас в эфире детского радио. Давайте ее послушаем. Ну а вы, ребятки, звоните 8495-134-5664. У нас час без правил. Есть одна идея, как мы его проведем.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Дорогие ребята, да, есть одна идея. И сейчас я вам ее поведаю. Но сначала представлю Соню из Перми. Здравствуй, Соня.
3: Здравствуйте.
2: Сонь, смотри, какое дело. В одном небольшом городе должен был выступить цирк Шапито. Артисты приехали, уже шатер было поставили. А когда на следующее утро зрители проснулись и пришли на эту площадь, цирка там не оказалось. Что случилось? Непонятно. И вот я хочу даже не столько пройти по следам сбежавшего цирка, сколько придумать новый цирк. Потому что город ждет представления, а цирка нет. И даже клоуны не остались. Понимаешь?
3: Да.
2: И давай-ка мы начнем с тобой придумывать наш цирк. И, можно даже сказать, строить его. Можешь немножко пофантазировать. Если ты готова выступать в этом цирке, то в каком виде? Вот, с чего начнем? Как ты думаешь?
3: Ну, можно спеть песню.
2: Можно. Но можно начать

0: со здания. Нам, нам нужно какое-то красивое здание. Каким оно должно быть, чтобы в этот цирк люди пошли?
1: Большим.
0: Просторным. Да. Ярким таким, да? Возьмем какие-нибудь основные цвета, допустим, розовый, фиолетовый и салатовый. Вот три основных цвета у нас будут, да? Красиво?
1: Очень.
0: Выкрасим стены, поставим колонны, а колонны будут, пусть будут держать слоники такие, да? Из камня мы их, из глины или из какого-то материала такого сделаем. Такие слоники на задних ногах стоит и держит колонны. А дальше, как мы оформим купол?
1: Он будет в виде звездного неба.
0: О, прекрасно. Так, я себе помечу купол в виде звездного неба. А каких артистов мы пригласим?
1: Нужны дрессировщики, чтобы смотреть на животных.
0: Так, может быть, дрессировщики маленьких собачек?
1: Да, пуделей.
0: Хорошо. Хорошо, отметил. Кто еще нам понадобится?
1: Ну, можно каких-нибудь танцоров или акробатов.
0: Обязательно, обязательно. Акробаты, эквилибристы, те, кто будут летать под потолком. Людям это нравится очень. Еще я думаю, а ты бы кем могла быть?
1: Ну, наверное...
0: Танцором?
1: Да.
0: Танцором, хорошо. Вот у танцоров еще должны быть какие-то костюмы яркие такие, усыпанные блестками, перья, да? Это важно.
1: Угу.
0: И давай я тебя тогда назначаю начальником всех танцоров. Идет?
1: Да.
0: Так, Сонечка у нас начальником всех танцоров. Идет заниматься с танцорами, набирать группу. А вы, ребятки, кем могли бы быть в цирке? И что там дальше нам еще надо в этом цирке сделать, чтобы туда пошли люди, чтобы им понравилось? Звоните 8495-134-5664.

0: без правил. На детском
1: радио. Ну а сейчас с нами Тая из Красноярска. Здравствуй, Тая.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй. Мы тут обсуждаем, какой цирк нужно построить, чтобы туда пошли люди. Мы сами его придумываем. И придумываем, кто бы мог выступить в этом цирке. Вот я знаю, что, кстати, в Красноярске цирк много лет на ремонте, да?
2: Угу.
1: Он до сих пор еще не построен. Обещают, ну, когда-то, вот, наверное, через год, через два, может быть, он уже и будет работать. А ты была в цирке когда-нибудь?
2: В Москве только.
1: В Москве была. Но тебе понравилось?
2: Да.
1: Ну, давай дальше рассуждать, каким будет наш цирк. Кто там еще будет? Мы уже выяснили, что обязательно мы наберем танцоров. За это Соня ответственная из Перми.
2: Угу.

0: Потом у нас там будет дрессировщик маленьких собачек. И еще. А ты кем хочешь быть?
1: Акробаты.
0: А какие бы ты номера выполняла?
1: На веревке ходила.
0: Так. Стала бы канатоходкой. А какой бы у тебя был костюм?
1: Ну, розовые, ну, не знаю.
0: Ну, какой-то яркий, да?
1: Да.
0: Чтобы сразу все видели. А ты бы не боялась выйти вот на канат перед публикой?
1: Что?
0: Не боялась бы выйти на канат?
1: Боялась.
0: Ну, если бы ты, наверное, потренировалась, много раз репетировала, то и не испугалась бы, да?
1: Да.
0: А вот смотри, у нас уже мы цирк, считай, покрасили, немножко оформили его снаружи, придумали купол звездный такой наверху. Что еще в цирке нужно построить? Вот что там?
1: Сцену.
0: Что? Сцену?
1: Да.
0: Но это манеж называется, да? Самое главное такое. Манеж круглый. Почему он круглый? Как ты думаешь?
1: Не знаю.
0: Чтобы лошадкам было удобно бегать по кругу, да?
1: Да.
0: И потом зрительные места в зале так располагаются по этому кругу. Всем все видно с разных точек. Если ты выполняешь трюки, идешь по канату, тебя все видят. Вот что еще. А как ты думаешь... Таечка, вот все это хорошо, арена, мы это сделаем, занавес красивый, а люди придут, будет антракт, им же надо в буфет пойти.
1: Да.
0: А буфета-то у нас и нет. Это же не порядок, да?
1: Да.
0: Давай-ка мы подумаем, что в этом буфете должно быть. Вот что? Что ты любишь, кстати, из десертов?
1: Мороженое.
0: А какое?
1: Шоколадное.
0: Вот я предлагаю так, Таечка, чтобы разное было мороженое. Не только шоколадное. Пусть оно будет разноцветное. Это же цирк. И в рожках таких сливочных, обсыпанных сахаром. И вафли такие толстенькие, а внутри мороженое. И чтобы разноцветное, да?
1: Угу.
0: Отлично. Спасибо, Тая. Ребятки, итак, мы буфетом занимаемся сейчас. Кто из вас специалист по буфетному делу? Кто расскажет, какое у нас там меню будет, что мы будем предлагать нашим зрителям и как это все будет выглядеть? 8-495-5134-5664. Знатоки буфетного дела, звоните.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем создавать цирк нашей мечты. И разговор у нас зашел о буфете. Не знаю, как кто, я считаю, что это очень важные вещи в таком заведении, как цирк и как театр. С нами Анечка из Сургута. Ань, привет!
3: Здравствуйте!
2: Ты у нас специалист по десертам, да?
3: Да, я очень люблю готовить.
2: По угощениям. Давай с тобой разберемся, что бы в нашем буфете было. Вот мы придумали, что там будет цветное мороженое разное в рожках. Шоколадные, фисташковые, красные, зеленые, желтые, коричневые.
3: Да, я бы сделала торт в виде шатра от цирка. Внутри бы была ягодная начинка с шоколадным бисквитом и сливочным или масляным кремом.
2: Вот это да.
3: Покрыт он был и выглядел бы практически так же, как сам цирк.
2: А если, допустим... Анечка, а если вот такие тортики делать миниатюрными, маленькими, и прям выставлять их на витрине, чтобы каждый мог унести вкусный цирк домой?
3: Да, это тоже хорошая идея.
2: Или как кексики с ягодками. О, было бы прекрасно.
3: Можно сделать одновременно какие-нибудь тортик в виде цирка, вот такие маленькие, и кексики одновременно.
2: Вот, вот. А еще можно сделать на печь кексиков в виде собачек, кошечек, каких-то слоников. Да?
3: Да.
2: Вот их бы дети просто разбирали, мне кажется.
3: Мне тоже такая.
2: Да еще с кремовой помадкой. А вот продавали бы, да, ты в буфете, допустим, а что если у нас буфетчики были бы в костюмах клоунов?
3: Да, можно в костюмах клоунов, дрессировщиков каких-нибудь, в шляпах таких, красивых цилиндрах.
2: Да, чтобы, значит, буфетчики не как обычные выглядели тетеньки с такими чепчиками и в передничках, а вот чтобы они были в костюмах, скажем, клоунов или дрессировщиков. Это было бы оригинально. Смотри, какой у нас цирк с тобой получается хороший, да? Можно даже, придя на представление, наверное, весь час провести в буфете в таком цирке.
3: Ну да.
2: А еще мы, знаешь, о напитках не подумали. Какие коктейли... Какие ты предложишь?
3: Можно, например, сделать коктейль из мороженого, я знаю, молочный коктейль, какую-нибудь газировку, просто минеральную воду или обычную.
2: Да, и там еще важно, чтобы у нас были такие стаканчики красивые, высокие.
3: Да, красивые. Да, такие с цирком и с крышечкой очень красивые.
2: Вот.
3: Чтобы еще там было нарисовано такие, ну не пластиковые, а такие бумажные стаканчики. И на них можно должен нарисовать цирк, например, какую-то арену с дрессировщиком, там, где собачки тоже прыгают,
2: да,
3: например.
2: Да, точно, точно. Тебя, Янечка, назначаю заведующей по нашей цирковой кухне и по буфету, спасибо. Так, ребятки, а что еще? У нас же еще гардероб не выстроен, и вот это пространство, когда люди, попадая в цирк, вдруг видят, что тут у нас продаются какие-то сувениры, шапочки, может быть, еще что-то. Вот как это все наполнить и чем? Звоните, думайте, рассказывайте. 8495-134-5664.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/mvb/ORN/24770/47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
6: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
7: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
6: Фандэй. Для всей семьи.
7: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
8: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: Реклама.
6: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-4041.
9: Человек на 90% состоит из воды.
10: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
9: А почему?
10: А потому что он слушает.
1: Радио. Не торопись взрослеть.
11: Познакомьтесь, три кота.
12: Три кота.
11: Три кота и три хвоста.
12: Три хвоста.

0: «Час без правил».
1: Дорогие ребята, ну прежде чем продолжить разговор о нашем с вами цирке, который мы придумываем здесь, и проект уже сочинили, и придумали, что там у нас будет, каким будет буфет, как будет выглядеть внешний цирк, даже уже начали об артистах говорить, еще впереди разговор о том, что будет в фойе у нас, вот в этом пространстве, при арене которой, когда еще зрители ходят по коридору и пока еще не зашли в зал, вот об этом вы можете, кстати, рассказать, какие у вас видения, какое видение, предложить свои варианты, что бы там было. Может быть, что-то там должно продаваться или какие-то активности, интерактив какой-то должен быть. 8-495-134-5664. А пока вы дозваниваетесь, я напомню, что у нас детское радио и общество знания начали поиск главного по игрушкам. Вот, это уже не про цирк, это про игрушки, ребятки. Нужен ребенок, который станет народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка», где разные серьезные взрослые придумывают игрушки для вас, а вы решаете,

0: что вам больше всего нравится. Нужно зайти на сайт детского радио, заполнить форму участника и поделиться своей видеозаявкой, в которой необходимо рассказать о своей любимой игрушке или настольной игре и объяснить, почему именно ты должен стать главным по игрушкам и выиграть главный большой приз. А это возможность 19 октября побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка», оценить работы в качестве народного эксперта. Конкурс «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте детифм.ру 0+.
1: Час без правил.
2: На детском радио.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: С нами Миша из Новосибирска. Ребятки, продолжаем создавать наш собственный цирк. Здравствуй, Михаил.
3: Здравствуйте.
2: И вот у нас очередь дошла до внутрициркового пространства, до фойе. Что бы там такое сделать, что там можно разместить, чтобы зрителям, которые придут на представление, было интересно там перед началом походить, поиграть во что-то, может, что-то приобрести?
3: Ну, во-первых, мне кажется, должны быть сувениры, гардероб по логике.
2: Конечно, слушай, гардероб — это важно. Там ведь, вот, допустим, если гардероб в театре, там и бинокли продают, правильно?
3: Ну, конечно.
2: И в цирке тоже. И в цирке
3: ну,
2: тоже
3: логично.
2: Бинокли. Вот сдали мы верхнюю одежду. И дальше. У нас есть время. Полчаса до начала представления. Мы зашли в буфет. Взяли разноцветные мороженые. Взяли себе кексики в виде слоников и собачек.

0: Так, у нас там за это есть ответственные, кстати, это Анечка из Сургута.
1: Я помню.
0: Дальше. Мы проходим в холл. Миша, что...
1: Диванчики. Афиши.
0: Чтобы сел на диванчик с мороженым, да?
1: Да.
0: И... ну, тебе не скучно было? Ты мог афиши почитать, увидеть портреты наших артистов. Так ведь? Программки там должны раздавать. Что будет, чтобы зритель ознакомился до начала представления, кого он увидит?
1: Ну да.
0: Ну.
1: Потом можно поставить столики, на которых будет стоять ваза, наполненная конфет.
0: Ого! Сюрпризы, да?
1: Да.
0: А проводить какие-нибудь конкурсы, розыгрыши и раздавать эти конфетки. А для малышей можно сделать что? Игрушки какие-нибудь
1: можно
0: большие?
1: Можно аниматоров позвать, развлекательная программа.
0: Да, да. Какие-то большие ростовые куклы поставить, допустим, лошадок надувных, да, и таких вот. Угу. Чтобы с ними можно было сфотографироваться. Может быть, мячики какие-то, да, и специальную зону выделить, чтобы там маленькие могли поползать в этих мячиках, в шариках поиграть. Но это все, да. А вот что бы ты такое оригинальное предложил от себя?
1: От меня? Я бы предложил бы просто все разделить, чтобы там было много дверей. И так было интересно блуждать по лабиринту, ища свой именный зал. Это было бы очень интересно.
0: Так ты предлагаешь элемент квеста, что ли, да, внести?
1: Да.
0: То есть, и где зрительный зал? Мы не знаем. Говорят, униформисты или кто там у входа должен стоять, да, в ливреях. Да. Вы найдите, где зрительный зал. И люди бегут туда, люди бегут сюда. Главное, чтобы они не затоптали друг друга. Но мы же люди, мы же не стадо слонов, да? Хотя слоны умные очень, очень животные. Они не побегут тоже так просто, затаптывая друг друга. Нет. Вот. И людям важно. И еще, конечно, нужно предусмотреть пожарные выходы. И вот это все тоже, да? Обязательно должно быть. Огнетушители. Ты, кстати, умеешь пользоваться огнетушителем?
1: Да, там надо вырвать чеку, потом зажать и направить на огонь.
0: Ну, смотри, бывают разные типы огнетушителей. Самые простые — это в виде баллончиков. Там просто крышку надо сорвать и нажать на кнопку, да? И сразу струя полетит. А если вот старого образца огнетушителей, их же, значит, они такие на крокодильчики похожие, у них сверху ручки, они красные все. Надо его перевернуть и встряхнуть, и нажать эту ручку, да?
1: Угу.
0: Вот это важно помнить. Ну, как-то все должны знать. Слушай, Миш, а программа-то у нас какая будет цирковая? Мы уже выяснили, что у нас будет там дрессировщик с маленькими собачками, у нас будут танцоры обязательно.
1: Там. Акробаты, клоуны, то, что я помню.
0: Акробаты, клоуны. Как же без клоунов? Как же? А кто главный в цирке? Как ты считаешь?
1: Директор.
0: Директор, скажи, с папочкой будет ходить. А мог бы ты стать директором? Представь себе, что? Ты директор цирка, ты идешь в костюме, у тебя папочка под мышкой, а на носу очки такие большие. Ты важный идешь, да? И какие ты команды всем раздаешь?
1: Идите, выступайте на выступление, веселите всех, давайте!
0: Идите, готовьтесь. Нельзя безобразничать, нет, ни в коем случае вот это сюда не вешайте, нет, я сказал нет, это не пойдет, поменять! Вот такой бы ты был, да?
1: Да.
0: Интересно так, Миша, у нас будет директором-распорядителем. Ну что ж, спасибо. Ребятки, а сейчас мы переходим к артистам, к самому представлению. Каким оно будет? Какие еще артисты там будут выступать? С номерами с какими? Может быть, вы сами выступите? Но в какой роли? И кого нам надо пригласить? Каких профессионалов? Кстати, я хочу дать намек. Вот о музыкантах-то мы тоже забыли. Артистов вспоминаем, а в цирке же звучит живая музыка часто. Вот давайте, звоните, рассказывайте. 8495 134 56.

0: Итак, друзья, с нами Аня из Москвы. Здравствуй, Анечка.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй. Пытаемся мы собрать цирковую программу, поскольку вот уже воображаемый наш цирк почти построен, и осталось совсем чуть-чуть, в общем-то, сущая малость. Это позаботиться о программе цирковой, о том, что мы покажем зрителям.
1: Угу.
0: Да, твои предложения?
1: Ну, можно так показывать, например, представление с тиграми там.
0: Можем. А можем, скажем, посвятить наше представление какой-нибудь сказке? Скажем, «Русалочка».
1: Да.
0: «Русалочка», да?
1: Допустим, да.
0: «Русалочка», тогда у нас все номера будут на эту тему. Краб будет у нас гимнастом. Принц у нас будет фокусником. Нет, фокусником должен быть какая-нибудь, может быть, ведьма морская, да? Вот. «Русалочка» будет эквилибристкой. А может, у нас и бассейн какой-нибудь там появится, да? Такой аквариум большой, гигантский.
1: Могут быть дельфины, например, дрессированные.
0: О, да. А ты бы кем могла там быть?
1: Ну, например, дрессировщиком.
0: Дрессировщиком. Кого? Тараканы, мыши или бегемоты?
1: Ну, вот этих, водных вот этих.
0: Бегемотов.
1: Ну, допустим.
0: Ну, хорошо. А, котиков еще. Ну, может быть, котиков. А бегемоты-котики есть? Нет, таких нет. Слушай-ка, а вот кто такой, Анечка, Шпрехшталмейстер? Как ты думаешь?
1: Ну, может, кто-то танцует, может быть.
0: Так, это важное какое-то имя, да? Важное звание. Звучит. А это... Работник цирка, который ведет представление, он выходит и говорит: «А у нас на арене выступят дрессированные!» Ну и так далее. И он выходит такой красивый, во фраке,

0: с бабочкой, у него, значит, это цилиндр блестящий. Вот что, если бы ты была шпрехшталмейстером, и мы бы тебе усики наклеили такие, вот представь себе, ты такой важный, переводится это как хозяин-распорядитель. Если дословно слово шпрехшталмейстер означает разговорный хозяин конюшни. Так, потише приемник, пожалуйста, родители, сделайте в машине, а то тут уже у нас помехи идут, Анечка. Ну вот ты ж шпрехшталмейстер. Готова ли ты дать начало нашего представления, объявить о нем, а?
1: Да.
0: Давай.
1: Внимание, выступают коты-гимнасты. Смотрите и любуйтесь.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: И вот сейчас с нами Дина из Челябинска. Дина, которая никогда не была в цирке. Здравствуй, Диночка. Здравствуй.
3: Здравствуй.
2: Ну, вот ты никогда не была на цирковом представлении, да?
3: Да.
2: Только видела, может быть, в интернете или по телевизору, как выступают цирковые артисты. Нет. А ты готова, ну, наверное, вот где бы, на каком представлении ты хотела оказаться и что бы увидеть?
3: Я бы хотела увидеть жонглеров, которые какие-нибудь предметы там жонглировали.
2: Да. А если бы, допустим, вышел жонглер-человек, который жонглировал бы котами?
3: Не надо такое.
2: Не надо.
3: Жалко котов.
2: Котов жалко. Ну да, да.
3: Животных не обижаем.
2: Конечно.
3: Животных уважаем.
2: Конечно. Ну не в том плане, что животные бы орали, а он бы их подбрасывал. Нет, это были бы ученые коты, которые... Ну давайте, нет... Все-таки жонглировать котами неправильно. А вот деревянными котами можно жонглировать, да?
3: Да.
2: Если бы мы взяли такие кегли специальные, жонглерские, и на них нарисовали котиков лица. Вот вам и коты.
3: Можно так.
2: Так, хорошо. А что еще бы у нас там было обязательно, что тебе, как зрителю, очень бы понравилось, и ты стала бы вот просто вот так вот хлопать в ладоши?
3: Ну,

0: и, скажем, такими, знаешь, есть такие трубочки и дым такой. Красный, синий. Не знаю, не знаю.
1: Нет,
0: а может быть, они картину бы какую-то нарисовали. Они же рисуют животные. Просто не всем дают карандаши и кисти. А так бы они рисовали. Девочка, ну что, а клоуны, допустим? А как же мы о них забыли-то сегодня? Клоуны нам нужны?
1: Клоуны? Нет.
0: Нет, да? Хотя, это такие умельцы, они же могут все делать, и жонглировать, и дрессировкой заниматься, и могут под потолком прыгать. Да, немного что могут. О клоунах мы как-нибудь отдельно поговорим. Я считаю, что у нас получился замечательный цирк. Дина, спасибо. И тебе в этом цирке бы, наверное, хотелось побывать. Вот, ребятки, такое путешествие мы сегодня совершили в часе без правил. Спасибо всем, кто звонил, кто у нас вписался в труппу, в коллектив цирковой. Придумали мы замечательный этот цирковой проект. Друзья мои, даже каким-то образом сами очутились в зрительном зале. Ну что ж, на этом наш час без правил завершается. Я иду встречать наших гостей, а вы оставайтесь с детским радио.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
3: И что же, Добрыня?
2: Придумать, что подарить.
4: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
2: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
3: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
4: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
2: Запомнили?
3: Заходите на наш сайт dtfm.ru
4: и ищите Хрум «Особенный день».
1: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: А тебе кто больше нравится?
7: Мне Кипятоша.
8: А мне Веснушка.
6: А мне Кипятоша.
8: Нет, Веснушка.
6: Кипятоша.
8: Веснушка.
6: Кипятоша.
8: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
6: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
8: А может и Кипятоша.

0: малышам.
1: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
5: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
1: Реклама.

0: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Лучший подарок для лося – это соль.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.

0: Если мама занята, папа на работе, сказку кто прочтет тогда? Песню с кем споете? Назови-ка его.
1: В Москве 16 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Веселые звоночки.
1: Бодрого воскресенья и славного настроения всем, кто нас слышит. Это я, дядя Саша. Я спешу представить наших гостей. Директор Большого детского фестиваля Лариса Вильясты и председатель детского жюри фестиваля Николь Плиева. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Вы у нас бываете постоянно, потому что фестиваль, Большой детский фестиваль, проходит он на этот раз в Москве только, да?
4: В Москве и в Санкт-Петербурге.
1: А и в Петербурге. Он стартовал 22 августа и будет идти до 17 аж ноября.
4: Так точно.
1: В это самое время. Значит, это уже 9-й раз.
4: 9-й.
1: Вы собираетесь и собираете лучшие театральные коллективы страны.
4: Что делается, да, для детей.

0: И не только театральное, но и кино, и анимация, и книги. Много-много разных направлений в нашем фестивале. Он мультиформатный.
1: Да, вот давайте, наверное, сейчас о форматах поговорим, да? А потом мы уже, может, к каким-то новостям перейдем. Что у вас в этом году появилось? Что-то отличное, что-то по-другому, наверное, да? Как-то
0: да.
1: Все устроено. Давайте о форматах.
0: Хорошо. Мы открылись в этом году впервые на открытой площадке. Мы открылись в парке Горького. И в следующем году постараемся сделать так же. С руководством парка Горького об этом уже есть договоренность в рамках театрального бульвара прекрасного. Утром мы показали 22 августа спектакль «Маленький принц». Далее старт всем нашим мероприятиям. И вечером уже был первый показ Красноярского музыкального театра, спектакль «Чук и Гек», там же в парке. И это было действительно замечательно. И спектакли, кино, анимация и книжная программа все начали работать уже в начале сентября. И сейчас уже практически половина театральной программы показана. Кино и анимация впереди, а книжная программа практически вся уже закончилась. Так что те, кто успел, тот успел. Все остальные читают книжки.
1: Я еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что Большой детский фестиваль проводится с 2018 года под руководством Сергея Безрукова и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России.
0: Да.
1: И вот у вас как было три направления: книжные, это фильмы и театр, так все и осталось.
0: Ну, не совсем так. То, что касается ребят и подростков, которые попадают на просмотр программ, это так. Это кино, это анимация, это книжная программа, это театральная программа. Внутри фестиваля существует еще достаточно большое количество специальных дополнительных программ для взрослых. Это театр школе, вернее, театр школа, да, называется образовательный проект для учителей, которые ведут школьные театры в Москве, не только в Москве. Создана специальная программа образовательная, где мы помогаем им работать в школьных театрах. Есть БДФ образование. Это мастер-классы для тех, кто занимается с ребятами. Есть БДФ-мастерские. На 2 недели приезжают ребята со всей страны, кто ранее участвовал в наших региональных мастерских. Они отбираются, и по 4 человека от разных регионов привозятся, приезжают в Москву и 2 недели занимаются с различными театральными педагогами. Ну, в общем-то, да, то есть в Санкт-Петербурге прошла уже лаборатория для режиссеров, да, они представили интересные эскизы, и театры сейчас посмотрят, может быть, возьмут их в свой репертуар. Здесь, в Москве, будет питчинг, это тоже профессиональная история, да, сейчас, в этом году мы объявили конкурсы на городские легенды, городские истории, то есть темы, с которыми режиссеры придут на питчинг, темы будут посвящены, да, каким-то городским легендам. И тоже победителей, кто-то из руководителей разных театров сможет пригласить к себе на постановку. То есть у нас жизнь кипит во многих-многих направлениях.
1: Самодеятельные театры представлены тоже?
0: Нет, профессиональные. Это фестиваль только профессиональных театров, да.
1: Понятно, но ведь фестиваль детский, значит...
0: Для детей.
1: Да, дети-то у нас не профессионалы все-таки.
0: Они же зрители, они же профессиональные зрители.
1: Вот
0: они самые
1: строгие
0: зрители.
1: У нас есть председатель.
0: Да.
1: Детского жюри, Николь.
2: Да, все верно.
1: А она у нас кто? Профессионал?
0: Николь с нами 9-й год подряд. Она на общих условиях каждый год подает заявку на участие. И, в общем,

0: общем-то,
1: и каждый год случайно?
0: Каждый год случайно совершенно, потому что она совершенно уникальная личность.
2: Знаете, вообще 9-й год действительно на Большом детском фестивале. Я уже просто не представляю свою жизнь без Большого детского фестиваля. Но на самом деле, да, действительно, дети, конечно, не профессионалы, но просто в силу возраста. Но кто знает, может быть, это будущие великие театроведы. Вот. Но на самом деле, мне кажется, что Большой детский фестиваль делает все возможное и дает этим ребятам все возможное, чтобы они как раз-таки этими профессионалами стали. Потому что сейчас я уже серьезно задумываюсь о профессии, действительно, и о получении театроведческого какого-то, возможно, образования. Вот. И, конечно, каждый раз после Большого детского фестиваля ты поражаешься, насколько много новых навыков ты обретаешь.
1: А сколько лет тебе, Николь?
2: Мне сейчас 16.
1: То есть ты к нам пришла, когда тебе было, наверное, еще...
2: 7-8 лет, да.
1: Да, тогда, первый раз.
2: Да. Да, первый Большой детский фестиваль.
1: Ну, интересно. Ну, давай тогда про жюри еще раз, потому что нас же разные ребята слушают. Те, которые слушали тебя тогда, уже подросли. Сейчас новые слушатели. И им интересно было бы узнать, чем же занимается детское жюри на этом фестивале?
2: Да, на самом деле, все ребята, которые вошли в состав детского жюри, это очень такие талантливые ребята. И конкурс, на самом деле, очень такой, я бы сказала, серьезный. Потому что ты отправляешь заявку и должен... рассказать обо всех своих каких-то способностях, обо всех своих навыках, увлечениях, прислать свою рецензию на какой-то или театральный проект, или кинопроект, или книгу. Вот. И потом выбираются, собственно, лучшие из лучших, нескромно скажу я. Вот. Конечно, очень талантливые ребята, увлеченные. Мы смотрим и спектакли, и фильмы, мы читаем книги, даем свою оценку. После каждого спектакля мы заполняем такую достаточно серьезную большую анкету, где расписываем свои впечатления о спектакле или же о фильме, например. И потом наши баллы так суммируются, и смотрится вообще средний результат, и на финальном голосовании мы выбираем лучшего из лучших, что бывает, конечно, всегда очень сложно, и вот сейчас вроде только 4 октября, и половина программы уже просмотрена, но я уже предвкушаю, на самом деле, голосование в ноябре, что же все-таки мы выберем.
1: Так, сколько там членов жюри, получается, детей?
2: 30 человек, и мы делимся на две возрастные категории, на младшую и старшую.
1: Ну, по возрасту это...
0: От 8 до 11 и от 12 до 16.
1: Слушайте, а как вы думаете, вот 8-летнему человеку просто так вот просматривать все это, следить?
0: Вы знаете, мы с Сергеем Витальевичем, да, всегда присутствуем на обсуждении, и иногда эти 8-летние дадут фору многим, многим взрослым тем, как они смотрят, что они подмечают. И как могут обосновать свое мнение.
1: Ну, у них свежий взгляд.
0: Конечно.
1: Это очень важно.
0: С профессиональной точки зрения, конечно, взрослые, когда запрашивают расшифровку, обсуждений, да, и это тоже бывает. Очень многие театры, режиссеры, когда интересуются, да, потому что все-таки мы, взрослые, работаем для ребят, да, если мы понимаем, что они создают, создается детский продукт. И запрашивают расшифровку обсуждений, и иногда спрашивают, ну, не редактировали ли вы то, что говорили ребята. Действительно, ребята очень тонко разбирают. Они видят, как поставлен свет, какая подобрана музыка. Ну, понятно, что бывают такие огрехи из серии «Было слишком громко», но это бывает очень редко. Да, все понимают, что может быть какое-то, да, какая-то неполадка по звуку или что-то еще. Но они видят, у меня всегда ощущение, я когда слушаю разбор, понимаю четко, что, ну, дети все-таки, да, смотрят в первую очередь, как это ни странно звучит, смотрят сердцем, да, сначала, и видят самое главное.
1: Детское жюри – это обратная связь. Дети-зрители, конечно, они лучше чувствуют. Как раз это, конечно, же все для них делается. Итак, мы продолжим нашу беседу совсем скоро. Оставайтесь с нами. Ну и, конечно, ребята, кто уже побывал на фестивале, вдруг так случилось, и вы слушаете сейчас нашу беседу, можете дозвониться в студию и рассказать, что, где были конкретно, что видели, какой спектакль. 8495-134-5664. Скоро встретимся.

0: веселые звоночки.
1: Продолжаем наш разговор с представителями Большого детского фестиваля, который проходит в Москве и Петербурге. Вот в эти дни Лариса Вильястова у нас, директор этого фестиваля и председатель детского жюри, Николь Плиева. В общем, все, как всегда, это радует. Фестиваль идет в хорошем смысле по накатанной. Приезжают разные театральные труппы. Ну, всегда, наверное, театральные, вот это вот, это самое главное, да, у вас?
2: Ну, большой, театральный блок достаточно большой.
1: Представления, да, сами по себе, это вот, это основа. Если мы фестиваль берем, делим условно на несколько частей, то именно театральные постановки будут на самом верху, да?
2: Ну, так, скорее всего, так, да.
1: И кто ходил, да, кто вдруг был, посещал эти спектакли, вот, которые проходят в формате фестиваля, тот уже знает, а кто не был, мы можем сказать, что можно попасть, да?
2: Конечно.
1: На эти спектакли.
2: А сейчас...
1: И даже нужно, и почему нужно?
2: Во-первых, ну, собственно, для этого и делается фестиваль, чтобы на него приходили зрители. А, как вы сказали в самом начале, да, фестиваль проводится при поддержке государства и фонда культурных инициатив президентского и Министерства культуры. И именно поэтому удается сохранять достаточно невысокие цены на билеты. То есть всей семьей совершенно спокойно можно посетить один, и два, и три спектакля. А кино и анимация вообще мы показываем безвозмездно, то есть нужно будет зарегистрироваться, и со всеми кинокомпаниями мы договариваемся о том, чтобы показы были безвозмездные.
1: А где они проходят?
2: Это Государственная библиотека большая и
3: музей кино.
2: В музее кино, да.
3: ВДНХ, ну, и каретный ряд.
2: Да, да.
1: Слушайте, музей кино, а время? Когда?
2: Ну, нужно смотреть. Сейчас расписание.
1: Сейчас надо посмотреть,
3: все,
1: да?
3: Есть на
1: в принципе,
3: сайте,
1: в интернете,
3: да,
1: можно найти, посмотреть. Конечно. И самое,
3: да,
1: интересное, что как раз-таки это бесплатно.
2: Да.
1: Музей кино на ВДНХ – это то самое место, где сейчас можно замечательно прогуляться.
2: Провести время, да.
1: Такой свежий воздух, температура плюсовая. Красиво, ВДНХ.
2: Ну, обязательно надо будет зарегистрироваться, да? То есть вход по,
1: так,
2: регистрации.
1: Так, так, ну вот об этом подробнее. Да, значит, чтобы... надо открыть в телефоне... Интернет?
2: Сайт Большого детского фестиваля, нажать на мероприятие и провалиться в систему регистрации, обязательно зарегистрироваться, потому что оно без...

0: чтобы не было переполненных залов.
1: Слушайте, а вот это каждый день можно прийти, вот в любой день на ВДНХ сейчас можно прийти и попасть на программу?
0: По расписанию нужно посмотреть.
1: То есть там надо посмотреть расписание, да? А сеанс длится долго?
0: Ну, какой в зависимости фильм, какой от фильма, сеанс, да.
1: А, то есть там разные фильмы.
0: Конечно.
1: Разные мультики, мультфильмы.
0: Да, полнометражные мультфильмы, полнометражные фильмы и блоками собранные короткометражные мультфильмы.
1: Причем, что очень интересно, кроме фестиваля это больше нигде нельзя увидеть.
0: Скорее всего, да.
1: Пока.
0: И именно поэтому. И победители, опять же, Большого детского фестиваля, те же самые кинофильмы, анимационные фильмы и длинный короткий метр. Далее мы проводим по стране в эхо Большого детского фестиваля. 4-5 фестивалей в году мы проводим на территории России. И 3 фестиваля за рубежом. То есть победители получают возможности проката по стране.
1: Николь, ну к тебе как эксперту вопрос. Ты же уже видела эти фильмы?
2: Видела
1: мультфильмы,
2: фильмы,
1: да?
2: И мультфильмы видела, вот буквально
1: что
2: сейчас.
1: Что запало в душу, что понравилось, что порекомендуешь?
2: Ой, ну я, конечно, прям сразу фаворитов выдать, наверное, не могу, но на самом деле...
1: Ну
2: мы...
1: что, о чем-то одном можешь рассказать?
2: Да, конечно, могу рассказать. Вот буквально вчера мы, получается, были на киносеансе и смотрели фильм «Красавица» Антона Богданова. Ну, на самом деле, очень любопытно, как конкурируют самые разные картины. Причем есть и авторское кино, и какое-то кино более, наверное, для широкого зрителя. И вот мы посмотрели в один день такую вот картину, которая, ну вот, безусловно, мне кажется, понравилась всем. И такое очень сложное, на самом деле, авторское размышление, вот над которым фильм... Фильм действительно нужно так долго думать, но фильм «Красавица» Антона Богданова, мне кажется, я могу посоветовать абсолютно всем. Это фильм про Великую Отечественную войну, конкретно про блокаду Ленинграда и конкретно про зоопарк, где всеми силами пытались спасти животных, хищников во время войны. Конечно, очень трогательный фильм, основанный на реальных событиях, что делает его, мне кажется, еще более таким проникновенным и светлым. И, конечно, у нас были очень долгие обсуждения, очень всех тронул, на самом деле.
1: Да, я что-то мне попадалось уже в прессе об этом фильме. А на какой возраст он рассчитан?
2: Ну, мне кажется, что 12+, возрастной ценз этого фильма. Точнее, конечно, сказать не могу, но мне кажется, что он понравится и детям маленького возраста, и взрослым людям тоже. Вот вокруг меня сидели взрослые люди, и все, конечно, утирали слезу.
1: А если с театральными постановками понятно, то вот с фильмами и мультфильмами вопрос. Потом, куда, где планируется... Куда это все будет утекать и где это можно будет смотреть?
2: Ну, насколько я понимаю, что у фильмов тоже есть своего рода гастроли, эхо Большого детского фестиваля, и мне кажется, что ну, вот прямо в огромном количестве регионов нашей страны можно будет увидеть эти фильмы, так же, как и спектакли, и анимационные фильмы.
1: Возможно, в интернете, наверное, да?
2: В интернете, я думаю, что тоже можно будет посмотреть.
1: Потому что...
0: Ну, сейчас очень многие, да, и кинокомпании, и анимационные компании, да, предоставляют права и на платные порталы, и на бесплатные порталы. Потом есть, понятно, безграничный наш интернет, где, скорее всего, через какое-то время можно найти все, что угодно.
1: Но это же авторское кино, правильно?
0: Ну, конечно.
1: Ну, и сейчас я в развернутом виде вам расскажу. Потому что обычно, если какая-то есть индустрия, есть каналы, да, которые заказывают...
0: Ну, мы же на детском радио, да?
1: Тот или иной контент, фильмы, мультики, конечно. И это все в
0: каждая
1: широком...
0: Каждая кинокомпания занимается индивидуально прокатом своего продукта. Если у нее есть средства на маркетинг, рекламу, продвижение, на заключение контрактов с тем или иным порталом по показу, по прокату, значит, будет прокат. Ну, да. Если нет, то будем честны.
1: А к вам какие фильмы попадают?
0: А у нас есть эксперт, прекрасная Александра Жукова с этого года с нами работает. Она очень опытный отборщик. И в течение полугода она занималась формированием программы, отсматривала, вела переговоры с кинокомпаниями, отсматривала большое количество их, да, и предложила программу «Плюсы». Точно так же, как театральные постановки, мы

0: принимаем и заявки, то есть это и open call был, и дополнительный экспертный отбор.
1: Книги сейчас выходят небольшими тиражами, но и оно и понятно, почему. Однако книжные магазины полны разных новинок, и когда заходишь, действительно, в книжные глаза разбегаются, хочется и это взять, и то. Вот давайте про книги, наверное, еще. У вас же тоже представлены разные издания новые.
0: Да, конечно.
1: И дети из жюри тоже читают какие-то книги, да?
0: Да. А, точно так же у нас есть прекрасный эксперт, который занимается много лет работой в книжной индустрии, Марина Маляевна. Она подбирает программу из изданий, издательств, которые выпустили книги в течение прошлого года. То есть она перерабатывает огромное количество литературы, точно так же ведет переговоры с различными издательствами, отбирает программу вместе с другими экспертами и для участия в фестивале представляется там 10 или 11 книг для ребят младшей группы от 8 до 11 лет и также там 10-12 книг для тех, кто постарше.
1: Но обязательно новые книги.
0: Обязательно новые книги. Те, кто вот, были выпущены да. в прошлом году.
1: Почему да. на Большом детском фестивале принято решение не только значит, устраивать просмотр театральных постановок, спектаклей и фильмов с мультфильмами, но еще и книги.
0: Ну а как
1: вот
0: же?
1: Об этом и не только мы поговорим совсем скоро на детском радио.
2: Веселые звоночки. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
3: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
4: А я Полина.
3: А это наш верный друг Робопес.
5: В 2126 году тут такое происходит.
6: Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
3: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
2: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
7: При поддержке Карачаровского механического завода.
8: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.

0: души вашей, со всем энтузиазмом.
1: Доченька, что с тобой?
0: Мама, не мешай, я готовлюсь к ярмарке талантов.
2: Порадуйте слушателей своим выступлением. И вы позвоните в прямой эфир, прочитайте стихи, расскажите смешную историю, спойте, сыграйте на музыкальном инструменте. Каждый день на детском радио. В прямом эфире. Ярмарка талантов. 0+. Реклама.
3: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Реклама.
4: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
6: Мам, только не выключай!
5: Детское радио живет.
7: Детское радио любит вся семья.

0: веселые звоночки.
1: Дорогие мальчишки и девчонки, а также их родители, большой детский фестиваль проходит в эти дни в Москве и Санкт-Петербурге. Значит, на конкурсе представлены разные работы, театральные постановки, фильмы, мультфильмы и даже книги. По 17 ноября этого года будут проходить показы. Фестиваль проводится аж с 2018 года под руководством Сергея Безрукова и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. У нас в гостях председатель, директор Большого детского фестиваля Лариса Ильяста и, кстати, председатель детского жюри Николь Плиева. Николь у нас тоже уже неоднократно она была. Я помню ее совсем маленькой. Она где-то вот доставала до микрофона, если отстала она. Вот так стояла рядом. А сейчас она, конечно, уже, наверное, с меня ростом. И будет еще расти.
2: Прекрасная, умная девушка.
1: Да, очень хорошо. Она растет во всех смыслах. И сейчас Николь вам расскажет. Ну, давайте, наверное, вернемся к работам, потому что я остановился на книгах. Так почему же все-таки на фестивале появились еще и книги, помимо театральных постановок, фильмов и мультфильмов?
3: Ну, большой детский фестиваль — это, конечно, мультижанровый фестиваль. И мне кажется, что вообще, когда такая высокая планка задается, и лучший из лучших, как сейчас модно говорить, принято, контент для детей, мне вообще кажется, что вот это слово «контент», оно как бы должно включать в себя как будто и театр, и кино, и книги, и вообще, в принципе, все направления, которые только можно. И очень здорово, что вот у нас, мне кажется, вот уже БДФ, большой детский фестиваль, это вот отдельный такой островок искусства. Ну, а как бы на островке искусства должны быть представлены все виды искусства.
1: Ребята, вы знаете, что такое контент? Поняли, да? Часто слышите от взрослых. Контент. Это контент.
3: Да.
1: Ну, как-то немножко звучит так формально, официально,
3: слово,
1: да? Официальщина.
3: Да, конечно.
1: А когда мы говорим «прекрасный спектакль», «книга», «фильм», это уже по-другому звучит. По-нашему так, да? А контент как-то...
3: Ну, чтобы сразу, знаете, представление...
1: Да, но тем не менее нужно знать, что это слово означает. Обозначает. Обозначает
3: да,
1: оно... Давайте простыми словами.
3: Содержание, скажем так. Ну, вообще, если вот переводить, как бы, так серьезно переводом заняться, то какое-то содержание
1: продукт.
3: Получается. Продукт, да. Но так
1: продукт,
3: еще хуже звучит,
1: да,
3: понимаете?
1: Продукт не очень, пищевой, да. А продукт.
2: Да.
1: Ну, интеллектуальный. Довольно вида искусства, да, интеллектуальный продукт. Скажем, кто-то написал статью, вот вам тоже контент, да? Не путаться с контекстом, ребятки. Ну и вот, значит, книги. Какая книга была тобой прочитана?
3: Ну, знаете, у нас, между прочим, в каждой возрастной категории по 10 книг, если даже, мне кажется, если не больше, но, во всяком случае, в старшей возрастной категории, за себя скажу, все прочитала, 10 книг. И, знаете, вот, мне кажется, вот у всех детей программа на лето от школ, а у нас, у членов жюри, программа на лето на чтение, собственно, планы от Большого детского фестиваля. Поэтому все лето члены жюри читали книги, потом в начале осени мы встретились и уже были готовы обсуждать, и у всех какие-то разные, знаете, вообще фокус внимания упал на разные книги. И это довольно было любопытно. У меня, конечно, тоже есть свой фаворит. Вот. Не знаю,
1: но
3: стоит ли его произносить
1: сейчас. Но книги читать
3: так
1: же интересно тебе, как и смотреть спектакли?
3: Ой, ну знаете, это, конечно, совершенно две разные вещи. И вообще это удивительно. Я вот думаю, я с первого большого детского фестиваля на фестивале. И, конечно, абсолютно меняется просмотр даже вот спектаклей. Как-то ты обращаешь внимание на совершенно другие вещи. Как-то отмечаешь что-то совершенно другое. Это, конечно, очень интересно. Но читать книги и смотреть спектакли, одно, мне кажется, другому не мешает, и то, и другое интересно. Но у нас современная литература, современные писатели, и, конечно, порой бывает вот очень интересно сравнить стиль вот действительно современных писателей.
1: Есть как дети, которые пишут. Не очень любят читать книги, но я здесь не соглашусь, наверное, даже поспорю. Просто ребенку не попалась та самая книга, которую ему захотелось бы прочитать, да?
3: А, возможно, стоит заглянуть на программу Большого детского фестиваля.
1: Да,
3: возможно, его она заинтересует.
1: Да. Кстати, а если уж мы говорим о классике, вот тут в перерыве зашел разговор о писателе Льве Толстом и его произведении.
2: Да-да.
1: Вот я помню, подростком был, и все время задавался вопросом, ну почему нам надо изучать Анну Каренину? Мне не нравилась эта женщина. Не нравилось то, что она совершает. Я не хотел
2: читать. Ну там же про другое роман.
1: Ну да, но я вот то, что видел, понимаете, я подумал, эх, Лев Николаевич, не мог бы ты, вы, написать бы что-нибудь такое, чтобы к нам было ближе. Но вот, увы, ах, у Льва Николаевича...
2: Через 10, наверное, вы его прочли и увидели совсем другие...
1: Были другие задачи. Ну, для кругозора, вообще, мы вот вчера говорили с ребятами тоже во время эфира, для чего нужно читать. Ведь книги, они же как и учителя. Вот мы сегодня учителей поздравляли, и завтра будем поздравлять, но книжки тоже учителя. Поэтому мы и писателей поздравляем с этим праздником. Они же тоже нас многому учат. Это книги, школа жизни, есть у нас опыт свой, который мы приобретаем на практике, а есть опыт, который мы почерпываем из книг. Герои действуют и как-то поступают, и мы через них учимся, да?
2: Но в книге, мне кажется, это самое интересное, все, что может произойти, и как ты увидишь этого героя, как ты себе его представишь, как ты будешь проходить через тот самый, даже в сказке описанный темный лес, у тебя своя картинка сложится, и совершенно свое уникальное видение того, что там написано. Поэтому очень интересно всегда после прочитанной книги прийти, посмотреть спектакль или увидеть фильм, согласиться или полностью не согласиться с автором, с режиссером, с художником, да, либо с постановщиком спектакля, или со сценографом спектакля, почему именно так он
1: видел.
2: А это
1: и хорошо.
2: Да, и это хорошо, это прекрасно, да, потому что каждый человек индивидуален совершенно, и у него, у каждого свой внутренний мир, который формируется в том числе через книги.
1: Это хорошо, когда просмотренное тобой произведение или прочитанное заставляет спорить, не соглашаться с чем-то, или думать, мыслить, да, эмоции вызывает.
3: Можно еще дополнить?
1: Конечно.
3: На Большом детском фестивале, вот когда мы голосуем, у нас есть отдельная номинация «Театр в школе». Во всяком случае, она была в прошлом году, я надеюсь, что в этом году все есть. Вот. И на самом деле очень интересно, насколько разные спектакли попадают в эту номинацию, и это все спектакли, поставленные по школьной программе, по произведениям школьной программы, и на самом деле иногда просто поражает, насколько вот может быть

0: совершенно какая-то сумасшедшая интерпретация того или иного произведения, и ты уже там редко узнаешь какие-то там отрывки из произведения, которые ты читал, и это уже совершенно режиссерское такое вот прочтение. А есть спектакли, которые вот можно действительно смотреть, и вот как такая дополненная реальность к тому, что ты прочитал, и это так здорово. Да. И на самом деле вот в прошлом году меня, я помню, поразили очень многие спектакли, которые вошли именно в эту номинацию.
1: Ведь что интересно, как раз-таки на фестивале можно увидеть спектакли из разных городов.
2: Именно.
1: Из разных регионов России. Вот это уникальная вещь. Знаете, чтобы посмотреть, допустим, спектакль Тюменского театра, не нужно лететь в Тюмень. Достаточно найти.
2: Они сами
1: просто,
2: приедут,
1: да,
2: к нам.
1: Когда будет показ, и здесь прийти, в столице, в Москве или в Петербурге. Спектакли для детей от 3 до 16 лет, я так понимаю, да?
2: Ну, от 8 до 16 вообще, да. От... есть с градацией совсем для малышей, но мы никогда, конечно же, не отметаем любого зрителя, потому что самое прекрасное, когда в театр или в кино приходят всей семьей и, собственно, по дороге домой, либо за вечерним чаем мама с папой, с сыном, с дочкой, с бабушкой обсуждают то, что они увидели, особенно если они это еще и прочитали какое-то время назад, да, то есть тут практически весь то самое слово контент, да, весь интеллектуальный продукт для детей и подростков, которые собираются на фестивале, он точно, абсолютно для семейного просмотра.
1: Ну и, конечно, ребятам, кто занимается в театральных студиях, очень, я думаю, было бы интересно и полезно посетить такие спектакли.
2: Ну, это насмотренность. Да. Это, да, можно увидеть разный почерк, потому что на территории нашей страны прекрасной, огромной, да, мы знаем, сколько регионов, и в каждом регионе есть ярчайший театр для детей, либо это ТЮЗ, либо это театр кукол, которые не всегда могут выбраться на гастроли в одну или другую столицу, поэтому, когда они становятся участниками Большого детского фестиваля, включаются в программу. Это больше 40 спектаклей каждый год, то есть вот за 9 лет, да, практически, ну, представьте, какое количество театров из разных регионов приезжало в Москву.
1: Ну вот скажите, Николь, Лариса, во время просмотра этих спектаклей из разных регионов есть ощущение, они же из разной местности, да, и знаете, такой привкус, что они привозят что-то свое такое национальное, интересное, дух свой, дух есть, тех земель, откуда они прибыли.
2: Есть. Мы несколько лет назад организовали целую номинацию, она называется «Мой любимый край», как раз для того, чтобы, ну, встряхнуть немножечко, да, региональные театры, чтобы они присылали заявки не на общеизвестное название, а название именно, да, культурных традиций своего региона, и приезжали уже там и сказки на якутском языке, на бурятском. В прошлом году из Хакасии был прекрасный спектакль на национальном языке, да, по национальным эпосам. В этом году тоже несколько таких спектаклей есть. И это очень интересно, потому что, ну, в Москве огромное количество людей также живет из разных регионов, да, и мы все должны знать и уважать культуру друг друга.
1: Да, у нас огромная многонациональная страна.
2: Опять же, год народов России.
1: Да, вот об этом и не только мы продолжим наш разговор совсем скоро.
3: Я

0: веселые звоночки.
1: Представители Большого детского фестиваля сегодня у нас в гостях Лариса Вильяста, директор, и председатель детского жюри Николь Плиева. Вот когда где-то произносят слово «фестиваль», я думаю, что многим представляется такая картина огромной площадки, и там постоянно идет действо, что-то все фестивалят, что-то такое веселое, яркое, новое. Но вы расскажите все-таки про ваш фестиваль, что это такое. И это не какая-то одна площадка. И во времени это все очень растянуто. И места разные, локации,
2: это
1: да?
2: Больше, да, это больше 2,5 месяцев получается по времени. Это только в Москве у нас 27 площадок. То есть можно голову повернуть, посмотреть практически на любой театр, да, и окажется, что в какой-то из дней здесь будет проходить показ одного из спектаклей из разных городов.
1: Да. И выбрать даже ближе, вот по району, где вы живете.
2: Даже по району, да, если не очень хочется ехать в другую часть города. А, опять же, если не очень успел на спектакль, да, на сайте Большого детского фестиваля есть архив спектаклей и прошлых, и этого года. Как только проходит показ на площадке в рамках фестиваля, через 1-2 дня появляется этот спектакль, ну, те, которые от которых мы получаем разрешение на съемку и на размещение в сети интернет. И в любое время можно будет пересмотреть или посмотреть, если вы не успели. Плюс наше детское жюри в этом году, в прошлом у нас был такой опыт, в этом году он повторяется. Некоторые театры не смогли привести свои спектакли, но вошли в программу. И мы приняли такое решение, что детское жюри собирает рюкзачки и едет в то или иной город смотреть эти спектакли.
1: Это же приключение.
3: Это
1: же приключение.
3: Это очень здорово. Да,
1: напомню еще раз, что большой детский фестиваль проходит в Москве и Петербурге, но потом же будет эхо большого детского фестиваля. И вот там он уже отправляется в регионы.
3: Да, абсолютно верно. И вот даже я вот сейчас задумалась, на прошлой неделе только мы побывали уже в 3 городах, и вот сегодня, я бы сказала, делегация детского жюри Большого детского фестиваля отправляется в Красноярск на спектакль. Вот, на прошлой неделе мы были в Самаре, в Самарском театре юного зрителя тоже. И мне кажется, что вот еще вам, пожалуйста, еще одна замечательная возможность детского жюри Большого детского фестиваля знакомиться с городами, потому что у нас вот был, получается, половина дня до спектакля в Самаре, и мы гуляли, мы прошлись по набережной, тоже по Петербургу нам удалось прогуляться. Вот, поэтому это, конечно, очень здорово, что у фестиваля вообще нет границ.
1: А в какие города еще поедет фестиваль, где будет эхо звучать?

0: Ну, в следующем году 6 регионов. Это Калуга, это Иркутск. Ой, я вам сейчас навскидку не скажу. Там целый...
1: Надо смотреть в интернете.
0: Надо смотреть.
1: Но это вот именно то, что сейчас идет.
0: Это победители нынешнего фестиваля. Не полным составом, конечно, не таким огромным фестивалем это происходит в регионах. Существенно скромнее, в течение недели-полутора это происходит. До 10 дней обычно мы приезжаем в регион на 7-8 спектаклей лучших из лучших. Кино, анимация, книги, лаборатории. Мы приезжаем в регионы, да.
1: Вот я смотрю, для младшей аудитории 6+, сказочные сюжеты, яркие музыкальные кукольные спектакли, «Волк и семеро козлят», «Ежик в тумане», «Люля и Минька», «Тайны третьей планеты». Для средней возрастной группы 12 лет разные исторические драмы. А как попасть на большой детский фестиваль?
0: Нужно подать заявку. Как только заканчивается фестиваль, в этот же день мы открываем прием заявок на следующий фестиваль. И в течение 2,5 месяца обычно до середины февраля или до конца февраля мы принимаем заявки, и потом начинает работать экспертный совет, который уже из всех этих заявок отбирает так называемый шорт-лист для участия в конкурсе уже непосредственно фестиваля.
1: У вас всегда одинаковое количество участников, плюс-минус?
0: Ну, плюс-минус, да. Да.
1: Но кто постоянно у вас бывает? Какие регионы, есть, какие театры?
0: Ну, есть театры, которые из года в год подают заявки, и практически всегда мы понимаем, что у них просто сногсшибательные спектакли, что эксперты точно абсолютно их отберут. В этом году уникальная история случилась. Нягоньский ТЮЗ прислал 4 заявки. И, в общем-то, и все 4 спектакля вошли в конкурсную программу. Такого не было еще ни разу. И будем смотреть, как они сами с собой в своей категории будут бороться, да, потому что, ну, это очень интересно.
1: А вы слышали, что говорят сами участники фестиваля? Не жюри и не организаторы, а участники. Какие-то отзывы, что им дает участие в такой программе?
0: Ну, во-первых, они получают возможность попасть в то самое эхо Большого детского фестиваля и прокатать, получить дополнительные гастроли своим театром. Ну и, конечно же, внутри фестиваля, ну, кроме того, что они получают прекрасную статуэтку победителя, да, это своеобразный знак качества, да, признание именно своими зрителями, да, ценность-то в том, что как раз и выбирает детское жюри, да, и они понимают, что они получают награду не от театральных критиков, не от своих профессиональных, да, коллег, а именно от своих зрителей, по сути, да, и, в общем-то, эта награда является достаточно ценной.
1: Это, да, так понимаю, этим большой детский фестиваль уникален. И потом, из разных регионов театральные труппы могут приехать в Москву и Петербург, выступить на столичных площадках.
0: Конечно.
1: Увидеть новых зрителей, почувствовать обратную связь, так ведь?
2: Конечно. Так все и есть.
1: Николь, ну а что бы ты пожелала юным зрителям, которые любят театр, любят читать книги, любят хорошее кино и мультфильмы?
2: Ой, юным зрителям я, конечно, хочу пожелать и, возможно, даже посоветовать, пока идет большой детский фестиваль, вот действительно без лишнего какого-то, знаете, лукавства скажу, что действительно на большой детский фестиваль приезжают лучшие из лучших. Вот экспертный совет выбирает, правда, действительно лучшие спектакли, фильмы, книги. И вот просто следите за программой большого детского фестиваля. Желаю, конечно, любопытства и, конечно, вот стремления к какой-то большой насмотренности и, возможно, начитанности и наслушанности.
1: Лариса, ваши пожелания?
0: Мы всегда рады каждому, и мы невероятно радуемся, когда еще в середине фестиваля и участники, и зрители начинают спрашивать, а когда же, где же, в каком регионе можно увидеть фестиваль, и какого числа в следующем году открывается большой детский фестиваль. Так тоже бывает.
1: Ну что ж,

Все подробности можно найти в интернете. Так точно. Ведь? Вот, и прийти, и послушать, и почитать, и посмотреть. Сегодня в гостях у детского радио были представители Большого детского фестиваля Лариса Вильясти и Николь Плиева.

0: веселые звоночки.
1: Из чего же, милый друг, милый друг, милый друг, кто-то сделал все вокруг, все вокруг, все вокруг. Из чего же наши книжки, вилки, ложки и кровать? Из чего

0: Мы думали.
1: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний, он и получил подарочек.
0: И что, больше подарков не будет?
1: Будут, призы новые, новые загадки.
0: Правда, что ли?
1: Да, ведь это говорю вам я, сундучок с секретом.
0: Понял, класс.

0: Игра «Сундучок с секретом».
1: Новые призы и новые загадки.
0: Каждый день
1: на детском радио. Сыграй со мной.
2: Ноль плюс. Реклама.
3: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». Ноль плюс.
2: Реклама.

0: Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
4: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
3: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: вокруг скучала. А едва запела, все повеселело. Назови-ка его.
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: спортивная программа.
1: Всем привет! Это Захар, спортивный комментатор детского радио. Давайте-ка начну я с загадки. Зеленая травка, ровное поле. Любителям бегать просто раздолье. Палки крючком, белые мячики. В нее играют девочки, мальчики. Эта игра нравится мне. Люблю играть я в... Ну, договаривайте. Нет, Саша, не в карате. А правильный ответ, ну... Эта игра нравится мне. Люблю играть я в хоккей на траве. Говорят, хоккей на траве чуть ли не самая первая спортивная игра в мире. Придумали ее пастухи, причем французские. Было это примерно так. Bonjour, monsieur Jean. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик? О, дорогой Базиль, oui. Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов. Ну и началась битва, естественно, спортивная. Пастухи делали мячики из того, что попадалось под руку. Из травы, обрывков ткани, а то и вовсе брали подходящий камень и гоняли его по пастбищу, оно же игровое поле, своими посохами. Почему это были именно французские пастухи, а не, скажем, итальянские? Да потому что слово «хоке», то бишь «хоккей», произошло от старофранцузского «крюк». Раз слово французское, то и пастухи тоже. Логично? Нелогично, возмутились древние египтяне. Какие такие французы? Это мы, египтяне, хоккей придумали. Действительно, самое старое изображение игры в хоккей на траве нашли именно в Египте. Картинки больше 4000 лет. На рисунке два человека с клюшками бьются за мяч, а вокруг стоят другие игроки и кричат на своем древнеегипетском языке «Оле, оле, оле!». Ну, кроме одной картинки, ничего, правда, не нашли. Так что все-таки решили, игру придумали французы. Сейчас хоккей на траве любят во всем мире. И это чистая правда. Где доказательства, Вить? Да пожалуйста! Международная федерация хоккея на траве объединяет почти 140 стран, включая, конечно же, Россию. Особенно много фанатов травяного хоккея в жарких странах – в Индии, Аргентине и Австралии. Снега там не бывает, а полей с травкой – ну, сколько хочешь. Правила просты. В хоккей на траве играют две команды по 11 человек в каждой. 10 игроков и один вратарь. Цель игры, ясное дело, загнать мяч в ворота соперника. Ну, проще говоря, кто больше голов заколотил, тот и молодец. Правда, забить ой как непросто. Касаться мяча можно только клюшкой. Руками или ногами вообще ни-ни. Это вам не футбол. Но вратарю вот можно. Ногами, руками, телом, головой, в общем, чем угодно. Отбивай, хватай, но только не ложиться.

0: ложиться на мячик категорически нельзя. Клюшка в травяном хоккее не такая, как в обычном. По форме она, знаете, больше похожа на новогодний леденец с крючком на конце. Так что привет от пастухов. Одеваются игроки-мужчины в футболки и шорты, а женщины в футболки и спортивные юбки. Для защиты хоккеистам и хоккеисткам хватает щитков. Их носят под гетрами. Гетры — это такие носки до колен, ну, типа гольфов. Только вратарю приходится надевать еще и перчатки, и кольчугу, и маски, и щитки. Мячик в хоккее на траве хоть и маленький, но твердый, и летит он ой как быстро. Ну, давайте-ка еще немного о правилах. Матч делится на два тайма. Каждый тайм длится 35 минут, но это чуть меньше школьного урока. Толкаться, наступать на ноги, задерживать соперника телом нельзя. За это судья сначала скажет «ай-яй-яй», во второй раз покажет карточку, там, зеленую или желтую, ну а на третий покажет красную и... Нет, Вася, родителей вызывать не будет. Просто возьмет и удалит игрока с поля. Вот и все. Типа «гуляй, Вася, грубиянам на поле не место». В нашей стране тоже любят играть в хоккей на траве. В середине прошлого века появились как мужские, так и женские команды. Наши травяные хоккеисты принимают участие во всех главных мировых соревнованиях. Хоккей на траве стал олимпийским видом спорта более 100 лет назад. Россия в Олимпийских играх тоже участвует. Будем тренироваться, играть и, конечно же, побеждать. Ну, на этом все. Я пошел на тренировку. С вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. Всем оле-оле!
1: Активная программа.

0: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист.
1: Детское радио.
2: Детское радио.

0: до 9.
1: Много песен на детском радио.
2: Не волнуйтесь понапрасну.

0: дружба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
2: «Ничегошеньки не понимаю»
3: с Веснушкой и Кипитошей.
4: Веснушка и Кипитоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
5: Веснушка, ну быстрее!
6: Да бегу я, бегу! Дяденька король!
5: Кто там?
2: Ничегошеньки, не понимаю!
3: На этой неделе на детском радио.
1: Это вроде школа, потому что уроки есть.
7: А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе.
1: И рассказывает этот дяденька так здорово. Говорит, что приготовил нам столько всего интересного.

0: отчаешься. Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
1: Слушайте на Детском радио. 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин Детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1177-46-79-24-55. Город Москва. Реклама.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо» с 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1177-46-74-55.
4: Город Москва, 6+. Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ, квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Рекламная служба Детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Мария Петровна, здравствуйте! Можно?
2: Здравствуй, Максим. Входи.
1: Что за книга у вас? Красивая такая. Тканевый переплет, золотые буквы.
2: Книга очень ценная. Федот Федотыч, ты знаешь его?
1: Естественно. Наш библиотекарь. Очаровательный дед.
2: Федот Федотыч строго-настрого наказал сразу после расследования вернуть книгу в целости и сохранности. В этой книге самые известные сказки Шарля Перро. «Золушка», «Мальчик с пальчик», «Синяя борода», «Рикки хохолок», «Красная шапочка», «Спящая красавица», «Подарки феи».
1: «Кот в сапогах».
2: Разумеется. Так вот, Макс, Добрыня сообщил мне, что у кота в сапогах пропали сапоги. Перемещаемся в сказку «Кот в сапогах».
3: Господин кот, позвольте представить детективы Хрум. Марья Петровна и Максимка.
4: Бонжур, мадам. Бонжур, месье. Parlez vous français? Вы говорите по-французски?
2: Вы, месье Ле Шаботи. Да, господин кот.
1: Совсем немного, к сожалению.
4: Ничего страшного. Écoutez, месье. Слушайте, господа. Я расскажу вам все. В стародавние времена, то ли в Блоне, то ли в Гасконе, а может, и в самой Бургундии жил-был старый мельник. И было у него три сына. Когда мельник умер, оставил он сыновьям наследство. Старшему досталась мельница, среднему – осел, а младшему – Жаку – достался я. Кот неизвестной благородной породы, ни булонской, ни гасконской, ну уж точно не бургундской. Охочусь я лучше всех котов на свете. Мыши в Булоне, Гасконе, а тем более в Бургундии дрожат при одном моем имени. Где я только не бывал, во всех амбарах, чуланах,

0: на всех чердаках. Да что там, я в королевском замке охочусь. И, между прочим, слышал, что король хочет выдать замуж свою дочь, принцессу, и непременно за маркиза. А чем мой хозяин не маркиз? Но хозяин не сразу оценил мой ум и красоту. Пропаду, говорит, с тобой, а я ему: со мной-то не пропадешь, вот без меня, пожалуй. Будешь меня слушаться, жить будешь по-королевски. Делай, что я говорю, и не задавай лишних вопросов. Перво-наперво купи мне красные сапоги и шляпу с пером. Впрочем, вы наверняка читали мою сказку.
1: Да, конечно, читали. И не один раз.
0: Надо признаться, я довольно известен. Меня знают в Булоне, Гасконии, в Бургундии, да мало ли где еще. А сегодня у меня случилась неприятность, кошмар. Утром я проснулся, умылся, отведал свежей сметанки и начал собираться на дальнее поле. Мне нужно было поймать для нашего короля парочку куропаток. Хозяина моего дома не было. Он на речке рыбу ловил. Перед тем, как уйти, я закрыл окна и крепко запер дверь. Когда я вернулся, точно к обеду, моих любимых красных сапожек не было на месте. Их нигде не было. Разумеется, я обратился в сказочную полицию.
2: Я немедленно примчался, Марья Петровна.
0: Уи, да.
1: Простите, уважаемый кот, а почему вы не надели сапоги, когда отправились ловить куропаток?
0: Странный вопрос. Ловить куропаток в сапогах страшно неудобно. Сапоги и шляпу я надеваю на выход.
1: Понятно.
3: Добрыня, ты осмотрел дом?
2: Я все осмотрел. Все на своих местах, все в порядке.
0: Так-то оно так. Но только вот зола, палка, лев и шапочка. Не понимаю, откуда они взялись.
1: Лев и шапочка?
2: Да. В комнате младшего сына мельника и кота на полу была рассыпана зола.
3: Любопытно.
2: Да, печная зола. А рядом с тем местом, где стояли сапоги кота, лежала вот эта тросточка с набалдашником в виде львиной головы.
0: Но это еще не все улики. Наверняка найдутся другие. Мне нужно сделать так, чтобы мой хозяин породнился с королем.
2: С королем? Но сначала с великаном-людоедом.
0: Людоед? Но у нас в сказке нет людоедов.
1: Как это нет?
3: В тексте сказки, что написал Шарль Перро, злым героем был огр. Когда писатель Иван Сергеевич Тургенев переводил сказку на русский язык, он заменил огра на людоеда.
0: Может быть. Но разве это важно? Который час?
1: 5 часов вечера по сказочному времени.
0: Прошу прощения, я должен вас покинуть. Хозяин там один. Скучает, наверное.
2: До свидания, господин кот. Не волнуйтесь, мы обязательно найдем и вернем вам ваши сапоги.
0: Мерси, благодарю. До свидания, господа.
1: Забавная трость. Почему-то перевязана синей лентой. Тут еще бант.
2: Это еще не все. Посмотрите.
3: Маленькая шапочка.
1: Внутри какие-то буквы.
3: Тут вышита маленькая буква «М».
1: Не может быть, чтобы злоумышленник оставлял на месте преступления улики, которые могут выдать его с головой.
2: А может, кто шапку потерял, тот и сапоги украл? Мальчик с пальчик, например. У него тоже сапоги были. Шапочка, может, его.
3: Буква «М» и тросточка могут указывать на маленького Мука. Помните сказку?
1: Ну да. Маленький Мук служил у старушки. Когда он попал в запретную комнату, он взял волшебные туфли и волшебную трость с головой льва.
2: А позже король отобрал у него и то, и другое. Значит, это не мальчик с пальчик, а маленький Мук. И шапочку потерял, и трость, и сапоги взял.
3: Мотив существенный. Взять сапоги, чтобы иметь возможность быстро перемещаться. Правда, Мук не знает, что сапоги,

0: Та не волшебная.
1: А может, виновата Золушка? Ведь неспроста в комнате младшего сына Мельника и кота зола появилась.
2: Тогда непонятно, откуда взялась трость.
1: Трость и шапочка – улики серьезные. А что, если Золушке помогли?
0: А мотив? Для чего Золушке сапоги?
1: Обе сказки написал Шарль Перро. Так?
2: Так.
1: Что, если Золушка узнала о сапогах в соседней сказке?
0: То есть знала, что существуют сапоги-скороходы, захотела попасть на бал и взяла сапоги кота, думая, что они и есть скороходы. Просто перепутала.
2: Да, такое может быть.
0: Интересная версия. Надо будет проверить.
2: А что, если это средний сын Мельника?
0: Средний сын Мельника в сказке Шарля Перро упоминается только в начале. Для чего ему брать сапоги, Добрыня?
2: Он, конечно, не главный герой. Только все не так просто, как кажется. Помните, что он получил в наследство?
1: Конечно, осла.
2: А может, средний сын Мельника хотел восстановить справедливость? Вдруг средний сын Мельника узнал о сапогах и подумал: ничего себе, мы в деревянных башмаках ходим зимой и летом, а младший брат коту сапоги покупает.
0: В те времена небогатые люди носили деревянную обувь, а сапоги были большой роскошью.
1: И что из этого следует?
2: Позавидовал средний сын Мельника младшему брату и взял сапоги.
0: Проверим.
2: С чего, вернее, с кого начнем, Марья Петровна?
0: Я перемещусь в сказку «Золушка», а вы с Максом навестите среднего сына Мельника.
1: Перемещаемся.
2: Так, где-то здесь должен быть средний сын Мельника.
1: Вот он, и ослик рядом, симпатичный, серенький, с белым пятнышком на лбу. Только он, похоже, хозяина не слушается.
3: Ну иди же! Опять встал. Ну иди же! Да что с ним делать-то? Вот напасть.
2: Здравствуйте.
3: Бонжур, Добрынь Никитич. Вы верно по делу? Спрашивайте, все равно я своего ослика с места сдвинуть не могу.
2: Сочувствую. Скажите, а что вам известно о пропаже сапог у кота в сапогах?
3: А не пойму что-то.
1: Кот в сапогах. Он достался в наследство вашему младшему брату. У кота пропали сапоги.
3: А может, к лучшему, что пропали?
2: Почему к лучшему?
3: Ну, виданное ли дело, кота в сапоги обувать, да шляпу ему напяливать. Тьфу, ведь смотреть противно. Хорошо, что я дома редко бываю.
2: А почему вы дома редко бываете?
3: А потому что я работаю, денежки зарабатываю, да, головные уборы шью да продаю, на ослики вот развожу. Недавно для самого короля шляпу шил. А еще ко дню рождения того господина, что живет в замке за дальним полем. А, красной шапочке вот теперь нужно новую шапочку и еще чепец для бабушки. Мне из всех сказок заказывают. Говорят, у меня руки золотые.
1: А для маленьких сказочных персонажей вы тоже шьете?
3: Нет, для маленьких не шью. Работа мелкая, глаза напрягать надо сильно. Нет, не шью. Иду, милый. Ой, не поймешь его. То молчит, то как крикнет. Вчера прям перед обедом, как начал. Ой, прям беда, еле успокоил. Я думаю, он разволновался, потому что кот печку топил.
2: Печку?
3: Да. Дымок вроде из трубы в доме. Обед, может, готовили. Да постой же ты! Ой, куда тебя нелегкая-то понесла? Простите, я должен его догнать. Оревуар, Добрый Никитич.
2: Постойте! Постойте!
1: Добрыня, он уронил что-то.
2: Тряпочка какая-то.
1: Не тряпочка, а чепчик. Посмотри, может, внутри метка есть?
2: Есть. Большая буква «Д», потом полоска, а потом маленькие буквки «К». И еще «А». Макс, это же имя.
1: Дюймовочка?
2: Да, точно.
1: Любопытно. Я Марии Петровне отправил письмо и фото чепчика этой дюймовочки.
2: А вот и Мария Петровна. Ну, что сказала Золушка?
0: Ничего подозрительного от Золушки я не услышала. Золушка была занята тем, что отделяла маковые зерна от проса. Такое задание дала ей мачеха.
1: А зола?
0: Девушка вся испачкана золой, как и написано в сказке. На ногах у нее деревянные башмаки.

0: Если бы Золушка проникла в дом кота в сапогах, она оставила бы следы башмаков.
1: Так что, Золушку исключаем из подозреваемых?
0: Думаю, да.
2: Кто же остался из основных подозреваемых?
1: Маленький Мук остался. Его рук дело.
0: Не была бы столь категорична.
1: Вы считаете, хозяин ослика, средний сын мельника, сказал что-то важное? Что он виновен?
2: Возможно, он пытается обвинить маленького Мука, чтобы мы на него подумали.
0: Скоро выясним. Перемещаемся в сказку Вильгельма Гауфа «Маленький Мук».
3: Красота какая! Как будто в отпуск приехали.
2: Точно!
0: Мы с вами в городе Никея.
1: Здесь живет маленький Мук.
3: Эх, заглянуть бы на восточный базар. Гостинцев купить.
2: Да, от восточных сладостей не отказался бы.
0: Все позже. Мы здесь по делу.
1: Та-да. А вот и дом маленького Мука.
4: Эй, кто там?
1: Начальник сказочной полиции Добрын Никитич и детективы из агентства Хрум.
4: Не знаю никаких начальников. Ступайте прочь.
2: Всего несколько вопросов, уважаемый маленький Мук.
4: Ага. Новая придумка мальчишек, да? Опять будете дразнить меня? Крошка Мук. Не позволю. Слушайте, не позволю больше над собой издеваться. Никто не посмеет говорить мне обидные слова.
0: Уважаемый маленький Мук, мы не будем вас дразнить.
4: Да, уважаемый. Ну ладно, так и быть.
5: Входите. Только если станете обзываться, я вас поклачу. Ну, приходите уже. Что стоим-то? Вон на ковре можно сесть.
1: Спасибо.
5: О, угощайтесь. Фиги. Спелые, сладкие.
2: Фиги?
1: Фиги. Так еще называют инжир.
2: Спасибо, попробую.
1: Положи на место.
2: Почему?
1: Потому что от них у тебя вырастут уши и нос. Помнишь сказку?
2: Ой, точно!
1: Вы знаете, что у кота из сказки «Кот в сапогах» пропали сапоги?
5: Сказки такой не знаю, ничего не знаю.
2: На месте пропажи была найдена трость с головой льва. У вас была такая для поиска кладов?
5: Да, была. Но только король отобрал ее у меня.
0: Трость была перевязана синей лентой.
5: Нет у меня ни лент, ни туфель, ни сапог. Да чтобы я, маленький Мук, надевал чужое? Никогда!
0: Скажите, пожалуйста, где вы были вчера в обеденное время?
5: Где был в обеденное? В лесу. Да, мне нужно было набрать ягод с того дерева, что я недавно нашел. Целый день по лесу ходил, бродил. Без моих замечательных туфель трудно. Босиком много не находишь.
2: Кто-то может это подтвердить?
5: Король может. Я вчера ему ягоды носил.
1: Да, по такой жаре тяжело ходить. А вы, уважаемый Мук, наверняка шапочку на голову надеваете. Вашу шапочку с буквой «М» внутри.
5: Какая шапочка? Какая буква «М»? Что вы мне голову морочите? Не нужна мне никакая шапочка. Слушайте, у меня челма есть. Слушайте, мне давно пора идти. Я должен королю ягоды отнести. Идите уже, пожалуйста, уважаемые.
1: Ох, уже уходим. Подозрительный этот Мук. Не верю я ему. Ловко он от всех улик отвертелся. Король забрал, не ношу, босиком.
2: Может, надо было ему тросточку показать?
1: Да, сказал бы, что не его, и опять бы завел свою песню о короле. Надо какую-то бесспорную улику найти. Или сапоги. Марья Петровна, как считаете?
0: Я пытаюсь проанализировать то, что сказал нам маленький Мук. В его словах есть что-то очень важное. Итак, коллеги, что мы имеем?
1: Кот запер дом и отправился на дальнее поле ловить куропаток.
2: А когда вернулся, обнаружил, что сапоги пропали.
1: На полу была рассыпана зола, но следов ног не было. У стола на полу лежала тросточка с набалдашником в виде головы льва.
2: Перевязанная синей лентой, словно в подарок.
1: Тут же лежала шапочка. Маленькая, с вышитой внутри буквой «М».
2: Средний брат со своим ослом, который чуть что кричит, мог все это подбросить. У него наверняка и ключи есть от дома младшего брата. Он мастерит головные уборы, хотя сказал, что для маленьких жителей сказок не шьет.
1: Но он обманул. Он побежал за ослом, выронил чепчик дюймовочки. Он завидует младшему брату. Он думает, что младший разбогател,

0: если коту купил сапоги?
1: Золушка не виновата в похищении сапог. Кроме среднего брата, из подозреваемых остался только маленький Мук.
2: Как он мог проникнуть в дом?
3: Есть ощущение, что без волшебства тут не обошлось.
1: Думаешь, маленькому Муку кто-то помогал?
3: Не иначе. Он ведь мечтал стать большим. Или это дело рук среднего брата? Тогда понятно, кто подбросил шапочку с буквой «М».
2: Или ее тоже потеряли. Волшебства в нашем расследовании явно не хватает. Давайте рассуждать. Кто пойдет что-то похищать с подарком в руках? Ведь это неудобно. Так?
1: Так. Если кому-то нес подарок, вряд ли его забудешь.
2: Правильно. Но если злоумышленника напугали, он мог растеряться и забыть свою трость.
1: Злоумышленника спугнул крик осла.
2: Молодец, Максим.
3: Выходит, средний сын мельника не брал сапоги кота?
2: Не брал.
3: Эх, ошибочная моя версия. Синяя лента. Возможно, это подарок для мальчика. Кому маленький Мук хотел подарить тросточку?
2: Тому, кто владеет искусством превращения, кому нужны сапоги.
1: И у кого есть маленькая шапочка с буквой «М».
3: Опять мальчик с пальчик.
1: Но ему не нужны сапоги.
2: Верно, Макс. Сапоги нужны...
3: людоеду.
2: Перемещаемся в сказку «Мальчик с пальчик».
1: Ну, как вы догадались, Марья Петровна?
2: Мне помог маленький Мук.
3: Как помог?
2: Тросточки у него не было. Это понятно из сказки. Мук сказал, что хотел бы стать большим, но не смог этого сделать с помощью волшебства. Тогда я подумала, а что если тросточка – это не маленькая тросточка, а большая трость? Она вслед за своим хозяином превратилась в маленькую. К тому же, помните, средний сын мельника сказал, что видел дымок из трубы дома, где живет кот.
1: Он сказал, похоже, обед начали готовить.
3: Но ведь ни кота, ни его хозяина в доме не было. То есть это был не дымок, это зола вылетела.
2: Когда людоед, превратившись в кого-то маленького, пролез в трубу.
3: Да, логика. А подарок? Тросточка. Трость кому предназначалась?
2: Полагаю, людоеду.
1: Сам себе подарок решил подарить?
2: Нет, это подарок для другого людоеда. Вспомните, что говорил средний сын мельника.
3: Что он сшил шляпу ко дню рождения для господина, что живет в дальнем замке за полем и лугом. Так это же людоед из сказки «Кот в сапогах».
2: Он самый. Вот мы и пришли.
3: Давайте я войду первым, вы за мной.
4: Ну, проклятие! Ну, вовсе они не волшебные. Ну, все зря.
2: Добрый день, господин людоед.
3: Вы обвиняетесь в краже сапог у кота в сапогах.
4: Ну вот, сказочные сыщики пожаловали. И все из-за этого мальчика с пальчика. Если бы он не взял мои волшебные сапоги, я бы ни за что не взял сапоги кота. Ведь я-то думал, а они... Да никакие они не скороходы.
3: Расскажите подробно, как было дело.
4: Ой, да, только водички немного. Есть у меня, господа сыщики, закадычный друг, людоед из сказки «Кот в сапогах». Он могущественный волшебник, умеет превращаться во что хочешь, даже в животную. Хочешь в птичку, хочешь в мышку, а хочешь и львом может стать. И вот настал день рождения моего друга. Ну, я долго думал, какой подарок может его порадовать. И, наконец, решил подарить ему трость с головой льва. Пусть, думаю, берет на прогулки, вспоминает меня. Я сделал такую чудесную, гладкую трость, дубовую. Перевязал ее синей лентой. Получилось очень красиво. Вот. Путь к моему другу не близкий. А обувь у меня. Ну, все никак не соберусь шить новые башмаки. Все некогда, понимаете. И вот я подумал, что в сказке «Кот в сапогах» есть отличные новые сапоги. Их недавно купили этому рыжему...
1: коту.
4: Ну да, ему. Сапоги вроде как волшебные, вроде как в них можно очень быстро ходить.
3: И вы их украли?
4: Да нет, взял на время. Ну, чтоб быстрее прийти к

своему другу. Я произнес волшебное заклинание и стал маленьким. И подарочная трость стала маленькой. Потом я забрался на крышу и через трубу проник в дом. Ой, и сажа там, в этой...

0: Поди верну. Все равно они мне по размеру не подходят.
1: Что ж, хорошо, что все выяснилось. Нам пора домой. До свидания, Добрыня.
2: Спасибо вам, детективы. До свидания.
3: Пока, Добрыня. До новых расследований.
1: Макс, я загляну в библиотеку.
3: Я подожду вас, Мария Петровна. Вместе домой пойдем.
1: Хорошо.
3: Послушаем, что нам сказочное радио расскажет. О, прогноз погоды.

0: Слушатели, прослушайте, пожалуйста, сказочный прогноз погоды на ближайшие выходные. Погода обещает быть сказочно прекрасной. Будет сказочно солнечно и сказочно тепло. Сказочные птички будут развлекать всех сказочными песнями. Сказочные коты будут сказочно мурлыкать, а сказочные драконы в эти дни... Впрочем, о драконах мы не будем вспоминать.
1: Макс, прости, немного задержалась.
2: Ничего, я пока прогноз погоды послушал.
1: И какая погода нас ожидает?
2: Сказочно прекрасная.
3: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
3: Детское радио.

0: все-таки делать то, лучше все-таки делать то. Что ты делать, мастер?
1: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
2: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик? О, дорогой Базиль, уи! Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
1: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
3: Реклама.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на

0: wildberries.ru.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Реклама.
3: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГТД, ОГРН, 102-770, 057, 87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что
5: роботы бывают жидкими?
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: В ефірі Детське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Читайка с книжным червячком.
1: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Вы никогда не задумывались, почему мост не разрушается под весом огромного железнодорожного состава? Почему еда в микроволновке нагревается, а пластиковый контейнер нет? Где в проводах прячется ток? Почему нельзя стоять рядом с мчащимся поездом? Почему зимой трещины в асфальте становятся ямами? Как работает GPS-навигатор? Почему на коньках можно ездить очень быстро, а усилий затрачивать совсем немного? И почему бесполезно трясти бутылку, чтобы вылить из нее все до последней капли? На все эти вопросы отвечает физика. А все потому, что мир вокруг нас живет по ее законам, и нет никакой возможности их обойти. Об этих законах и явлениях в своей книге «Физика вокруг нас» рассказал ученый и писатель Юрий Вировец. Книга совсем не похожа на учебник. В ней нет строгих определений, сложных формул и вычислений. С ее помощью вы не сможете что-то выучить. Но зато ее можно читать с любой главы и открывать для себя удивительные вещи. Да и главы там совершенно неожиданные. Ну вот, например, закон Паскаля «Как поднять слона». Или другая «Минус 2 килограмма в лифте и невесомость на диване». А еще «Голубое небо и желтое солнце». Что такое свет?

0: Привет! Эта книжка напрочь разбивает представление о том, что физика — это очень сложно, что это удел суровых, бородатых ученых, которые говорят на непонятном языке. Нет, физика — это интересно, увлекательно и абсолютно реально. Это наша повседневная жизнь. А еще там коротко, но очень емко рассказывается о тех людях, которые век за веком открывали законы физики и делали их достоянием всего человечества. Ньютон и Паскаль, Галилей и Архимед, Бернулли и Доплер, Амедео Авогадро и Эдвин Хаббл. Книгу «Физика вокруг нас» написал Юрий Вировец, а выпустила издательство «Пешком в историю» для детей среднего школьного возраста. На сегодня это все. С вами был неутомимый исследователь физических законов и явлений, книжный червячок. В следующий раз обязательно расскажу вам о какой-нибудь другой интересной книге.
1: Почитай-ка с книжным червячком. Детское радио.
2: Не пойти ли нам в гости?
3: В гости?
2: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
3: Кто же ходит в гости по утрам?
2: Кто ходит в гости по утрам? Постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-арам, парам-тарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро.
3: На то оно и утро? А куда мы идем?
2: К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
3: Такого не бывает.
2: А у тебя что-нибудь есть поесть?
3: У меня есть еще один воздушный шарик.
2: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
3: Ага. Тогда пойдем к тебе.
2: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
3: Они ужасно рады?
2: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
2: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
0: Реклама.
3: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭД. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
5: Но, папа, это же детское радио.
6: Детское радио.

Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Дядя Кузя очень умный. У него много-много разных книг. О чем бы я его ни спросил, а я то и дело о чем-то спрашиваю. Дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще мы с ним любим путешествовать. Когда мы куда-нибудь отправляемся, я сижу у дяди Кузи

0: признайтесь, я маленький, ростом с ладошку, поэтому вполне там умещаюсь. Интересно, куда мы отправимся сегодня?
1: Чевостик!
0: Чего?
1: Чевочка с хвостиком. Готов ли ты к путешествию?
0: Конечно!
1: Тогда не будем медлить. Итак, наше путешествие начинается от обеденного стола. На нем разная еда, винегрет и овощной салат, каша и хлеб, чай и какао.
0: Ничего себе начало! Мы что, вместо путешествия обедать будем?
1: Нет, Чевостик, мы же только что позавтракали. Обедать будем, когда вернемся из дальних странствий. А блюда на столе подскажут нам, куда отправиться.
0: И как это простой винегрет может что-то подсказать?
1: А разве он простой? В винегрете смешаны свекла, морковь, лук, огурцы и картошка. Когда-то они росли очень далеко друг от друга. Чтобы встретиться у нас на столе, им пришлось совершить удивительные путешествия. Вот о них мы сегодня и узнаем.
0: Ха! Картофельное путешествие! Разве это интересно?
1: Еще как! Ведь картофель чуть не весь мир объехал, во стольких странах побывал. А сколько приключений выпало на его долю!

0: родом это растение из Южной Америки. Там картофель употребляли в пищу много тысяч лет подряд. А вот в Европе картофель стал известен только в 16 столетии, когда испанцы привезли его из-за океана.
1: Ух ты! Значит, картошка совершила путешествие через океан?
0: Да. Часть привезенного картофеля испанцы оставили у себя, часть отправили в Италию. И всего несколько картофелин попало в Германию и Австрию. Первые клубни европейцы высаживали в садах, потому что картофель был диковинкой.
1: Ну и диковинка!
0: Не забывай, жители Европы только начали знакомиться с новым растением. О том, что в Америке картофель считается съедобным, европейцы знали, но все же относились к нему с недоверием и есть не торопились. Самое неожиданное применение картофелю придумали во Франции.
1: И какое?
0: Использовали как украшение.
1: Не может быть! Брошки из картошки!
0: Для того, чтобы ты понял, как все было на самом деле, мы отправимся на бал во дворец французского короля. А попасть туда нам поможет мое изобретение – время-скок. Этот прибор в одну секунду перенесет нас в любое место и время. Нужно их только указать. Франция, 18 век, королевский бал.

0: Огромный красивый зал, музыка, много людей. Дядя Кузя, а королева тоже здесь?
1: Думаю, да. Сейчас мы попробуем отыскать ее в толпе.
0: Как же мы это сделаем?
1: Королеву можно узнать по букетику из цветов картофеля. Они небольшие, белые с синим.
0: Я, кажется, уже нашел! Вон она! Ой, мимо прошла другая тетенька с такими же цветами. Дядя Кузя, да тут все тети с одинаковыми букетами.
1: Чевостик, правильнее будет называть их дамы. Но ты верно подметил. У всех дам платья украшают одни и те же цветы. Значит, французские модницы последовали примеру королевы. Картофель стал самым модным растением во Франции.
0: Я про эту моду стишок придумал. Ты же знаешь, я про все на свете могу стихи сочинять. Вот, слушай. На платье у дамы чудесный цветок. Ромашка, фиалка, жасмин, василек. А дама смеется. Ошиблись немножко. На платье цветок под названием картошка. Дядя Кузя, а есть они картошку не пробовали?
1: Таких смельчаков было немного. Люди боялись отравиться. Были случаи, когда по незнанию в пищу употребляли плоды картофеля, небольшие ягоды, которые вырастают на месте увядшего цветка. А этого делать нельзя, потому что они ядовиты. Съедобны у картофеля подземные клубни.
0: Я догадался, что такое клубни. Это корни, потому что они под землей, правильно?
1: Нет, Чевостик, это не так. Картофельный клубень вовсе не корень, а видоизмененный подземный побег с утолщенным стеблем.
0: А что такое побег?
1: Это стебель с листьями и почками. У некоторых растений побеги тянутся вверх, у других стелятся по земле, а у картофеля растут под землей. Там, где стебель картофельного побега утолщается, образуется клубень.
0: И зачем это картофелю нужно?
1: В клубне растение запасает питательные вещества.
0: Выходит, картофель делает запасы, а люди их используют.
1: Это правда. Питательных веществ в его клубнях так много, что картофель даже хлеб заменить может. Когда это поняли, картошку начали охотно выращивать во многих странах.
0: И у нас, правда, дядя Кузя?
1: Конечно! Но в России картофель тоже не сразу пришелся по вкусу. Попал он к нам в 17 столетии. Русский царь Петр I путешествовал по Голландии и прислал оттуда мешок клубней в Россию и велел начать разводить картофель. Но крестьяне царский указ выполняли неохотно. Они не знали, что делать с заграничным растением, как его сажать, как растить.
0: Надо было им просто рассказать.
1: Рассказывали. И все равно новое растение вызывало у народа много подозрений. Российские крестьяне долго сопротивлялись распространению картофеля и даже бунтовали.
0: Надо же, когда-то картошки боялись, а сейчас без нее не обойтись.
1: Точно так же мы привыкли и к другому растению. Его привезли из Америки в Европу примерно в то же время. Я говорю про томат.
0: А я такого растения не знаю.
1: Скорее всего, оно тебе известно под другим именем. Помидор.
0: Помидор? Так бы сразу и сказал. Интересно, как получилось, что у одного и того же растения два названия?
1: Первое – томат. Ему дали на родине, в Южной Америке, где этот овощ употребляли в пищу с древнейших времен. А помидором томат стал в Европе. Так его назвал итальянский ученый за красоту плодов. Помидор означает «золотое яблоко».
0: Почему же золотое? Помидоры ведь красные.
1: Первыми в Европу попали растения с желтыми плодами. И только немного позже – распространились красные помидоры.
0: Доры, доры, помидоры. Дядя Кузя, у меня новый стих сам с собой сочинился. Ссоры, споры и раздоры, переводы виноваты. На тарелке помидоры или все-таки томаты?
1: Оба этих названия правильны. Но я продолжу свой рассказ. Диковинные растения сначала радовали европейцев своим видом. Их выращивали на клумбах или в комнатах на подоконниках. Но вскоре люди поняли, что плоды у помидоров не только красивые, но и вкусные. Первыми вкус томатов оценили жители Испании, Португалии и Италии.
0: А почему?
1: В этих странах теплее, и помидоры там лучше вызревают.

0: распробовали. В России плоды томата тоже распробовали сначала на юге. В конце 18 столетия на юге нашей страны помидоры уже с удовольствием ели, а севернее это растение все еще выращивали в садах как украшение.
1: Совсем как картофель.
0: Вообще-то томат и картофель – растения-родственники.
1: Ага, из одной семейки.
0: Совершенно верно. Только в ботанике про такие растения говорят из одного семейства.
1: Ботаника – это что?
0: По-гречески «ботане» значит «растение». Ботаникой называют науку о растениях, а ученых, которые изучают растения, ботаниками.
1: Дядя Кузя, наверное, ботаникам быть интересно. Я много раз ел и помидоры, и картошку, но про то, что это растения-путешественники, да еще родственники, узнал только сегодня.
0: У них есть еще один родственник – стручковый перец. Он добрался в Европу из Америки раньше, чем томаты и картофель. У перца красивые, ярко-красные плоды с очень острым вкусом.
1: Острый вкус? Значит, горький?
0: Скорее, жгучий. Да еще какой! Жители Америки издавна употребляли порошок из высушенного перца как приправу. Испанцам эта приправа тоже понравилась, и они привезли перец в Европу. Здесь растение очень быстро распространилось, и уже в начале 16 столетия было завезено в Россию. Новая приправа сразу пришлась по вкусу и у нас.
1: Вот интересно бывает. Вкусные помидоры и картошку долго не ели, а жгучий перец есть начали сразу.
0: Чегостик, есть острый перец может не каждый. Его добавляют в еду понемножку, чтобы улучшить вкус. Только делать это надо осторожно, чтобы не переперчить, а то потом придется плакать.
1: А я знаю растение, которое еще и есть не начал, а уже плачешь. Про него даже загадка есть. Отгадай. Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы проливает.
0: Конечно, это лук. На Руси его знают с давних пор. У него съедобны и луковицы, и зеленые листья.
1: Вот это да! Значит, зеленые перышки и есть листья? Тогда что такое луковица? Корень?
0: Нет, Чевостик. Луковица – это видоизмененный побег с мясистыми чешуйками листьями на укороченном подземном стебле донце. Корни у лука, конечно, тоже есть. Они похожи на толстые белые нити. Растениям корни необходимы. Они добывают из земли воду и полезные вещества, которые потом попадают в стебель, а из него в листья.
1: К тем, которые в луковице. Дядя Кузя, теперь я все понял. Луковица нужна луку, чтобы полезные запасы хранить.
0: Совершенно верно. В луковице растение накапливает питательные вещества. Так поступает и родственник лука – чеснок. Только у чеснока луковица сложная, состоит из нескольких зубков. Первыми эти растения стали употреблять в пищу жители стран, расположенных по берегам Средиземного моря. Выращивать лук и чеснок там начали в незапамятные времена и относились к ним с большим уважением. В Древнем Египте, например, чесноком и луком обязательно кормили строителей пирамид.
1: А почему?
0: Потому что египтяне знали. Эти растения оберегают человека от болезней и поддерживают его силы. За целебные свойства лук и чеснок ценили и другие народы древности – греки и римляне.
1: Дядя Кузя, а вдруг древние люди просто ошибались? Верили в то, чего на самом деле не было?
0: Нет, Чевостик, не ошибались. В наше время ученые доказали, что лук и чеснок действительно помогают человеку справиться со многими болезнями. Значит, не зря говорится – чеснок и лук от семи недуг.
1: Похоже на стишок. А я тоже про эти лечебные растения стихи сочинил. когда простуда валит с ног,

0: поможет лук или чеснок. Когда все валится из рук, добавят сил чеснок и лук. И если хочешь быть здоров, так ешь чеснок, лук и... Эх, жалко, чуть-чуть не хватает, чтобы стишок закончить. Еще бы одно слово.
1: А что, если добавить морковь?
0: Сейчас попробую. И если хочешь быть здоров, так ешь чеснок, лук и морковь. Ура! Подходит! Спасибо, дядя Кузя! Ой, а вдруг морковь не такая полезная? Тогда стишок неправдивый получится.
1: Об этом, Чевостик, можешь не беспокоиться. Морковь очень полезна, особенно детям. Она помогает им расти. А еще вещества, которые содержатся в моркови, очень важны для хорошего зрения.
0: А я и не знал, просто ел. Она ведь вкусная, сочная, сладкая. А еще я про морковку загадку знаю. Красная девица в темнице томится, а коса на улице. Только эта загадка совсем простая. Любой ее сразу отгадает.
1: Знаешь, Чевостик, мы привыкли к тому, что у морковки есть крупный съедобный корнеплод ярко-оранжевого цвета. Но когда-то, давным-давно, морковь была совсем не похожа на нынешнюю. Так что несколько тысяч лет назад твою загадку вряд ли кто-нибудь отгадал бы.
0: Не может быть! А как тогда выглядела морковь?
1: Чтобы узнать это, нам надо отправиться в далекое прошлое. Итак, Древняя Греция, 23 столетия назад.

0: думал, мы окажемся на грядке, а попали на лужайку. Мы здесь не одни. Рядом какой-то дедушка собирает букет.
1: Этот дедушка – знаменитый врач Древней Греции. И собирает он не букет, а травы для лечения больных. Вот он вытянул из земли растение с длинным корешком. Это и есть морковь.
0: А почему корешок тоненький, белый и кривой? Какая же это морковка?
1: Самая настоящая, только дикая.
0: Ну, если дикая, тогда ладно. Хотя выглядит она не слишком аппетитно. У морковки в древние века не было большого корешка. Ей народ оказывал почтение только как целебному растению. А откуда взялась наша крупная морковка?
1: Люди улучшили дикую морковь при помощи селекции.
0: Это что, волшебная палочка такая? Стукнул по худенькой морковке, и выросла она большая.
1: Нет, Чевостик, волшебство здесь ни при чем. Тут главное труд. Само слово «селекция» произошло от латинского «селекцио», что означает «отбор». Уже в древности люди начали отбирать среди растений самые лучшие, собирали их семена, сеяли на грядку.
0: А потом?
1: Все повторялось. Из выросших растений снова отбирали самые-самые и сеяли только их семена. В этом и заключается отбор, селекция. В наши дни селекция стала наукой. Она занимается созданием новых сортов растений и пород животных. Людей, которые выводят эти новые сорта и породы, называют селекционерами.
0: Дядя Кузя, а морковку долго выводили?
1: Долго. Но в 3-м столетии она стала обычным огородным растением. В кулинарных книгах того времени сохранились рецепты блюд, которые римляне готовили из культурной моркови.
0: Ну ты и сказал! Культурная морковь!
1: Зря смеешься. Так называют растения, которые растут не сами по себе в природе, а те, что выращивает человек.
0: Тогда угадай, про какое культурное растение эта загадка? 100 одежек и все без застежек.
1: Это растение...

0: лежаты? Они растут по отдельности.
1: Потому что кочан – это почка на верхушке стебля. Ты видел почки, которые появляются на ветках деревьев весной? Внутри них тоже плотно прижатые друг к другу листики. Капуста – это такая же почка, только побольше.
0: Ничего себе побольше! Да она размером с голову!
1: За это капуста и получила свое название. Оно происходит от латинского слова «капут» – «голова». Так ее древние римляне называли.
0: Интересно, интересно. Почему это они нашей капусте решили название давать?
1: Так ведь это случилось задолго до того, как капуста попала к нам с берегов Средиземного моря.
0: Дядя Кузя, а как ты узнал, откуда капуста и другие растения в наших краях появились?
1: За это надо сказать спасибо русскому ученому Николаю Вавилову. Этот ученый путешествовал по всему миру, изучал, где что растет, искал диких сородичей культурных растений. Вавилов обнаружил, что на планете есть лишь несколько областей, откуда произошли все растения, которые используют и разводят люди. Одна из таких областей – Средиземноморье.
0: Оттуда и морковь, и капуста начали путешествовать.
1: Молодец! Не забыл! Уже в древности люди, жившие на берегах Средиземного моря, знали несколько видов капусты. А вот кочанная поначалу была известна не везде. Ее начали выращивать в Древнем Риме.
0: Ага! Они бы и мою загадку про капусту отгадали.
1: Может быть. Но, скорее всего, римляне подумали бы при этом, что ты большой выдумщик.
0: Это почему? Я ничего не выдумывал.
1: Сейчас ты все поймешь сам. Мы с тобой побываем на огороде того самого римского императора.
0: Который своей капустой гордился?
1: Да, его звали Диоклетиан. Оставив управление страной, он занялся любимым делом – разведением этого вкусного и полезного овоща. Итак, Римская империя – начало 4-го столетия.

0: Реклама.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
5: Детское радио.
7: Детское радио.
3: Детское радио.
8: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
9: Сказку слушать. А ты?
10: И я.
9: Включай.
10: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
9: Ладно, ладно, подожду.
8: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.

0: Disney+.
1: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
0: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
1: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: Сири. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Ну что, вот и настал второй месяц осени. Такими темпами и зима не за горами. Но нас с вами в любую погоду согреют любимые песни. А все они собраны здесь, в хит-параде детского радио. С вами диджей Микрофоша. Всем желаю наикрутейшего настроения и предлагаю приготовиться к сюрпризам. Начинаем!
1: Хит-парад детского радио.
0: Друзья, каждый из вас может стать волшебником. В ваших силах сделать так, чтобы любимый исполнитель и его хит буквально перелетели на верхнюю строчку хит-парада детского радио. И для этого не нужно учить магические заклинания. Достаточно зайти на сайт детифм.ру и проголосовать за своего фаворита, а также слушать его на всех цифровых площадках. Итак, настало время узнать тройку сильнейших этой недели.
1: Третье место.
0: Как мне кажется, Лиза Волкова в любое время готова собраться и отправиться на вечеринку.

0: Помните, буквально пару минут назад я говорил, что ваше волшебство поможет любимому артисту подняться до невиданных высот. Вот, магия произошла. Вчера еще претенденты, а сегодня...
1: Второе место.
0: Группа Kinderstar. День

0: первое место.
1: Вот и настало время узнать победителя хит-парада детского радио этой недели. Тут, ребята, без особых изменений. Золотая медаль остается у детского хора «Великан». Нарисуем

0: мальчики и девчонки, за ваши голоса, за ваши сердечки, которые вы оставляете на сайте детифм.ру. Продолжайте слушать любимые песни на всех цифровых платформах. И уже совсем скоро мы узнаем, кто же станет новым победителем хит-парада детского радио. Меня зовут диджей Микрофоша. Всем пока!
1: Хит-парад! Хит-парад детского радио!
2: Детское радио!

0: Много песен на детском радио. Реклама.
1: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
2: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
3: Я лечу!
4: В этом и проблема.
1: Волшебное перо. Категория 6+.
0: Реклама.

0: Россия.
1: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
2: Карибия.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-4041.
4: Человек на 90% состоит из воды.
5: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
4: А почему?
5: А потому что он слушает.
6: Детское радио.
4: Не торопись взрослеть.

0: зеленее капусты, одета совсем не в 100 одежек. У нее и кочаны меньше, и листья в них друг к другу не прижаты.
1: И несмотря на это, капуста была у римлян в большом почете. В Древнем Риме полагали, что она помогает поддерживать здоровье и лечит многие болезни, что капусту обязательно должны есть дети, тогда они вырастут сильными и крепкими. Римляне были правы. Капуста действительно очень полезна.
0: Значит, не зря она римскому императору нравилась. В Риме капусте слава и честь. Сам император ее уважает. Сам на своем огороде сажает, сам собирает и сам любит.

0: Есть!
1: У нас на Руси капусту тоже издавна любили и ценили. В 11 столетии один русский князь своему другу подарил капустную грядку.
0: Вот так подарок!
1: По-княжески щедрый.
0: Дядя Кузя, знаешь, вот раньше я никак не мог сообразить, почему в русских сказках горох царем называют. Царь горох. А теперь догадался, его, наверное, тоже какой-нибудь царь на грядках сажал.
1: Честно говоря, Чевостик, хотя горох культура очень древняя, его возделывают более 2500 лет. Я никогда не слышал, чтобы горох выращивали цари. Зато точно могу сказать, что в старину на Руси горох был царем на столе. Из семян этого растения варили супы, каши и даже кисели. А еще пекли пироги с гороховой начинкой.
0: Ух ты! Гороховые пироги! Да еще с киселем!
1: А для детворы молодой зеленый горошек был самым лучшим лакомством. Думаю, они любили его так же, как современные ребята любят шоколадные конфеты.
0: Значит, им горошек сильно нравился, потому что я шоколад люблю очень-очень. Дядя Кузя, а ты случайно не знаешь, из чего его делают?
1: Шоколад готовят из семян растения какао. Его родина – Америка. Дерево какао цветет круглый год. Цветы появляются прямо на стволе. Позже из них получаются крупные морщинистые плоды. Внутри каждого полсотни семян.
0: Ого, сколько!
1: Из этих семян в Америке издавна готовили шоколадный напиток. Когда испанцы попали в Америку, они попробовали это необычное лакомство. Видимо, напиток показался им вкусным. Правда, мы вряд ли с ними согласимся, ведь питье было горьким.
0: Вот это да! Люди странные в Америке жили. Шоколад они не ели, а пили. Был напиток этот горький, не сладкий. И на наши не похож шоколадки. Дядя Кузя, а про настоящий шоколад расскажи. Про твердый, который откусить можно.
1: Семена какао попали в Европу в 16 столетии. Но шоколад еще очень долго оставался напитком. Твердым он стал только в начале 19 столетия. Это европейские кондитеры постарались. Они же догадались соединить шоколад с другим лакомством – сахаром.
0: Тоже мне лакомство – сахар!
1: Я ничуть не преувеличиваю. До начала 19 столетия сахар в Европе считали лакомством, потому что привозили его издалека. Распространяться сахар начал из Индии. Там в изобилии рос сахарный тростник.
0: А при чем здесь тростник?
1: Сахар получали из сока этого растения. Родиной сахарного тростника считают Юго-Восточную Азию. В Индии его выращивают больше 5000 лет. Там же в очень давние времена открыли и секрет приготовления сахара. Давай-ка отправимся в Древнюю Индию. Узнаем, как делали сахар, а заодно познакомимся с сахарным тростником.

0: Кузя, мы попали в лес.
1: Это заросли сахарного тростника. Сахар готовят из его стеблей.
0: Ага, вот зачем их рубят крестьяне. Наверное, это тяжелая работа, потому что стебли сахарного тростника больше похожи на стволы деревьев, высокие и гладкие. А на самом верху, среди листьев, пушистая метелка.

0: Крестьяне уже закончили рубить тростник и теперь собираются нести вязанки стеблей в свою деревню. Нам стоит отправиться следом и узнать, что с тростником будут делать дальше.
1: Наконец-то заросли закончились. Дорога стала шире, и теперь можно рассмотреть все вокруг. По обе стороны дороги разные деревья, а на них... Ну и чудеса! Прямо на деревьях растут огурцы!
0: Что ты, Чевостик, будь внимательнее. У огурца стебель мягкий. Он не может поднять растение поближе к свету, поэтому и взбирается вверх, хватаясь усиками за любую опору. Растения обвивают стволы и ветви деревьев. Поэтому тебе и показалось, что на них растут огурцы.
1: Все равно удивительно, что огурцы даже в Индии растут.
0: Вообще-то Индия – их родина. Выращивать огурцы здесь начали 5000 лет назад. Отсюда это растение и отправилось в путешествие по разным странам. Давным-давно огурцы попали в Египет, затем в Древнюю Грецию и Рим, а уж потом в Европу.
1: Выходит, они тоже гости. А я-то думал, соленые огурчики у нас были всегда.
0: Если огурцы на Руси когда-то и считались гостями, то к 16 столетию они хорошо у нас прижились и превратились в обычное угощение.
1: Дядя Кузя, пока ты рассказывал, мы к индийской деревне пришли. Сколько детей выбежало навстречу!
0: Крестьяне раздают им кусочки стеблей, чтобы детишки полакомились сладким соком тростника. А взрослые тем временем принялись при помощи большого обтесанного камня жорного отжимать из стеблей сок. Его собирают в большой сосуд, который стоит на огне. Тростниковый сок будут долго варить, пока он не превратится в густой сироп. Уже в древности индусы научились превращать сахарный сироп в твердые кристаллики. Знаешь, само слово «сахар» заимствовано из древнеиндийского языка. Оно означает «песок».
1: А сахар и правда на песок похож. Дядя Кузя, только почему он получился совсем не белый?
0: Крестьяне не могут его хорошо очистить. Белый сахар научились делать позже, когда европейские ученые изобрели более совершенные способы его очистки.
1: И получили белый сахар из сахарного тростника?
0: Нет. Европейские ученые предложили получать его не из теплолюбивого тростника, а из растения, которое в Европе растет повсеместно.
1: Что же это за растение?
0: Свекла. Как и многие другие культурные растения, она происходит из Средиземноморья. Выращивать это растение люди начали больше 3000 лет назад. Но в древности разводили свеклу из-за листьев.
1: Что-то я в винегрете никаких листьев не видел. И вообще, разве у свеклы они съедобные?
0: Вполне. Листовая свекла существует и сейчас. Только в наше время ее вытеснила другая разновидность с крупным темно-красным корнеплодом.
1: И как из этой свеклы сахар делают?
0: Сахар получают вовсе не из обычной свеклы, которую ты ешь в борще и винегрете, а из другой. Она так и называется – сахарная. Эту свеклу вывел немецкий ученый. У нового растения был крупный белый корнеплод с очень сладким соком. Сахарная свекла не требовала много тепла, поэтому она хорошо прижилась и в России.
1: Не встретишь эту свеклу в огороде и не добавишь в борщ и винегрет. Из этой свеклы сахар производят для пряников, варенья и конфет. Так вот, какому растению сладкоежки должны спасибо сказать, а то пришлось бы чай без сахара пить.
0: Хорошо, что ты вспомнил о чае. Это тоже очень интересно.

0: интересное растение-путешественник.
1: И откуда же чай к нам попал?
0: Из Юго-Восточной Азии. С древнейших времен в Китае готовили этот чудесный напиток. Отправляемся в Китай на 12 столетий назад.
1: Дядя Кузя, мы в горах оказались.
0: Здесь растет самый лучший чай. Так считает древний знаток и ценитель этого напитка. В домике неподалеку он пишет знаменитую книгу чая. Туда мы и направимся.
1: Ой, нам придется лезть на гору, да еще через кусты.
0: Кстати, это и есть чай. Именно с таких чайных кустов срывают листики, из которых готовят напиток. Но рвут не все листки, а только самые молодые и нежные.

0: А вот и домик. Давай заглянем внутрь.
1: Дядя Кузя, здесь кто-то кисточкой рисует. Красивые узоры получаются. Наверное, мы не туда пришли. Этот человек художник.
0: Нет, это и есть знаменитый знаток чая, о котором я говорил. Он не рисует, а пишет свою книгу о чае. Какие листочки собирать, в какую погоду, как готовить из листков сухой чай и как его правильно заливать кипятком, заваривать. Обычай пить чай, да и название напитка у китайцев переняли многие народы.
1: А к нам чай как попал?
0: Это забавная история. В начале 17-го столетия московский посланник, так называют человека, посланного с поручением, возвращался из Монголии. На прощание монгольский правитель вручил ему подарок – множество пакетов с чаем. Посланник, увидев сухие листья, принялся отказываться. Не надо, мол, нам таких подарков.
1: Он что, правда чая не хотел?
0: Московский посланник просто не знал, от чего отказывался. Но в конце концов ему пришлось уступить. Уж очень настаивал монгольский правитель. Так чай впервые оказался в Москве. А когда его на Руси распробовали, то так полюбили, что стали закупать в огромных количествах.
1: Мы с тобой тоже чай любим.
0: И обязательно с лимоном.
1: Дядя Кузя, а лимоны где растут?
0: В наше время во многих странах. Там, где тепло и влажно. Можно даже дома лимонные деревца вырастить. А происходит лимон, как и чай, из Юго-Восточной Азии. Оттуда это растение отправилось в путешествие по миру. В 11-м столетии лимон был завезен в Средиземноморье. Но еще раньше жившие там люди познакомились с одним из его родственников.
1: А у лимона родственников много?
0: Много. Вместе их называют цитрусами. А дали им такое название из-за моли, которая поедает ткани и мех.
1: Моль что? И цитрусы ест?
0: Нет, наоборот, она боится их запаха. Это заметили еще древние греки. Они привезли первые плоды цитрусов из Индии. И скоро нашли им неожиданное применение. Стали класть цитрусовые корки в одежду для защиты от моли вместо ароматных веточек, которые назывались цедрус. Ими греческие хозяйки пользовались раньше.
1: Вот так история!
0: А потом римляне переделали цедрус в цитрус. Позже это название перешло на все семейство. Лимоны, апельсины, мандарины, грейпфруты.
1: Дядя Кузя, мне слово «цитрус» не очень нравится. У него слишком много значений. Из-за этого может выйти настоящая путаница. Представляю!

0: просили в магазине сочный цитрус. Вот и он. Только вместо апельсина предлагают нам лимон. Вот если бы нам дали мандарин, я, может быть, и обрадовался. Мандарины я люблю больше. Они маленькие и сладкие. Хотя апельсины тоже сладкие и большие. А может, все-таки мандарины?
1: Да, среди цитрусов выбрать трудно. Каждый вкусен по-своему. Но если бы ты оказался в Европе в самом начале 16-го столетия, ты бы обязательно выбрал апельсин.
0: Это почему?
1: Потому что мандаринов в Европе тогда еще не было, а первые апельсины уже появились. Их привезли португальцы из Юго-Восточной Азии. А вот слово «апельсин» пришло к нам из немецкого языка. Оно означает «китайское яблоко». И это не случайно. В самом Китае апельсиновые деревья выращивать начали более 4000 лет назад.
0: Так давно?
1: После того, как апельсины были завезены в Европу, жители многих стран тоже увлеклись их разведением. Любители редких растений даже строили для апельсиновых деревьев особые стеклянные помещения – оранжереи.
0: Вот еще! Зачем растению дом?
1: Апельсины слишком любят тепло. На открытом воздухе во Франции, Германии или России им было слишком холодно. А в оранжереях апельсиновые деревца чувствовали себя хорошо, потому что воздух внутри постоянно согревали. Там топили печки.
0: Какими неженками апельсины оказались? Дядя Кузя, а почему в Европе так хотели иметь именно апельсиновые деревья? Ведь можно было просто привозить плоды.
1: Это все из-за легенд и сказок о золотых яблоках.
0: Точно! Апельсины и в самом деле очень похожи на большие золотые яблоки. Теперь понятно, почему всем хотелось иметь такое сказочное растение.
1: Из Юго-Восточной Азии к нам пришло еще одно замечательное растение, о котором рассказывают в сказках. Зерна этого растения многим народам заменяли и заменяют хлеб. Вот почему оно всегда считалось очень важным. В Китае даже была древняя традиция, по которой первые зерна этого растения сеял сам император.
0: И что же он сеял?
1: Рис. В Китае и Индии возделывать рис начали несколько тысяч лет назад. За это время люди хорошо изучили привычки этого растения.
0: Дядя Кузя, какие могут быть у растения привычки?
1: Для того, чтобы узнать об этом, мы отправимся на рисовое поле.
0: Дядя Кузя, может, мы не туда попали? Тут кругом вода.
1: Это и есть рисовое поле. Просто рису нужно очень много влаги, чтобы расти.
0: Так вот какая привычка у риса. Расти в воде. Каждая растенице чуть не наполовину под водой скрыта. Сверху только часть стебелька и метелка видна. Дядя Кузя, а почему поле на клеточки поделено?
1: За небольшим участком легче ухаживать. Потому и разделяют большие поля на много маленьких.
0: И как за ними ухаживают?
1: Рис очень капризное растение. Прорастает во влажной земле. Как подрастет, ему много воды подавай. Ну а когда колоски, собранные в метелку, начинают зреть, воды растению надо меньше, приходится ее сливать.
0: Ого, сколько хлопот! Уж лучше наш хлеб есть.
1: Напрасно ты думаешь, что его растить легче.
0: Как это растить хлеб? Его ведь в булочной покупают. Забыл?
1: Не забыл. Но чтобы испечь хлеб, нужна мука, которую получают из зерен пшеницы. А чтобы вырастить пшеницу и собрать урожай, надо хорошенько потрудиться. Сейчас ты сам все поймешь.

0: И колоски на ветру колышутся.
1: В конце лета зерна в колосьях созреют, станут золотыми, и настанет пора уборки урожая. Пшеницу пожнут, срежут, потом обмолотят.
0: Как это?
1: Извлекут зерна из колосьев. Когда-то это делали вручную, а теперь людям помогают машины.
0: А что потом?
1: Потом зерна повезут на мельницу. Там их измельчают, молют. Если пшеничные зерна смолоть крупно, получается манная крупа.
0: Из которой манную кашу варят?
1: Верно. А если смолоть зерна мелко-мелко, получается белая мука.
0: И из нее пекут белый хлеб, и вкусные булки, и плюшки. А еще я очень люблю горбушку черного хлеба.
1: Что и говорить, свежий черный хлеб – очень вкусная и сытная еда. Недаром на Руси к нему относились с особым уважением, говорили: «хлеб всему голова». Вот только выпекают его не из пшеничной, а из ржаной муки.
0: А эту муку из чего делают?
1: Из растения, которое называется рожь. С виду рожь очень похожа на пшеницу, и муку ржаную получают так же, как пшеничную. Хлеб, который пекут из этой муки, полезнее пшеничного, белого, но появился он гораздо позже.
0: Почему?
1: Так уж вышло. Пшеница и рожь похожи друг на друга и часто росли рядышком. Но первый люди оценили пшеницу. Ее начали возделывать, а рожь, которая попадалась на пшеничных полях, считали сорняком. Прошло несколько тысяч лет, прежде чем люди обратили внимание на рожь. Стать полезным этому растению помог холод.
0: Ну и ну! А я думал, растения его боятся.
1: Многие – да, а вот рожь – нет. Когда пшеницу стали сеять севернее, это теплолюбивое растение часто не выдерживало суровых условий и погибало. На полях оставалась рожь, которой холода были не страшны. В наше время рожь даже специально сеют не весной, а осенью. Растение зимует в холодной земле, а весной, как ни в чем не бывало, всходит, да еще и урожай высокий дает. Такую рожь называют озимой.
0: Может, черный хлеб от того и полезный, что рожь такое стойкое растение. Все.

0: радио. Детское радио.
1: Детское радио. Реклама.
2: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
0: Детское радио.
3: Детское радио.
0: Детское радио.
4: Детское радио.
1: Детское радио.
5: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
1: Ноль плюс. Реклама.
6: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте Grand.

0: kidsfest.ru 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
1: А это слон. Самое большое животное на Земле.
2: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
0: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
1: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Мульт-концерт. Любимые песни из наших любимых мультиков.
3: Не волнуйтесь понапрасну,

просьбах не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь,

Sheet!

0: La la la.
1: Изобретения и открытия в мире науки.

0: Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной и со мной. Знаешь что, Вертелкин, я вот тут подумал. Мы с тобой вот уже сколько знакомы?
2: Сколько, Крутилкин?
1: Много. 100.
2: 100 лет?
1: Да не 100 лет, а 100 программ.
2: Погоди, погоди, Крутилкин. Это наша программа что, получается, юбилейная?
1: И вот именно, Вертелкин! И я предлагаю отметить это событие.
2: Мы пойдем в ресторан, закажем крабов, икры, пирожное, мороженое.
1: Ага, крем-брюле. Никуда мы, Вертелкин, не пойдем. Я в лаборатории поляну накрыл. Вон, слышишь, на кухне шкварчит.
2: Слышу, слышу, Крутилкин. И что ты теперь предлагаешь мне, помочь тебе в приготовлении этих, как их, праздничных блюд? Или сосисками с горошком обойдемся?
1: Ну, мы же с тобой ученые, Вертелкин. И подходить к банкету надо с научной точки зрения.
2: Это можно. Создадим современную скатерть-самобранку, Крутилкин! И управлять будем ею со смартфона или по старинке голосом. Скатерть, хочу сосиску с горошком. Так что ли?
1: Нет, Вертелкин, не нужна нам скатерть. Надо идти в ногу со временем, а точнее в руку.
2: Это как, Крутилкин?
3: Ни хао, джунбей каньопей.
2: Ты это слышал, Крутилкин? Это кто это у нас на кухне орудует?
1: Это Вертелкин. Да погоди ты, куда ты пошел?
2: Сейчас я посмотрю. Крутилкин, это что за человекоподобное чудовище с ножом стоит?
3: Ни хао, джунбей каньопей.
1: Это не чудовище, Вертелкин, а китайский человекоподобный робот-повар по имени Атом.
2: И что он сейчас сказал, этот подобный?
3: Я сказал вам ни хао, здравствуйте, и джунбей каньопей, то есть я готов пожарить стейк. Вам, Вертелкин, какой прожарки?
2: Средний. А мы только стейк будем? Или ты, Крутилкин, этого повара еще на какое-то блюдо запрограммировал?
1: Понимаешь, Вертелкин, я его вообще не программировал. Роботом управляет человек.
2: Ха, под столом, что ли, спрятался?
1: Нет.
2: В шкафу?
1: Да не под столом он и не в шкафу. Повар может быть в любой точке земного шара. Робот управляется через специальную гарнитуру. Она отслеживает движение рук настоящего человеческого повара, а робот их только повторяет.
3: Повар связывается со мной по интернету, и я повторяю каждое его действие. Наливаю масло, переворачиваю мясо, могу промахнуть бумажным полотенцем и даже посолить его пальцами. Правда, попасть пальцами в соломку получается не всегда.
1: Этот робот, Вертелкин, создан, чтобы заменить человека в сложных и опасных условиях. От атомных станций до орбитальных станций. Робот-атом способен выполнять 28 независимых движений и справляется с бытовыми задачами от приготовления завтрака до ухода за людьми. Вот сейчас нам поляну накрывает.
3: Я могу ставить чашки, складывать салфетки, раскладывать фрукты, упаковывать продукты. Научившись у человека, я буду выполнять все операции в 3-4 раза быстрее. В будущем меня будут использовать и врачи. А пока кушать подано. Сян шоу ни на юн сан. Приятного аппетита.

0: обо мне говорить.
1: Ой, вкусный был стейк. Да, Вертелкин?
2: Да, Крутилкин. Вот только сам-то он, робот этот, ничего и не может.
1: Ну да, ему и продукты нужны, и повар управляющий.
2: Вот.
1: Ты что это делаешь, Вертелкин? Зачем тебе эти колесики, какие-то манипуляторы? Ты зачем микроволновку в холодильник запихиваешь?
2: Робота-повара полного цикла создаю, Крутилкин. Ты ему: «Эй, микрохолл, а сделай-ка мне сосиски с горошком». И он раз и приготовил, и на колесиках тебе все и прикатил. Приятного аппетита!
3: Сами ты не будешь зевать от скуки в эфире «Ну и ну». Новости науки!
4: «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.

0: чем я, зарастая еще очень скромно. Я.
1: И все-таки непонятно, зачем жирафу такая длинная шея? Я. Зачем?
0: Ну, словом, я жираф.
2: Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мульт-хит!

0: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Ну, погоди. Еще не вечер. Еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. Ну, заяц! Крышей дома своего. Ну, погоди.
5: Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он поразил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не мог.

Акулы покоряют за моря. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Рост 15.

0: по душе.
1: Мульт-концерт!
2: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт!
1: Любимые песни из наших любимых мультиков. Реклама.
3: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Человек на 90% состоит из воды.
6: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
5: А почему?
6: А потому что он слушает.
7: Детское радио.
5: Не торопись взрослеть.

0: стране литературных героев.
1: Добро пожаловать в обитель книг, ребята. Здравствуйте. А, вот и Соня идет, спешит к нам присоединиться. Привет, Сонечка, как твои дела?
2: Здравствуйте, Василий Андреевич. Ну и дела. Ужасно.
1: Ужасно? А что случилось?
2: Ну все ужасно, потому что я ужасная.
1: Ты ужасная? Вот бы ни за что не подумал. Так что же все-таки случилось-то?
2: Ой, понимаете, я безответственная. И доверять мне нельзя. Сплошной кошмар.
3: Да, кошмар! Еще какой! А еще ты не умеешь рассказывать.
2: Привет, Флинт. Все, я умею, просто меня наказали. А в наказанном состоянии почему-то плохо рассказывается.
3: Понимаю. Хотя и не припомню, чтобы кому-то приходило в голову наказывать, например, меня. Во-первых, мы, попугаи, слишком ответственные и порядочные. И в случае чего добровольно искупаем свою вину. Ну, а во-вторых, как вам всем должно быть известно, я слишком идеален, чтобы быть в чем-то виноватым. Так что же натворила ты, что тебя наказали?
2: Это не я. Я не виновата. Это все молоко. Оно само. Стоило мне чуточку отвлечься, как оно сбежало. Понимаете, мама ушла в магазин и оставила меня следить за молоком. Я и следила. Оно очень мирно выглядело. Притворялась, видимо. А потом мне позвонила одноклассница, ей нужно было домашку узнать. Не могла же ей отказать.
1: Ну и пока ты говорила с одноклассницей, молоко сбежало.
2: Да, пришла мама и увидела, что я говорю по телефону, а молоко на плите. И не в кастрюле сидит, а само по себе разгуливает на свободе. Ей пришлось опять идти в магазин. Но у меня теперь не жизнь, а ужас. Компьютер нельзя, телевизор нельзя.
3: Бедняжка, как же ты без них выживаешь-то, а? То-то я смотрю, осунулась, побледнела. Да, плохи твои дела, старушка.
2: Сам ты старушка. Я справляюсь. Просто, по-моему, это слишком. Ну, подумаешь, молоко. Разве надо из-за этого такой шум поднимать? Василий Андреевич, вы о чем-то задумались?
1: Да, Сонечка, задумался немного. Вот слушал твою историю с молоком и вспомнил про одного мальчика.
2: Какого мальчика?
1: О, это был очень ловкий, смелый мальчик. Но однажды он, как и ты, не оправдал доверия. Ему поручили хранить огонь, а он ушел. И когда все вернулись, огонь уже потух.
2: Да, похожая проблема. Его тоже наказали?
1: Его хотели казнить.
2: То есть как?
1: Ну да, Сонечка, в те времена огонь ценился не меньше человеческой жизни.
2: Ну и времена. А что, нельзя было просто, ну не знаю, взять спички или зажигалку и зажечь его снова? Подумаешь, огонь, он же в каждой плите есть.
1: Ну, видишь ли, в те времена...
2: Да что же это за времена такие?
1: О, я же не сказал. Я рассказываю о мальчике Креке, герое книги «Приключения доисторического мальчика». Ну, из названия ясно, что времена-то доисторические, то есть очень-очень давние.
2: Доисторические? То есть такие, когда и истории еще не было? Насколько же давно это было?
3: Да уж задолго до изобретения телевизора и компьютера.
1: Более того, задолго до изобретения зажигалки и спичек. Даже молока у доисторических людей не было.
2: А я думала, молоко всегда было.
1: Послушай, ну вот для молока нужна корова, верно? А ее тогда еще не приручили.
2: Так давно, что еще коровы были дикие. Я и не знала, что были такие времена.
1: Ну, про те времена мало что известно, но французский писатель Эрнст Дервильи написал о них замечательную книжку.
3: О, это такая стародавность, что даже меня тогда не было. Давайте почитаем.
2: О, Рюк, что с нами сделают?
1: То, что делают с оленями и лошадьми, когда их окружат и поймают.
2: Нас убьют?
1: Таков обычай.
4: Крек опустил голову на грудь. Ожо принес и горько плакать. Они понимали, что такое смерть.
1: «Спрячьтесь в лесу, подальше отсюда», — уговаривал Рюк детей, тронутый их горем. «Идите по направлению к восходу солнца и каждый день трижды стучите по стволам деревьев, поутру, в полдень и вечером. Я услышу вас, открою ваше убежище и принесу вам еду и одежду».
4: «Бежим!» — сказал Ожо, пытаясь увлечь Крека.
1: «Стойте!» — послышался вдруг совсем близко прерывающийся голос. Это был голос старейшего.
4: Рюк и дети, захваченные врасплох, упали на колени с мольбой, протягивая руки.
1: «Гель сказал мне, что вы идете в пещеру и что Рюк побежал вам навстречу», — сказал старик. «Я пошел вслед за Рюгом. Я слышал, что вам советовал Рюк. Теперь уже поздно бежать. Я поймал вас. Наказание справедливо и заслужено. Вас ждут. Идемте».
4: «Жалься над нами, старейшие», — молили дети. «Ожо не виноват, отец», — горячо вступился за брата Крек.
1: Но старик, не слушая его, продолжал, на этот раз с грустью в голосе. «Крек, как я верил в тебя! Я любовался твоим мужеством, твоим послушанием, твоей ловкостью и находчивостью. Я сделал бы из тебя охотника, не знающего соперников. А ты? Что ты сделал? Ты убил нашего благодетеля! Ты убил огонь! Ты обрек всех нас на смерть от свирепого холода. Ты должен умереть прежде всех».
4: «О, старейший, жалься! Я узнал...»
1: «Твоя вина слишком велика. Огонь, великий друг наш, огонь погас. И ты виноват в этом».

0: Молчи, не оправдывайся, это не поможет тебе. Иди за мной, а ты, Рюк, не проси меня за них. Вперед! Пусть наши охотники не увидят презренных трусов, которых не стоит даже выслушать.
1: Ну нет, их не могут убить. Главных героев не должны убивать. И вообще...
2: В этом ты права. Если главный герой умрет в начале книги, то про кого же мы будем дальше читать?
1: Только, боюсь, они не знают, что мы про них читаем. Но расскажите, их же пожалели.
0: Ну, одна лишь жалость вряд ли могла спасти мальчиков. Но у Крэка был секрет. Вернее, он знал секрет одного чужеземца, который жил в его племени. К тому времени, о котором идет речь, этот человек уже умер.
1: И что это был за секрет?
0: А давай лучше сам Крэк нам его и расскажет. Перелистаем пару страниц и окажемся на собрании племени. Ну, представьте себе, темную холодную пещеру. Вокруг потухшего костра сидят хмурые люди. А перед ними стоит мальчик Крэк, счастливый тем, что ему дали возможность говорить. Однажды старейший начал свой рассказ Крэк. Я бродил по соседним пещерам и, как всегда, переворачивал камни, чтобы найти каких-нибудь животных, которые часто прячутся под ними. Один камень оказался очень тяжелым, я долго возился с ним. Но когда, в конце концов, я перевернул его, то нашел под ним странные, невиданные вещи. От удивления я вскрикнул. Фо-чужеземец услыхал мой крик и подошел ко мне. «Это мое», — сказал он. «Никогда не смей говорить о том, что видел, или я убью тебя». Потом он прибавил. «Когда для меня наступит время уйти в ту страну, откуда никто не возвращается, я оставлю вещи старейшему в благодарность за то, что он разрешил мне поселиться с вами. Но до тех пор пусть он ничего не знает. Молчи, ты в этом не раскаешься. Впрочем, — сказал мне Фо-чужеземец, — раз ты открыл мое сокровище, то узнай, для чего оно служит». Он взял короткую, очень твердую палку с дырочкой посередине, потом вставил в дырку конец маленькой палочки и принялся быстро вертеть ее между ладонями рук. Скоро из дырочки показался дым, потом пламя. Оно зажгло сухой мох. Вот что я видел.
3: Пока Крэк говорил, лица суровых воинов выражали величайшее удивление и напряженное внимание. Даже старейший не в силах был сдержать волнение и сохранить невозмутимый вид. Мальчик смолк.
0: Старейший вздохнул полной грудью и сказал точно самому себе: «Крэк, сердце мое полно радости и надежды. Фо-чужеземец умер, но не открыл мне своей тайны. Но теперь, словно свет просиял в темной бездне моей памяти, теперь я все понимаю. Тайну Фо знали мои предки, но сам я не был посвящен в эту великую тайну. Если ты сказал правду, и мы найдем в пещере сокровища чужеземца Фо, мы будем спасены. Огонь снова оживет, веселый и ласковый. Он снова будет оберегать нас, быть может, тебя простят».
3: «Да будет так, — сказал старший начальник. — Пусть дети выйдут из пещеры и подождут под надзором Рюга».
0: Рюк, очень довольный в душе, уже хотел увести мальчиков, но старейший снова обратился к Крэку. «Почему ты мне раньше не сказал об этом?»
3: «Прости, если я худо сделал, старейший, — ответил Крэк. — Но ведь я обещал молчать. Я думал, тебе давно известна тайна. Это было так давно, я забыл об этом. Хорошо, что я сейчас вспомнил о Фо-чужеземце. Иначе мне пришлось бы умереть».
0: «Что осталось с вещами чужеземца Фо?»
3: «Не знаю. Я ни разу не осмелился пойти туда, где их нашел. Они, наверное, и теперь там, если только чужеземец не поломал их».
0: «Хорошо, Крэк, — ответил старик. — Хорошо, надейся. И ты, Ожо, утри слезы, Рюк. Ты останешься с детьми. Понимаешь?»
3: «Понимаю и повинуюсь».
0: Старейший с волнением, которое напрасно старался скрыть, поглядел вслед детям. В наши дни очень многие дикари пользуются двумя палочками для добывания огня.

0: огня. При трении сухое дерево постепенно нагревается, начинает дымиться и, в конце концов, загорается. Но в те незапамятные времена, когда жили Фо и Крэг, только очень немногие люди умели добывать огонь трением. Эти счастливые избранники ревниво оберегали от всех окружающих свой драгоценный секрет. Это давало им огромную власть над остальными людьми.
1: Значит, теперь их простят? Ведь Крэг сказал, как вернуть огонь, да?
0: Ох, если бы все было так просто. Ну, конечно, убивать их не стали. Маленького Ожо простили совсем, но Крэка нет. Ведь это именно он должен был следить за огнем. Поэтому его изгнали из племени. Ему дали одежду и оружие, чтобы он не погиб от холода и хищников. Теперь он должен был найти себе новую семью и новый дом.
1: Да, и я говорила, что меня сильно наказали. А оказывается, что нет. Вот я только не могу себе представить, какими были одежда и оружие во времена, когда даже коровы были дикими.
0: Очень хороший вопрос, Соня. Ведь все тогда было совершенно не похоже на то, что есть у нас теперь.
1: Наверное, у них не было магазинов.
0: Конечно, все приходилось мастерить самим. Одежду делали из шкур животных, а оружие из камней.
1: Ну, шкуры я еще могу представить. Но какое же может быть оружие из камней?
0: Очень даже разнообразное. Ведь речь идет об охотниках. Ножи, копья.
1: Ножи? Из камней? Как это? Ой, получается, еду камнями резали?
0: Да, все было из камня. Ну, а как древние люди делали свои орудия, давай-ка лучше прочитаем в книге. О, вот здесь описано, как старейший обучал мальчиков. Наконец он выбрал кремень, округлый и длинный, похожий на огурец, и, придерживая его ногами, поставил стоймя.
2: Крэг старался запомнить каждое движение старика. Когда кремень был крепко зажат в этих природных тисках, старик взял обеими руками другой камень, более тяжелый, и несколько раз осторожно ударил им по закругленной верхушке кремня. Легкие, едва заметные трещины пошли вдоль всего кремня.
0: Потом старейший аккуратно приложил этот грубый молот к обитой верхушке и навалился на него всем своим телом, с такой силой, что жилы вздулись на его лбу. При этом он слегка поворачивал верхний камень. От боков кремня отлетали длинные осколки разной ширины, похожие на продолговатые полумесяцы. С одного края толстые и шероховатые, с другого тонкие и острые. Они падали и рассыпались по песку, словно лепестки большого увядшего цветка.
2: Эти прозрачные осколки цвета дикого меда резали не хуже наших стальных ножей. Но они были непрочные и скоро ломались.
0: Старик передохнул немного, потом выбрал один из самых крупных осколков и принялся оббивать его легкими частыми ударами, стараясь придать ему форму наконечника для копья.
3: А представьте, сколько стука, сколько грохота было от этого занятия. Неудивительно, что и музыка у них была громкая, ритмичная.
1: Да, не так-то просто было делать эти каменные ножи и другие штуки.
0: Ну, конечно, не просто. Но и другие обычные для нас вещи в те времена были неведомы.
1: Какие?
0: Ну, например, вот ты кипятила молоко. Ну, о том, что у них не было плиты и молока, мы уже поговорили. Но ведь даже кастрюля тогда еще не появилась на кухне.
1: Ой, значит, они вообще ничего сварить не могли? Даже воду вскипятить?
0: Ну нет, они же готовили. Просто у них не было ни металлической, ни глиняной посуды.
1: Какая же еще она может быть?
2: Изготовлять глиняную посуду люди научились гораздо позже, чем орудие из грубо обтесанного и обитого камня.
0: В пещере Крека воду

0: кипятили в искусно сплетенных мешках, корзинах из древесной коры. Такой мешок, разумеется, нельзя было ставить на горящие уголья. Чтобы нагреть воду, в мешок бросали один за другим до красна раскаленные на огне камни. В конце концов, вода закипала. Но какой мутной и грязной становилась она от золы.
1: Девочки, Маб и он, стойко без жалоб и стенаний переносившие голод, получили приказание зашить рваные меха, запасную одежду семьи. Одна прокалывала костяным шилом дырочки в разорванных краях жирных шкур, другая продевала в эти дырочки при помощи довольно тонкой костяной иглы, очень похожей на нашу штопольную, жилы и сухожилия животных.
0: Ну что, получилось хоть немного представить себе жизнь доисторических людей?
2: Да, еще как. Вот только, как же бедняжка Крэг справится совсем один? Его же прогнали из племени. А вдруг он не найдет другое?
0: Ну, не волнуйся, Сонечка. Крэг не будет один. С ним отправятся его друзья. А когда они придут к племени озерных жителей, те примут их к себе. Но у него впереди еще много приключений, о которых тебе предстоит прочитать. Ну, конечно, если ты захочешь взять эту книгу.
2: Конечно, хочу! Ой, мне же на урок пора! До свидания!
3: В стране литературных героев.

0: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1176-7946-79-24-55. Город Москва.
1: Кто лучше всех разбирается в игрушках?
2: Yeah!
1: Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.

0: и по утрам тот поступает мудро.
1: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
2: в гостях у сказки.
3: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
4: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
5: Скоро рассвет, выхода нет.
4: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
5: Спи, моя радость, усни.
4: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
5: Мама, бабушка?
4: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
5: Ах, ничего себе.
6: Знаете ли вы что?
7: Акулы – отличные акробаты.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио. Дым на два.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Сказка на ночь.
1: Борис Житков. Про волка. Один колхозник проснулся рано утром, посмотрел в окно на двор, а на дворе у него волк. Волк стоял около хлева и скреб лапой дверь. А в хлеву стояли овцы. Колхозник схватил лопату и во двор. Он хотел сзади ударить волка по голове. Но волк вмиг повернулся и поймал лопату зубами за ручку. Колхозник стал вырывать у волка лопату. Не тут-то было. Волк так крепко уцепился зубами, что не вырвать. Колхозник стал звать на помощь, а дома спят и не слышат. «Ну, — думает колхозник, — не век же волк лопату держать будет. А как выпустит, я ему лопатой голову проломаю». А волк стал с зубами ручку перебирать и все ближе и ближе к колхознику. «Пустить лопату, — думает колхозник. Волк тоже лопату бросит, да на меня. Я и убежать не успею». А волк все ближе и ближе. Видит колхозник, дело плохо. Этак волк скоро за руку схватит. Собрался колхозник со всею силой, да как швырнет волка вместе с лопатой через забор. Да скорей в избу. Убежал волк. А колхозник дома всех разбудил. «Ведь меня, — говорит, — у вас под окном чуть волк не заел. Эко спите!» «Как же, — спрашивает жена, — ты управился?» «А я, — говорит колхозник, — его за забор выкинул». Посмотрела жена, а за забором лопата вся волчьими зубами изгрызена.

0: Михаил Шаповалов. Колдун «Черная борода». Однажды из космоса на Землю незаметно прибыл злой колдун. Звали его Черная Борода. У него действительно была черная борода, настолько длинная, что злой колдун, когда стал ходить по земле, часто наступал на бороду, спотыкался и падал. Черной Бороде недавно исполнилось 30 лет. Колдун и без бороды не был красавцем, а с огромной бородой он выглядел на все 95 лет. Когда он ехал в автобусе, то все пассажиры, включая пенсионеров, спешили уступить ему место. Злой колдун покорил в космосе уже 9 планет. Теперь он решил покорить еще одну планету — Землю. Вся сила колдуна была в его бороде. Если вырвать волос из его бороды, загадать желание — и произнести заклинание: «Я черная борода, силен, как всегда, я господин, такой я один, абракадабра», то любое желание тотчас же исполнялось. По своему желанию черная борода мог разрушать города, поражать противника молнией и мог в одно мгновение перемещаться с одной планеты на другую. На планете Земля никто еще не знал о поразительной силе злого колдуна и его коварных планах. А он хотел как можно больше узнать о ее жителях. Однако, едва колдун Черная Борода поселился на Земле, как в его бороде завелась моль. Муравьи стали забираться по бороде вверх, кусали его и обливали муравьиной кислотой. Осы построили в его бороде свой домик. Одна из них ужалила колдуна прямо под глаз, и он теперь плохо видел.
1: «Ужас! Что происходит на этой планете?» — подумал Черная Борода. «Букашки, таракашки заползают в мою драгоценную бороду. Бабочки откладывают в ней яйца. А мне стричь бороду нельзя. Нужно ее беречь, иначе волшебные свойства пропадут. Моя борода и мое здоровье находятся в опасности. Нужно немедленно что-то делать», — решил он. «Земля вращается вокруг своей оси. Вокруг Земли вращается Луна, а вместе они вращаются вокруг Солнца. Ох, у меня голова идет кругом от всех этих перемещений. Надо остановить вращение Земли, и тогда люди узнают, какой я могущественный колдун и с кем они имеют дело». Он уже хотел вырвать из своей бороды волос, чтобы произнести заклинание. Но тут его заметили дети из детского сада муравей. Дети возвращались в детский сад из кинотеатра, где смотрели мультфильмы. Дети очень проголодались и спешили на обед. Они шли по тротуару парами и распевали песенку ужасного обжоры. «Съем сегодня я в обед сразу несколько котлет. Замарю я червячка, выпью кружку молочка. Съем тарелку жирных щей, пару жареных гусей. И салат, и винегрет тоже входит в мой обед. Так ужасно есть хочу, что корову проглочу». Ой, как только дети увидели старичка с необыкновенно пышной длинной бородой, они сразу подумали, что это волшебник.
0: Все дети знают, что если с бороды волшебника вырвать волос и произнести заклинание, то исполнится любое ваше желание. Дети тут же окружили злого колдуна, и каждый из них вырвал из его бороды несколько волос, так что от бороды скоро ничего не осталось.
1: «Маленькие негодяи!» — закричал разгневанно черная борода. «Они лишили меня моей замечательной бороды! Отдайте мне хотя бы один волосок!»
0: А сам подумал: «И я вас всех уничтожу!» Но детей уже и след простыл. Дети пытались научиться колдовать. К сожалению, у них ничего не получилось. Они не знали волшебные заклинания.
1: Злой колдун, который теперь был без бороды, не знал, что делать. Все его могущество исчезло, хотя у него скоро выросла маленькая бородка, но она потеряла свою волшебную силу. Злой колдун превратился в обычного человека, каких на земле миллиарды. А это очень большая цифра, с 9 нулями. Он даже обращался с жалобой в полицию. Хотел, чтобы детей наказали. В полиции, однако, ему не поверили и сказали, что без бороды он выглядит гораздо симпатичнее.
0: С тех пор черная борода живет на земле среди нас. Теперь он работает поваром в одном прекрасном ресторане, так как всегда любил вкусно поесть. Он даже решил жениться. Без огромной бороды он стал обычным молодым человеком. Правда, он иногда пытается поколдовать, но из этого ничего не выходит. А ребята из детского сада «Муравей» так никогда и не узнали, что они, лишив волшебных сил злого колдуна, освободили от рабства жителей 9 планет, которые находятся так далеко от нас, в далеком космосе, что даже в телескоп их не увидишь.
2: Спокойной ночи. Пора засыпать.

я засыпаю.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детский.

0: дети спят. Реклама на детском радио.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Фандэй. Для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляет конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Занимательно. Увлекательно. Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

Трогательно, увлекательно, засыпательно.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Fiți spiat.

Занимательно. Увлекательно. Засыпательно. Детский.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.